0: В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
1: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, как председатель участковой комиссии, люди, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
0: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются и сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение 2 предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
2: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год, учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при 5-дневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий, если вообще об этом стоит вести речь. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
3: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
2: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильную школу или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
0: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
4: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешает. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
5: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
4: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
6: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. дело. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
4: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей, и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
7: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
8: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
7: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
4: В прошлом году Миксит вышла на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пайо рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
9: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информация о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого, есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре.
0: По
13: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
12: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
14: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
15: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть, как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
14: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
16: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
14: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
17: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опоры. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
14: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Business FM.
0: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Ак Барс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
18: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Локомотив КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. Лока – единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
20: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда Локомотив вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал Кубок.
19: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в Локомотиве Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
21: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю трехлетней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра со «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
19: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
21: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
19: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
20: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
19: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
18: Продолжительность жизни.
22: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
18: Журналист Алена Копылова.
22: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
1: Как появлялись города? На Business FM.
23: Бизнес FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
23: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
23: Дефицит времени.
24: Способ.

0: смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, не утвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья сторона не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикально партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права, сокращать какие-то пособия. А это все другие

0: Партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
2: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, левой и зеленых достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
3: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. блогер Вилсаком.
5: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
6: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
5: На самом деле запись там 4K60 видео — это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
4: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
7: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий. Либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
7: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
9: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
7: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИД, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, подписка, учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
7: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
11: Между делом с Кирой Альтман.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
12: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер 2. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегия вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит? И как они живут?
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
13: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
4: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп, и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия, и добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
14: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, если, конечно, с Буриданом Ослом не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в евразийском.
4: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
15: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
16: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
15: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. еще что-то изменится.
16: Да вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
15: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
4: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
11: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
17: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
4: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
11: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Реклама – наша профессия.
19: Тетушка Джимайма, название этой песенки в конце 19 века, подарила жизнь новой марке муки. Лицом компании стала певица Нэнси Грин в образе темнокожей кухарки. Рассказывают, что когда она приехала на всемирную выставку в Чикаго, у стенда с мукой собралось несколько тысяч человек. А сама Нэнси подписала первый в мире пожизненный рекламный контракт.
11: Реклама – наша профессия.
20: Дело вкуса с Катей Калиной.
21: Телец Тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший свои концептуальные троицы – мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре. Лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах. Шурпа из дичи. Ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда. Смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баский чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
2: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит. Однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года, срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль в защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. Центр избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Плюс 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
3: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, как председатель участковой комиссии, люди, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
23: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы 2 инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение 2 предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
5: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год у учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при 5-дневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
6: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
5: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
23: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
8: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
9: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
8: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
10: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде бить домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
8: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
1: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в Натуре Сибирики. У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
16: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
1: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
8: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году ПАЮ рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
20: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
7: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
20: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
12: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимает ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альвара Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альвара постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чоумини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхеме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд.
20: Спорт и деньги на Бизнес FM.
23: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. «Там две луны, жара и монстры бегают». В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятой планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
13: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
14: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
13: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
15: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которые мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
13: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
17: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
13: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес ФМ».
23: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На Востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
20: Спорт с Григорием Гуреевым.
24: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
4: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда Локомотив вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
24: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в Локомотиве, Игорь Никитин и Боб Хартли, покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
11: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в Спартаке. Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с Спартаком в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче Спартак победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идеи с молодыми перспективными голкиперами.
24: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
11: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
24: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
4: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
24: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Бизнес FM обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – техника экономического технического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
20: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
0: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесом. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
20: Культ наличности на «Бизнес.ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес.ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес.ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации

0: глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, неутвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыл из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получил абсолютное большинство, радикальной партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигрантов, гранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога

0: Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
1: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине. Пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии и создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия «Левые». Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
0: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком.
3: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
4: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
3: На самом деле запись там 4К60 видео – это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
4: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий. Либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
4: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
4: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись, но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
4: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоа Рутовская, Бизнес FM.
8: Продолжительность жизни.
9: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
10: Деньги к деньгам. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
11: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары. Люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп, и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
12: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ослом не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет. Поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, это минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не на евразийском.
2: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
13: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу уходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
14: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
13: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. еще что-то изменится.
14: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
13: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
2: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
10: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
2: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
10: Между делом с Кирой Альтман.
16: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, «Между делом» рассказывает о нетуристических маршрутах.
17: Ты помнишь, как возникла, это уже теперь традиция какая-то, что ли, я не знаю, потому что ты так изучаешь и так понимаешь то, как мы живем все вместе на этой планете, действительно. И видят же люди, что ты не отсюда. Как они реагируют на тебя? Кроме того, что они рады тебе, но все равно это же не туристическая штука.
18: Совершенно верно, абсолютно не туристическая штука. Ты белых людей, например, в той же Африке в общественном транспорте увидишь, ну, прям супер редко. Я почти никогда их не встречала. Но многие ездят в Африку, это правда. То есть я не единственный человек на свете, который побывал в Намибии, в Малави и в прочих странах. Но в основном все ездят на арендованном транспорте или с турами, на автобусах. Это же совершенно по-другому ощущается, когда ты смотришь на страну, в которую ты приехал, из окна автобуса туристического. Или когда ты спускаешься общаться с местными жителями, когда ты вместе с ними шеришь забитую, как банк с сардинами, маршрутку, в которой наверху козел живой, да, они его так перевозят, а внутри кудахтающая курица. На самом деле, это такие эмоции, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь. Я помню, у меня был отдых на Филиппинах, такой очень отельный, пляжный. Я ничего не помню оттуда. Я даже не помню города, в котором я была. Но я навсегда запомню, как я пересекала автостопом границу между Замбией и Малави на фуре.
16: И остается мне только добавить. Ух, мне слабо. Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
10: Между делом на Бизнес FM.
19: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Гусь Хрустальный. Владимирская область. 50 тысяч жителей. В середине 18 века купцы Мальцовы, следуя указу Сената, вынуждены были перенести свое стекольное производство из ближнего Подмосковья на 200 верст от столицы. Именно на реке Гусь появились сначала легендарная фабрика, а впоследствии выросший вокруг нее город.
20: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карсен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая. Подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10 и 11 классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
22: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, Следующее. Понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются и сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
0: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год у учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
1: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее двух предметов на углубленном уровне.
0: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
2: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Mixit, одного из крупнейших российских брендов в косметике. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
3: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
5: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
3: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
6: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничество со следствием, вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
3: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
23: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год, их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
14: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
23: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
3: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла 2-й завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
19: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
4: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
19: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Дело вкуса. Катей Калиной.
7: Пока мы тривиально восхищаемся живописными красками уходящей осени и наивно, как дети, радуемся дачному урожаю, авангардные художники ищут вдохновения в городской среде. Петербургский буржуа «Богемиас», пожалуй, самый титулованный ресторан нашей страны, представил 17-й гастрономический сет, назвав его «Ворота в город». Братьям Гребенщиковым, бренд-шефу и шеф-кондитеру проекта, и на этот раз продолжают аккомпанировать современные керамисты. Посуду для нового сета придумали и произвели 9 современных питерских художниц. Вообще, свой посудный бренд – логичное продолжение развития компании. Так много всего по-настоящему интересного и авангардного было создано буржуа «Богемиас» за эти годы. Интригует все. И крем из кинзы на шевре, и сочетание угря со сморчком. Формула «гриб плюс рыба» встретится позже в горячей закуске. Палтус и жареные боровики в евразийском стиле с насыщенным муссом из мясного бульона и миса. Карамелизированные семена фенхеля в компании устричного листа и сублимированного тартара, которые дополняют гравлакс из лосося. Во втором основном курсе на морской гребешок работают не только сегменты апельсина и грейпфрута, но и цукаты из лайма и сорбет из мандарина, делая вкус сложнее и объемнее. Буйобесовости блюда добавляет шафран. Мясо в сете, конечно, есть тоже. Это оленина и утка, шоу-звезды десертов, цветные смородины и карамельный творожный сырок с мороженым из хереса. Цена сета – 9900 на человека. Почти столько же стоит винное сопровождение к нему. С вами была Катя Калина.
19: Дело вкуса. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
8: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
9: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами, и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
8: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
11: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
8: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сильянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
12: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опоры. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
8: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
19: Спорт с Григорием Гуреевым.
13: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
24: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
13: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье, 20 сентября, «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
10: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в Спартаке. Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь не самый сложный. И недавняя игра с Спартаком в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче Спартак победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
13: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков. Столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
10: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон. И то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
13: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
24: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
13: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до 108 миллионов долларов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллиона. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м. А Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в 14,5 миллионов долларов. Первый номер рейтинга Яник Синнер следующий, с суммой в 11 миллионов 600 тысяч. Потом Бен Шелтон, 6 миллионов 400 тысяч. Карлос Алькарас, 5 миллионов 100 тысяч. И Флавия Коболли, 4 миллиона 400 тысяч. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в 10 миллионов 900 тысяч за 2026. Арина Соболенко вторая, 8 миллионов. Следом Линда Носкова, 6 миллионов 900 тысяч. Коко Гауф, 6 миллионов 800 тысяч. И Мира Андреева, 6 миллионов 100 тысяч. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше 5 миллионов долларов.
20: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета.

0: Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo во время презентации первого складного смартфона от Apple. Он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге, Передней Померании, в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получил абсолютное большинство, радикально партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании.

0: кампания еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции таблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. Блогер Вилсаком.
3: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
4: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
3: На самом деле запись там 4К 60 видео это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть про макбуки уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
5: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе чат GPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
5: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
5: Возможность запустить чат GPT в Word в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: Чат GPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к чату GPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись, но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
5: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: В прошлый раз мы говорили о том, что Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры. Но у АТЭР есть еще два предложения. Об одном Бизнес ФМ уже частично рассказывала. Оно связано с пересмотром парковочных нормативов для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту. Инициатива позволит уменьшить обязательную вместимость парковки с 1000 до 730 мест при сохранении 100 мест для людей с инвалидностью. Разница в 270 мест – это приблизительно 6750 квадратных метров или примерно 540 миллионов рублей. Это иллюстрация масштабов затрат, которые в нынешней ситуации действительно не всегда оправданы. Хотя игроки рынка подчеркивают, что единый коэффициент вряд ли возможен. Методология должна быть максимально гибкой, чтобы учитывать как минимум транспортную доступность и формат ТЦ. И оптимальным решением могло бы стать сочетание пониженного базового норматива с транспортным расчетом пиковой нагрузки на парковку. Также АТР разработала рекомендованный алгоритм действий оперативного персонала торговых центров при угрозе атаки БПЛА, поскольку сейчас единого порядка нет. Алгоритм предусматривает два основных режима. При общем региональном сигнале, если непосредственная угроза торговому центру не подтверждена, и при обнаружении БПЛА вблизи объекта, звуках взрывов или падении обломков. По словам сопредседателя АТР Павла Люлина, документ уже направлен правительству с просьбой организовать его согласование. Предыдущий опыт говорит, что оно может проходить на площадке Минпромторга с участием МЧС, Росгвардии и представителей Национального антитеррористического комитета. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
11: Вначале был бизнес.
12: Как появлялись города?
13: Липецк – 500 000 жителей. В 1703 году, когда для военных нужд российского флота срочно понадобились корабли, пушки и бомбы, на берегу реки Липовки были заложены казенные железоделательные заводы. В мирное время они выпускали домашнюю утварь отменного качества – сковородки и чугунки.
9: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ».
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
14: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка. участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
15: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неуравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ослом не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии. В Гренландии нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а цели полагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, это минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Это не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
2: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
16: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
17: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
16: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильинусате. Еще что-то изменится.
17: Вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки.
16: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
2: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
18: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
19: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
2: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
18: Продолжительность жизни.
20: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
18: Журналист Алена Копылова.
20: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов. Возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
18: Продолжительность жизни на Business FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
21: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
18: Культ на личности. На Business FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Мохсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Бройер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль в защищенной системе, еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. +142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум 2 предметов на углубленном уровне. В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
22: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются и сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год у учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
4: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее двух предметов на углубленном уровне.
3: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько летней давности, каждый четвертый ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
2: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
6: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название «Миксит» – «Смешай это». Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
7: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
6: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 3 десятка тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
8: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
6: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
23: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
17: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
23: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
6: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла 2-й завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
5: Реклама.
10: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Валюты. С грузинского лари можно перевести как имущество или клад. Лари был введен в обращение в 1995-м вместо переходной валюты грузинского купона. Миллион купонов тогда меняли на 1 лари. С тех пор грузинская валюта явных шоков не испытывала и остается в несколько раз дешевле доллара США.
11: Валюты на Business FM.
24: Между делом с Кирой Альтман.
25: Я вообще-то не из робкого десятка, но слушаю мою собеседницу Монику Норс, куратора выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Как она пересекает границы между странами в Центральной Африке. И вся сжимаюсь от восторга и ужаса. Как в ней сочетается чувство доверия к миру и чувство, что нужно быть начеку.
26: Мне кажется, я настолько много путешествую по трудным для туриста местам, что на подсознательном уровне что-то у меня выработалось. То есть я явно ночью не выйду одна в Кейптауне, но при этом я пойду на вечеринку в Зимбабве, потому что я знаю, что в Зимбабве, условно, вот в этом городе, в этой деревне безопасно, что я познакомилась с кем-то из местных, что у меня каждый раз нет такого, что я одна. Я приезжаю одна обычно, но уже на месте я знакомлюсь с огромным количеством местных и туристов. Это так забавно, потому что в этих местах все туристы, с которыми ты знакомишься, они какие-то свои. То, что вы все, по сути, одинаковые, и вы все приехали за одним и тем же. Это очень честный способ взаимодействия с миром, когда ты не боишься соприкоснуться с людьми, которым, наверное, чуть-чуть повезло меньше, чем тебе. Они вот точно такие же люди, как и я. Вот точно, у них такие же мечты. Они также любят играть в мяч, они также влюбляются, они также сажают дерево, строят дома, растят сыновей и умирают. Точно так же. Просто стартовые позиции у нас немного разные, но это тебя не делает ни в коем случае лучше кого-то. И я совершенно не боюсь, вот как мне говорят, ой, там же нищета, там грязь. Нет, это не страшно. Это просто такие же люди, нам чуть-чуть меньше повезло.
25: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
27: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
28: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
27: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
5: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
27: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
9: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
27: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
2: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
24: Спорт. С Григорием Гуреевым.
13: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
14: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже привнести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
13: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции «СКА». В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
15: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в «СКА», но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас «СКА» стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи «СКА» забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективами. спортивными голкиперами.
13: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
15: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
13: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
0: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
13: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор «Дон Кихота» Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Рестораны. Начало. Развитию ресторанного бизнеса очень поспособствовала Великая Французская революция. Аристократия лишилась кто денег, кто свободы, а кто и головы. И повара, которые десятилетиями вкусно, разнообразно и изысканно кормили знатные семейства, остались не у дел. Они разъехались по миру, устраиваясь на работу в уже существующие заведения или открывая свои. Например, бывший шеф-повар герцога Орлеанского Мео открыл свой ресторан в районе Пале Рояль, недалеко от Лувра, в 1791 году. Посетителям заведения с роскошными интерьерами и изысканным обществом предлагалось меню из 100 блюд, 22 сорта красного вина и 27 белого. К началу 19 века только в Париже насчитывалось более 500 ресторанов. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
1: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак, к 4 дня уже наверняка переходящий в обед. В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Фанки Чес». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященный моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса. На Бизнес-ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину.

0: Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых оказались заблокированы продавцы и посетители. В воскресенье все это может повториться. Греется так, что хоть яичницу жарь. Китайский блогер раскритиковал новый iPhone Duo. Во время презентации первого складного смартфона от Apple он обнаружил, что после 3 минут видеосъемки температура поверхности устройства так поднялась, что к ней было больно прикасаться. Это единичная проблема или серийная, и насколько она устранима? 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
3: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
4: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигрантов, гранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
3: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
5: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
3: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, левой и зеленых достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
6: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине. Украине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать

0: по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, переднее Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. Блогер Вилсаком.
3: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что, как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
4: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
3: На самом деле запись там 4К 60 видео это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть про макбуки уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. ChatGPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
5: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
6: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
5: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы ИИ-агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
7: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
5: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
8: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
5: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
9: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Слова, проверенные делом.
12: Если вы сможете собрать вместе группу действительно талантливых людей, объединить их одной задачей и дать им работать вместе на пределе их возможностей, то у вашей компании не останется вариантов. Она достигнет колоссальных результатов. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
11: Слова, проверенные делом. На Business FM.
13: Деньги с Кириллом Гомельским.
14: Как построить легендарную команду? Советов будет много. Нужно уметь подбирать талантливых игроков, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, и тренера, который сумеет реализовать их потенциал. Нужно выстроить правильную многолетнюю стратегию. Нужно привлекать болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Это все правильно. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы у звезд горели глаза, и они верили в победу. Заметьте, я ни слова не сказал про деньги. Когда речь идет о мотивации спортсменов, они далеко не всегда оказываются на первом месте. Новый контракт одного из самых талантливых молодых хоккеистов, 20-летнего Ивана Демидова, выступающего за Montreal Canadiens, последнее тому подтверждение. У Ивана оставался год на трехлетнем контракте новичка, по которому в нынешнем сезоне НХЛ он заработает 940 тысяч долларов. Задача у генерального менеджера Canadiens Кента Хьюза была нелегкая. После недавнего рекордного контракта шведа Лео Карлсона с Анахаймом на 18 миллионов в год сохранить Демидова в команде и уложиться в потолок зарплат казалось нереально. Но, по словам самого игрока, деньги никогда не будут важнее хоккея. У Хьюза получилось сохранить костяк команды, который в прошлом сезоне вывел канадцев в финал Восточной конференции. И Иван поверил в то, что в Монреале есть будущее и есть отличные шансы взять кубок Стэнли. Он продлил соглашение еще на 8 лет за 9,5 миллионов долларов в год. Половина от того, что выложили Карлсон. Квебекская команда, на счету которой больше всех в истории трофеев Национальной хоккейной лиги, уже в этом сезоне будет претендовать на Кубок Стэнли. А это самый важный элемент в построении легенды – победы. И часто они значат гораздо больше, чем деньги.
13: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
15: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары. Люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка. Участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
16: в первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неуравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Маслом не сравнишь позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет. Поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО, то есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается и благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США. Это минус, в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
2: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
17: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может это захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже. Узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
18: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
17: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
18: Да вот эта эпопея длится давно уже, и у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
17: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
2: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным «Нью-Йорк Таймс», американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью «Нью-Йорк Таймс» президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
2: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ООО «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек».
22: Срочные переводы на «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Броер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий — 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы трех компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе и еще в двух случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех трех случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Business FM. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центре избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Mixit, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Mixit. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум двух предметов на углубленном уровне. Минпросвещение оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Алла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
1: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
2: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжают сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Дьявол всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год учитывается учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
4: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
3: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
24: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
5: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешает-то. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
6: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
5: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
7: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отразясь и не было.
5: Почему гендиректор Mixit оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
8: Это может быть не связано с деятельностью самого Mixit'а, а может быть это такой же конфликт, как вот был в Natura Siberica. У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в Гош в универмаге Цветной. Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
18: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
8: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с Natura Siberica, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
5: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
23: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
9: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
23: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВООПИК Денис Юдин.
13: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
12: Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
24: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. «Там две луны, жара и монстры бегают». В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
14: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
25: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
14: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
26: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части личности, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
14: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сильянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
0: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
14: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
2: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На Востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
23: Спорт. С Григорием Гуреевым.
15: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
16: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже привнести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
15: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли по Кубку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции «СКА». В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
17: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в «СКА», но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас «СКА» стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи «СКА» забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
15: На Востоке неожиданно для многих на 1-м месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
17: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже 2-й сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
15: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
1: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
15: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Валюты. Малагасийский ари-ари – национальная валюта Мадагаскара. Название происходит от слова «алриал». Так жители африканского острова когда-то называли все иностранные деньги – пиастры, песо и реалы. Единственным законным платежным средством в стране ари-ари стал лишь в 2003-м. В новейшей истории – в несколько тысяч раз дешевле американского доллара. Валюты на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. К концу 18 века в Англии возник дефицит валюты, что было на руку фальшивомонетчикам. Справиться с ним помогли Джеймс Уатт, изобретатель парового двигателя, и предприниматель Мэтью Болтон. В 1788 году в Бирмингеме они основали монетный двор, где впервые был использован паровой пресс, который позволял чеканить ребристые монеты. Их было так трудно подделать, что придуманные Уаттом и Болтоном разработки использовались вплоть до 1971 года, а в 2011 году банк Англии выпустил новую банкноту самого высокого достоинства – 50 фунтов стерлингов с портретами Уатта и Болтона на обороте. Культ наличности на Бизнес FM. Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
3: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
23: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу Аль-Джазира секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, неутвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business.fm. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии?
6: Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут.

0: укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
1: В Берлине и Мекленбурге перед Непомиранием в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получил абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
2: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
3: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге переднее Померание, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, левой и зеленых достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
4: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые, все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, переднее Померание, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу.

0: судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер. Блогер Вилсаком.
2: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
3: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
2: На самом деле запись там 4К60 видео — это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook'и уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
1: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
4: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе чат GPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
4: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT Vault нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
4: Возможность запустить ChatGPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
4: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первое в деле.
9: Считается, что первой частной электростанцией стала Pearl Street Station, построенная в 1882 году изобретателем и бизнесменом Томасом Эдисоном на Манхэттене в Нью-Йорке. На пике Pearl Street обслуживала около 500 клиентов. Прекратила работу в 1895, уступив место более мощным станциям.
8: Первые в деле. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
10: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
8: Журналист Алена Копылова.
10: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
8: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило. На город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
11: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
1: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
12: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом, но сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ослом не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность к Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампу, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО. То вносит Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая сторона отступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в евразийском.
1: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
13: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно, как-то тихонечко, Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
3: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные, это хорошо или плохо?
13: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
3: Вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп вот полностью под контроль Америки.
13: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
1: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
14: Business FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
15: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска. И неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно лично для него.
1: До Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
16: Между делом с Кирой Альтман.
17: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем, разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
18: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
19: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
18: Нет, не вижу.
19: Тоже нет.
18: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них... Оба академики. Одному из них 96, другому 93. И их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми. Но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник. Потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Думаю, господи, так это мой ровесник.
17: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
16: Между делом на Бизнес ФМ.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город.
21: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
16: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Иран передал США через катарских посредников предложение о завершении войны. Об этом пишет Аль-Джазира со ссылкой на главу службы безопасности республики Махсена Резаи. Речь идет о прекращении боевых действий на всех фронтах, разблокировке замороженных иранских активов и снятии морской блокады. Резаи отметил, что угрозы со стороны США не приведут никаким результатам в интересах Вашингтона принять условия Тегерана. JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране. Это произошло впервые с начала конфликта, передает Reuters со ссылкой на представителей крупнейшего американского банка. По словам аналитиков, они просто не знают, как смоделировать дальнейшее развитие событий. В начале войны JP Morgan предполагал наличие определенных экономических границ, которые Белый дом не переступит, однако затем многие из них были нарушены. Эксперты организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно. В НАТО избрали нового главу военного комитета. Следующим председателем высшего органа Альянса станет генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер. Об этом сообщил действующий глава ведомства адмирал Джузеппе Кава Драгоне. Выборы прошли в субботу на встрече начальников генеральных штабов стран НАТО в Копенгагене. Как пишет политика, глава Бундесвера заручился поддержкой как минимум 17 из 32 участников закрытого голосования. Броер сменит Драгоне на посту главы военного комитета Альянса в июле будущего года. Срок его полномочий – 3 года. Модель искусственного интеллекта Google Gemini взломала системы 3 компаний. Это произошло еще в мае во время тестирования кибербезопасности. Корпорация выявила взломы только в июле, сообщает Wall Street Journal. По информации издания, в одном случае модель подобрала пароль к защищенной системе, и еще в 2 случаях обнаружила учетные данные в открытом доступе и с их помощью проникла в системы других компаний. Google подтвердила факт взлома, отметив, что во всех 3 случаях модель прекратила свои действия. О каких именно ресурсах идет речь, не уточняется. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия готовится к заключительному дню парламентских выборов. В Центр избиркоме говорят, что серьезных инцидентов в ходе голосования пока не зафиксировано. Были попытки хакерских атак на систему ДЭК и отдельные нарушения, в том числе с участием членов участковых избиркомов. Глава ЦИК Алла Памфилова назвала их безмозглыми. Суд отправил под домашний арест основателя и гендиректора Миксит, одного из крупнейших российских производителей косметики, Олега Пая, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее с ним судилась бывшая коллега, пытавшаяся доказать свои права на бренд Миксит. Связано ли задержание предпринимателя с этим делом, пока неизвестно. Плюс 142 часа. Учащимся 10-х и 11-х классов со следующего года увеличат минимальную учебную нагрузку. Этого требует новый образовательный стандарт. Параллельно из него убрали требования об обязательном изучении как минимум двух предметов на углубленном уровне. В Минпросвещении оставили этот вопрос на усмотрение школ. А как там оценивают грядущие изменения? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Надо совсем мозгов не иметь. Глава ЦИК Алла Памфилова рассказала о нарушениях на участках в первые дни выборов, в том числе со стороны региональных избиркомов. По ее словам, в Якутии на одном из участков председатель комиссии и его зам вскрыли сейф-пакеты с бюллетенями. В Коми обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий, а в Орловской области 250 бюллетеней признали недействительными после повреждения пломбы на ящике для голосования. Вот как Памфилова прокомментировала ситуацию.
0: Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Вся наша громадная работа, которую мы проделываем, не должна перечеркиваться вот такими безобразными случаями. Так вот, появилась информация, что были вскрыты сейф-пакеты с избирательными бюллетенями, что категорически запрещается. Категорически запрещается. Тем более, ну как председатель участковой комиссии, люди, ну, следующие, понимают, что все это под видеокамерами. Камеры никто не выключит. Под видеорегистрацией, под видеонаблюдением. Что у нас огромное количество, 300 тысяч наблюдателей. Многие занимаются круглосуточно видеонаблюдением. Это надо или совсем мозги не иметь, или я вообще не знаю, или полная безответственность и безмозглость, я бы так сказала.
1: Всего за первые дни выборов было возбуждено 22 уголовных дела. Памфилова также рассказала об атаках на московскую систему электронного голосования. Она всю ночь подвергалась скоординированным атакам, которые продолжаются сейчас, однако система работает штатно. В Ростелекоме и Минцифры заявили о диверсиях с целью сорвать выборы. На Дальнем Востоке были зафиксированы два инцидента с выводом из строя магистральных оптических линий связи. В одном случае спилили опору, а в другом перерубили кабель. В результате отмечалось кратковременное снижение качества доступа в интернет в Сахалинской и Магаданской областях, а также на Камчатке и Чукотке. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-х и 11-х классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. Главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней, не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
2: Дело всегда в деталях, и нужно понять, на что именно увеличивается нагрузка. Но если говорить о средних цифрах, то 2312 часов в год у учитывая, что в учебном году 36 недель, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это точно должно быть не за счет, что называется, классических уроков. Это должно быть за счет, ну, например, физкультуры, труда, экскурсий. Если вообще об этом стоит вести речь, надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
5: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
2: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Миноборнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
1: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Олег Пай отправлен Тверским судом под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Миксит, одного из крупнейших российских брендов косметики. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Миксит. Об этом Олеся Савоськина.
6: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
20: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
6: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать состав преступления там, где их отродясь и не было.
6: Почему гендиректор Mixit оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
7: Это может быть не связано с деятельностью самого Mixit, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
3: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
7: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
6: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
9: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
23: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
9: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Бизнес FM. Инструкция по применению.
26: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
26: Особые показания.
25: Дефицит времени.
26: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
26: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
26: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
26: Консультация с врачом не требуется.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
27: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. 4-кратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
21: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Там две луны, жара и монстры бегают в кинотеатре «Октябрь». Прошла премьера «Девятые планеты» с Юрием Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
8: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме, он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета. На девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
10: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
8: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
11: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек. И очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
8: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
12: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас нас работать с оружием, эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опоры. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
8: «В сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
1: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
15: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
14: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции «СКА». В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
17: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в «СКА», но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю трехлетней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас «СКА» стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи «СКА» забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
14: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
17: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
14: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
15: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
14: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: До февраля пространство аптекарского приказа в Музее архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или по определению Юрия Авакумова «Архитектура мысли, заставляющая каждого зрителя думать». Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след, в частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
0: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ».
2: В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях.
0: Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с ультраправой партией «Альтернатива для Германии» по восстановлению газопровода «Северный поток». По его словам, в случае возобновления его работы будут более низкие счета за электроэнергию и более высокие темпы экономического роста. Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности, добавил глава РФПИ. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий Вашингтона, заявил телеканалу «Аль-Джазира» секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Мохсен Резаи. При этом он указал, что действия США и Израиля дают Тегерану основания выйти из договора. Хотя Иран по-прежнему привержен фетве покойного верховного лидера Али Хаменеи и не менял ядерную доктрину. Китай раскритиковал новый закон США, ужесточающий санкции против России и Ирана. Пекин выступает против вторичных ограничений, неутвержденных ООН и не основанных на международном праве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Министерства торговли КНР. Он отметил, что Китай ведет торгово-экономические отношения на равноправной основе. Третья страна не имеет права вмешиваться в это сотрудничество. Пекин оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета и интересов своих компаний. Президент США Дональд Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов трех крупнейших американских СМИ – CNN, MSNBC и «Политика». В качестве причины он назвал распространение этими изданиями негативной и недостоверной информации о его администрации. Трамп также пригрозил другим СМИ аналогичными ограничениями. Ассоциация корреспондентов при Белом доме обвинила президента в гонениях на средства массовой информации. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Фридриха Мерца и правящую коалицию Германии ждет очень нервное воскресенье. Очередные региональные выборы могут еще больше ослабить позиции Христианско-демократического союза. По оценке наблюдателей, оппоненты ХДС из числа ультраправых с большой долей вероятности улучшат свои результаты. В чем причина роста протестных настроений избирателей Германии? Сочи поплыло из-за мощного ливня. На улицах города разливаются водопады, автомобили глохнут и застревают в бурных потоках. Затопило даже пляжи, а заодно прибрежные магазинчики, внутри которых

0: Наталья Воробьева подробнее.
1: В Берлине и Мекленбурге передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
2: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25%. Максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
3: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
4: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономики. экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа

0: Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: iPhone Duo сравнили со сковородкой. На нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком.
2: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
3: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
2: На самом деле запись там 4К 60 видео это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долгое и качественное видео, то для него есть Pro и Pro Max версия, как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
1: Валентин Петухов, техноблогер Вилсаком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
4: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае ИИ-агент будет работать и с бесплатным тарифом. ИИ-помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
4: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
6: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте. Оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
4: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
7: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
4: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
8: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Слова, проверенные делом.
12: Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь? Мы едим пищу, которую выращивают другие люди. Мы носим одежду, которую шили другие люди. Мы говорим на языках, которые были придуманы другими людьми. Думаю, пришло время и нам стать полезными человечеству. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
11: Слова, проверенные делом. На Business FM. Продолжительность жизни.
13: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
14: Журналист Алена Копылова.
13: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
15: Продолжительность жизни на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колен, а автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
16: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
1: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. Америка наконец-то получит свой, как выражался Трамп, кусочек льда для безопасности мира. США, Дания и Гренландия договорились подписать соглашение по безопасности острова. Это заявил Трамп и подтвердили все стороны. Американский лидер написал в Truth Social, что Вашингтон получит постоянный контроль над вопросами безопасности Гренландии. Противники США не смогут размещать там базы и войска или осуществлять чувствительные инвестиции без американского согласия. Трамп написал капслоком, что это соглашение с бесконечным сроком действия. И добавил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут работы с замечательными народами Дании и Гренландии ради великолепного будущего этого стратегически важного участка. Участка земли. Президент подчеркнул, что для США это соглашение не будет стоить ничего. Копенгаген комментирует договоренность осторожнее, подчеркивая, что соглашение сохраняет суверенитет королевства и право гренландцев на самоопределение, но подчеркивает, что соглашение, безусловно, укрепит безопасность в Арктике и также будет выгодным для НАТО и Европы. Премьер Гренландии также заявил, что соглашение заключено на благо всех его участников. Комментирует заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
17: В первую очередь позиция и Дании, и Евросоюза с неравновешенным президентом на сегодня лучше достичь промежуточного соглашения. Вот позиция, здесь, конечно, с Буриданом Ословым не сравнишь, позицию Гренландии, но, тем не менее, лучшая среди хорошего. Конечно же, позиция США в Гренландии – это не позиция в Японии, где Япония пригласила США, договорившись с ними о соответствующем стратегически военном присутствии в Гренландии, нет, поэтому это тот кусок пирога, который дается Трампу в обмен на смягчение, не отказ, подчеркиваю, не отказ, а смягчение его претензий на территориальную целостность и принадлежность Гренландии. Ну и в целом в контексте НАТО и Трамп вкладывает в Гренландию, и Евросоюз пообещал 200 миллионов, как говорится, щелкнув по носу Трампа тем, что ЕС по-прежнему присутствует и в этом стратегическом пространстве. Ну, а целеполагание целеполагание, конечно же, это натуризация Европы. Имеется в виду, что европейская безопасность идет на поводу у НАТО. Такая уступка Трампа, ну, в общем-то, в обмен на стратегическое целеполагание Евросоюза и Дании. Но здесь, как говорится, Гренландия оказывается в роли принимающего и дающего со стороны Трампа и Евросоюза необходимость превращения Гренландии в составную часть стратегической безопасности НАТО, то есть это Североатлантический альянс. Но у Гренландии здесь нет возможности сопротивляться. Промежуточный вариант, где каждая из сторон уступает. Но, к сожалению, северный фланг НАТО усиливается. И благодаря вложениям, инвестициям и Евросоюза, и США, этот минус в очередной раз усиливается целеполагание конфронтации с Россией. Но не против Китая, но, конечно, направлено в первую очередь против тех, кто присутствует на европейском континенте, а не в российском.
1: Владислав Белов, заведующий отделом страновых исследований Института Европы РАН. Как местные относятся к новому соглашению между США и Данией по поводу судьбы Гренландии? Говорит житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry Иван Матросов.
18: Все уже как-то забили, так сказать, на все на это. Потому что эта дискуссия уже так долго тянется. Когда там Трамп только прокомментировал, что может и захватить, тут, конечно, все возмутились. А они постепенно как-то тихонечко Данию поджали, я думаю, разными методами. И все равно, так сказать, получили, чего и хотели. Местное население особо не бунтует. Я даже не знаю, много ли эти новости увидели, как я вот, если бы не сказали, я, может быть, бы и не посмотрел даже, узнал бы через пару дней только. Только заявление прозвучало, как бы какое-то время должно пройти, чтобы люди полноценно отреагировали. Обычное население также на работу ходит, для них ничего не поменялось. Для большинства также датская крона. Как бы ничего, по сути, не поменялось. Америка и здесь и так была с этими базами. Просто сейчас будет, возможно, больше. Я думаю, они, скорее всего, будут больше сейчас делать, раз у них доступ им дали.
3: Тот факт, что теперь США будет контролировать инвестиционную деятельность на острове, то есть крупные компании зарубежные. Это хорошо или плохо?
18: Наверное, нехорошо, потому что теперь же контроль будет. Но на меня это не повлияет. У меня как был туризм, так и есть. Люди едут, только больше и больше. Аэропорт вот откроют в конце октября в Ильюсате. Еще что-то изменится.
3: Да вот эта эпопея длится давно уже. И у вас вот за это долгое время сформировалось такое понимание, кого больше хотят видеть в Гренландии? Как сейчас оставаться автономной территорией, но Дании? Или, вы помните, там говорили, там очередной штат США, Трамп, вот полностью под контроль Америки?
18: Местное население, они как бы довольны, как оно и было. Они только, если хотят, то независимости. Но не все понимают, как бы, что это независимость. Нужно самим напрягаться, а не просто быть независимым. А так под Данией, в принципе, всех все устраивает. Они многие по-английски плохо говорят. Они по-датски лучше говорят. Ездят в Данию учиться, там билеты им оплачивают. Все нормально, в принципе, у них.
1: Иван Матросов, житель Западной Гренландии, руководитель туркомпании Greenland Backcountry. А вот как комментирует достижение соглашения по Гренландии зарубежная пресса, в том числе датская.
19: Бизнес FM. Мониторинг. Зарубежная пресса.
20: Сразу несколько датских СМИ отмечают, что Трамп подает достигнутое в пятницу соглашение как крупную победу и придает ему куда больше значения, чем власти Нуука и Копенгагена. На бумаге договоренность выглядит как триумф дипломатии, но в реальности успеха главы Белого дома в этой сделке почти не видно. Доцент Датской академии обороны Марк Якобсен считает, что она должна положить конец еженедельным запугиваниям Трампа в соцсетях. Недавно в список его притязаний попала даже Исландия. Среди двух принципиальных изменений по сравнению с соглашением 51 года эксперт выделяет бессрочный характер нового договора и право США налагать вето на размещение военных сил других стран в Гренландии, явно адресованное Китаю и России. Так, в 2016 году Китай хотел купить заброшенную военную базу на юге острова, и теперь это стало бы невозможно из-за вето США, а не из-за отказа Дании. По мнению эксперта, американскому президенту важно выглядеть победителем на фоне плохих новостей, безнадежного конфликта в Иране и торговой войны с Канадой. Политика отмечает, что прошлое соглашение между США и Данией уже давало Вашингтону широкие права на базы и войска, и неясно, что именно добавит новая договоренность. Военное присутствие американцев на острове невелико, но включает доступ к глубоководному порту и радиолокационные системы, передающие данные в Пентагон. По данным New York Times, американские переговорщики настаивали на праве вето в отношении любых крупных инвестиций на острове. Как пишет газета, Трамп с самого начала называл владение Гренландией жизненно важным вопросом для нацбезопасности штатов и всего мира. Контроль над островом дал бы Вашингтону плацдарм в арктическом коридоре между Атлантикой и Арктикой, а также доступ к огромным запасам редкоземельных элементов, где сейчас доминирует Китай. В интервью New York Times президент США говорил, что право собственности дает то, чего не получить через аренду или договор, и признавал, что это психологически важно, лично для него.
1: Документ пока не подписан. Стороны рассчитывают сделать это на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН.
0: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
21: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
0: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 8.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Самая массированная атака беспилотников произошла ночью, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на подлете к столице были сбиты более 450 беспилотников. Всего со вчерашнего дня ПВО сбило более 1600 дронов, которые летели на столицу. По словам Собянина, несколько дронов достигли территории НПЗ в Капотне. Еще один попал в здание в районе Орехового бульвара. Собянин связал атаку с проходящими выборами в Госдуму, однако противнику не удалось их сорвать, заявил мэр. В Московской области сбито 249 беспилотников. Два человека погибли. Это пожилой мужчина в Орехово-Зуеве и женщина в Софьине. Еще шесть человек пострадали. Среди них двое детей. В двух многоквартирных домах и складском комплексе начались пожары. Еще один дом поврежден, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Дроны попали в три многоквартирных дома в подмосковных Новых Котельниках, сообщил глава городского округа Котельники Михаил Соболев. Более 30 рейсов не смогли приземлиться в московских аэропортах из-за ограничений по безопасности. Об этом ТАСС сообщили представители воздушных гаваней столицы. Самолеты перенаправили на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург, Чебоксары, Самару и Нижнекамск. Российские военные ночью нанесли удары по украинским объектам. Как сообщили Минобороны, в Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Оно производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Также в Киеве поражен дата-центр «Би-Мобайл», где обрабатывались и передавались разведданные. В Киевской области поражен склад компании «Файерпойнт». Там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности. В порту Одесса поражены судно с военными грузами, а под Одессой логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись грузы военного назначения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов сбито со вчерашнего вечера, 450 из них на подлете к Москве. Поврежден НПЗ в Капотне. В Подмосковье погибли два человека и загорелся складской комплекс в Софьине. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. Больше 30 рейсов не смогли приземлиться в московских аэропортах из-за ограничений Аэрофлота «Победа». Корректируют расписание Шереметьево. Больше 150 рейсов были отменены или перенесены. Но вот буквально только что Росавиация сообщила, что все временные ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево отменены. Гендиректора Mixit Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. Mixit – это один из крупнейших российских брендов косметики. В чем суть дела, пока неизвестно. Но вот буквально недавно в компании был внутренний конфликт. Чем это может обернуться для многомиллиардного бизнеса бренда? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, власти Москвы заявляют, что этой ночью была отражена самая массированная атака беспилотников на столицу, и что эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. Вот в Подмосковье 2 погибших, еще 5 человек ранены. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ. В Софине возгорание на территории складского комплекса. Пожар сейчас тушат. В московских аэропортах были массовые отмены, переносы рейсов. Но в Мосинформбюро заявили, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в Москве открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на трехдневных выборах в Госдуму. ЦИК сообщал, что были серьезные хакерские атаки на систему электронного голосования. В Минцифры заявляли о диверсиях с целью сорвать выборы. На данный момент явка по стране чуть больше 45%. Но масштаб атаки сегодняшней обсудим с экспертом. Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонзаказ», сейчас с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Вот Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но и есть прилет по московскому НПЗ, и также серьезные разрушения в жилом секторе тоже на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить то, как сработало ПВО?
2: Ну, смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион, на Москву и окрестные населенные пункты. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона сработала, ну, если не великолепно, то очень хорошо. Ну, представляете, то есть больше тысячи, даже больше полутора тысяч дронов уничтожено. И какие были бы повреждения, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные. Хотя, ну, конечно, и то, где падают обломки, и как падают обломки, и вызывают те или иные возгорания, ну, конечно, тоже это серьезная проблема. Но ПВО предотвратило гораздо больший ущерб, гораздо большие проблемы на земле, на мой взгляд, по крайней мере.
1: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах, я имею в виду НПЗ?
2: Ну, смотрите, любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, еще что-то, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть падение, даже случайное падение дрона на такой территории, ну, может привести, ну, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, ну, собственно, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. То есть, ну, достаточно где-то просто поднести спичку. А здесь падает дрон со взрывчаткой, с топливом, ну, авиационным. И последствия достаточно серьезные. Соответственно, ну, если восстановится работа НПЗ в ближайшие несколько дней, а очень хотелось бы надеяться, что это так, то, ну, даже те падения, которые были, попадания или падения, ну, на самом деле будут считаться несущественными.
1: Вот российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
2: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, вероятно, киевскому режиму удалось диверсифицировать производство и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, трех, ну, к сожалению, не влечет за собой прекращение строительства производства дронов и атак этих дронов. Надо работать дальше. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять. а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине. Ну, скажем так, иначе они бы не выжили за последние несколько месяцев усиленной комплексной работы по этим предприятиям наших ракетных войск и воздушно-космических сил.
1: А если вернемся к теме НПЗ, вот целиком как-то вот защитить подобный объект, это вообще реально? Насколько?
2: Ну, смотрите, если мы говорим именно про любой объект, да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Ну и гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. То есть защищать внутри Московского региона отдельные конкретные объекты, вот типа НПЗ, наверное, имеет смысл. И, вероятно, здесь есть о чем поработать. Тем более, ну, смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции. Потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что ну, общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
1: Большое спасибо за комментарий. Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новая оборона заказ», был с нами на прямой связи. А как другим темам, Олег Пай отправлен Тверским судом Москвы под домашний арест. Он является сооснователем и гендиректором Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики. Постановление вступит в силу 23 сентября. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока неизвестны. А как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой? Какие вообще конфликты сопровождали его компании? Чем нынешнее дело может обернуться для Mixit? Об этом Олеся Савуськина.
5: Олег Пай уже не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Mixit, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Mixit. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Mixit. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Mixit удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
6: Mixit начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
5: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. К комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры. И пока им сверху откуда-то не дадут по рукам, то прям начинают усматривать составы преступления там, где их отродясь и не было.
5: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
7: Это может быть не связано с деятельностью самого Миксита, а может быть это такой же конфликт, как вот был в «Натуре Сибирики». У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
3: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
7: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла в периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
5: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году ПАЮ рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Напомню, что Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
8: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
23: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
8: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
24: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Дело вкуса. С Катей Калиной.
26: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. Самым сообразительным фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» — люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Твинс Гаден», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало. Мало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции «Твинс Гаден», я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в «Твинс Гаден» 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
25: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
1: Столица сегодня ясная погода, без осадков, 14 градусов прямо сейчас. Максимальная температура сегодня плюс 20 градусов, ночью около 14. А в понедельник синоптики обещают нам те же 20 градусов максимальной температуры днем и, возможен, небольшой дождь. Во вторник уже плюс 19 и тоже начинаются дожди. 9:16 в Москве. Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камбулов победил на выборах главы республики. Владимир Путин поздравил Камбулова со столь убедительной победой. По данным республиканского ЦИК, Камбулов получает более 85% голосов избирателей. Подсчитано уже 99% бюллетеней. Явка превысила 72%. Марат Камбулов в прошлом российский чиновник и топ-менеджер. Родился в 1965 году в Северной Осетии. Имеет степень кандидата юридических наук. Ранее занимал пост замминистра образования и науки России и возглавлял Национальный исследовательский центр Курчатовский институт. Комментирует руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
9: Проблема в том, что деньги вкладывались в Южную Осетию большие. Результат, видимо, жителей они настолько удовлетворяет, чтобы голосовать за своего. Обычно, когда регион или, в данном случае, частично признанное государство беременно варягом, это означает, что своих немножко зачаровались. И нужен человек, который обеспечит эффективность использования каждого бюджетного рубля, который станет драйвером развития республики, лоббистом и защитником ее интересов, который сможет привлекать деньги. Но что самое главное – может добиться того, чтобы эти деньги использовались по назначению. Слухи по поводу избрания Камбулова будут разные. В Грузии, наверное, будет обсуждать, что выходец из Северной Осетии пришел для слияния и поглощения. Но я, кстати, замечу, что в Южной Осетии, я думаю, нет проблемы с приятием представителей своего разделенного народа. То есть и Северная Осетия, и Южная Осетия, и главное, что осетин. Народ разделенный и хотели бы объединиться. Во всяком случае, в Южной Осетии, насколько я знаю, большинство хотело бы воссоединиться с Россией. Но есть некоторое количество препятствий, и я не буду развивать тему того, что новый глава — это как раз инструмент реализации планов воссоединения разделенного народа. Однако слухи такие ходят, и это обсуждается. Но что касается самого Марата Камбулова, то достаточно посмотреть на его бэкграунд. Государственный человек, безусловно, послужной список подтверждает наличие у него всех необходимых компетенций, навыков и умений, которые нужны на этом посту. Но самое главное, население там небольшое, территория небольшая. Сейчас тучные времена прошли, пришло время оптимизации, когда нужно считать каждый рубль, и будем надеяться, что как раз Камбулов этим займется. Ну а то внимание, которое придавали в Москве этим выборам, подтверждается хотя бы одной деталью. Насколько я знаю, во время выборов там находился директор ЦИОМ Валерий Федоров, занимаясь, видимо, социологией. И это подтверждает, что внимание большое, тема серьезная, и вопрос сейчас только один. Каким образом Камбулов сможет доказать, что эффективность и качество управления Южной Осетией возросли? Каким образом он сможет поднять социальное самочувствие и социальный оптимизм? Это лучшее средство от депопуляции. И в этом, на самом деле, серьезные риски. То есть можно быть независимым, частично признанным государством, которое останется с территории, но почти без населения, если население будет уезжать просто в причине отсутствия там каких-либо перспектив. Так вот, Камбулов, собственно говоря, и должен обеспечить людям эти самые перспективы.
1: Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Досрочные выборы в Южной Осетии были объявлены после того, как 23 июня президент республики Алан Гаглуев объявил об отставке. Он стал советником президента России. Незадолго до своей отставки Гаглуев выдвинул на пост главы правительства Южной Осетии Марата Камбулова. По закону Южной Осетии в случае отставки президента глава правительства становится исполняющим его обязанности до проведения досрочных выборов. Камбулов смог занять должность главы правительства благодаря заключенному в мае договору между Россией и Южной Осетией, который позволяет гражданам России занимать госдолжности в республике и наоборот. В июне этого года Дмитрий Песков заявлял, что смена руководства Южной Осетии не связана с процессом возможного присоединения республики к России. Там две луны, жара и монстры бегают в кинотеатре «Октябрь». Прошла премьера «Девятой планеты» с Юрой Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
10: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме – он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные красные, будто выжженные солнцем цвета, на девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
11: Очень хотели удивить красивыми локациями, хорошей компьютерной графикой и глубинной драматургии в существовании героев. Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами, с зарубежными проектами. И делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
10: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
12: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Я думаю, что все равно, так или иначе, все какие-то части, которые присутствуют в персонажах, ты же все равно их пытаешься каким-то образом аккумулировать в себе, каким-то образом где-то нащупать, где-то почувствовать, где-то достать откуда-то. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
10: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
13: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала какую-то точку, а вообще опорок. Мы почувствовали, что ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии, о профессии военной. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
10: В сухом остатке это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
25: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
14: Застройщик ООО «Зарегион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Работать далеко от дома вредно для здоровья, считают британские ученые. Из-за долгой дороги снижается степень удовлетворенности работой, и эффект от 20 лишних минут в пути по силе сопоставим с падением зарплаты на 10%. Специалисты за 5 лет проанализировали данные 26 тысяч работников и обнаружили, каждая лишняя минута, проведенная в пути, снижала степень удовлетворенности работой, досугом, увеличивала уровень напряжения и подрывала психическое здоровье. Причем больше всего из-за долгой дороги на работу страдали пассажиры автобусов. А короткая дорога на работу на транспорте, как оказалось, уменьшала вероятность увольнения. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. 8. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами Национальная дирекция по контролю менеджмента, футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и моногаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос. Продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
1: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Отражена одна из самых сильных атак на московский регион. Более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к столице. Несколько дронов достигли территории НПЗ в Капотне. Беспрецедентная атака была спланирована с целью сорвать выборы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли. Двое пострадали, еще 6 человек повреждено, 14 домов, а также предприятия, сбиты 249 дронов. Сегодня в России заключительный день голосования. Явка на выборы депутатов Госдумы составила 45,38%, сообщил Центр избирком. В дистанционном электронном голосовании в регионах приняли участие более 3 миллионов 360 тысяч человек. Всего избирателей 4 миллиона 40 тысяч. То есть проголосовало более 83%. В Москве электронно проголосовали почти 3 миллиона человек. Российские военные нанесли удары беспилотными аппаратами по логистическим центрам, складам и портам Украины, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве пригороде поражены три предприятия. Производитель системы управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9 «Радионикс», а также центр хранения и передачи развединформации «Бимобайл» и склад компании «Файрпоинт», сообщает Минобороны. Партия секретных деталей американских истребителей F-35, отправленные из Австралии в США на ремонт, по ошибке оказалась в Гонконге, пишет Политико. Со ссылкой на источники Пентагон подтвердил пропажу части деталей. Среди них оказался фонарь кабины истребителя, содержащий элементы технологии малозаметности. Доступ к этой стелс-технологии есть только у США и их союзников, а перевозку осуществлял посредник, работавший с производителем F-35 Lockheed Martin. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый тест для Мерца сегодня в Германии. Выборы в земельные парламенты Берлина и Магдебурга и ХДС рискуют показать худший результат в истории, в то время как АДГ укрепляет свои позиции. Каковы основные прогнозы? iPhone Duo греется как сковородка. Популярный китайский техноблогер протестировал первый складной смартфон от Apple и рассказал, что телефон при съемке видео 4К невозможно держать в руках, как это объясняет Apple и что ждет новинку в этой связи. Сочи продолжит заливать дождями, ожидают синоптики. Накануне затопило центры прибрежные районы. Местами вода поднялась выше колена. У пляжа оказались заблокированы магазины. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга. Передние Померании они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории. Ну а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет свои позиции. Наталья Воробьева с подробностями.
6: В Берлине и Мекленбурге передние Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Кузнецов.

0: А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать. Но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
2: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
1: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге, Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
3: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
4: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим протестировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась настолько сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой, комментирует Валентин Петухов, техноблогер.
5: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает,

0: вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
1: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
0: На самом деле, запись там 4K60 видео, это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом, опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него есть Pro и Pro Max версия. Как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
2: Валентин Петухов, техноблогер Высоком. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон все-таки после официального начала продаж. В Apple добавили, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ей помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России, об этом Михаил Задорожный.
3: Абы какой World для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный World по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель World. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для World можно из магазина приложения Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
3: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
3: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
6: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
3: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
2: Сочи затопило, на город в субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там поваленные деревья, местами вода поднялась выше колена. А автомобили встали в многочасовых пробках. Кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
7: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходят подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельника, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Никита, житель Сочи. Власти рекомендовали жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.
8: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
11: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
10: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень быть своевременны. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информации о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM.
2: 9:49 в Москве. Стартовали продажи российских квантовых компьютеров.
9: Итоги недели.
2: В линейке Snowdrop 4 модели, которые различаются мощностью и ценой, они ориентированы на корпоративных заказчиков и научные организации. Что представляет собой первый российский коммерческий квантовый компьютер? Об этом Михаил Задорожный подробнее.
3: Квантовые компьютеры Snowdrop построены на базе отечественных фотонных процессоров. За базовую модель просят 170 миллионов рублей. В ней 4 кубита. Это условно кирпичики, из которых состоит квантовый процессор. Snowdrop – это готовый комплекс, в котором есть все необходимое, чтобы сразу начинать квантовые расчеты. О новинке рассказывает руководитель кластера Quantum Park Илья Родионов.
13: Это аппаратная программная платформа, которая включает в себя криогенную систему охлаждения, сами квантовые процессоры, системы считывания, блоки электроники и системы управления и программный комплекс для разработки и запуска квантовых алгоритмов. Сам сопроцессор занимает приблизительно 3 на 3 метра, высотой тоже около 3 метров. Это такой куб, он довольно больших размеров, подключается к классическим компьютерам, работает в режиме сопроцессора, как сегодня работают графические ускорители.
3: Snowdrop может использоваться, например, при разработке лекарств, создании новых материалов и не только. О том, где может пригодиться российский квантовый компьютер, говорит соучредитель социальной производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Это в первую очередь перебор, комбинаторика параметров, которые на обычном компьютере довольно сложно сделать. Например, белок, например, высчитывание новых лекарств, например, высчитывание новых материалов. Криптография та же самая. Как расшифровка зашифрованных посланий, так и, наоборот, шифрование с помощью квантового шифрования тех или иных сообщений и посланий, которые уже используются в квантовое шифрование у наших телеком-операторов. Также квантовые компьютеры хорошо подходят и для развития и самого квантового компьютера, квантовых вычислений, которые могут позволить и сделать более совершенно обычные компьютеры, ну и вообще, в принципе, любые обычные предметы, найти у них новые свойства, которые благодаря обычному компьютеру бы моделировались столетия. То есть это сильно даст скачок во всей науке.
3: У Quantum Park уже есть несколько заказчиков на компьютеры Snowdrop, кто именно не раскрывается. В перспективе, по словам разработчиков, планируется выпускать серийно от 10 до 20 квантовых компьютеров в год. Михаил Задорожный, Business FM.
2: Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Повреждён НПЗ в Капотне в Подмосковье. Двое погибших и загорелся складской комплекс Софине. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас в другой теме. В зарубежных медиа не утихает скандал вокруг рекламного ролика, в котором снялась актриса Сидни Суини. Она рекламирует букмекерскую платформу, практически полностью обнаженной, и это возмутило многих профессиональных спортсменок и колумнистов западных СМИ. Иван Медведев подробнее.
9: Итоги недели.
15: В кадре либо полностью, либо почти обнаженная Сидни Суини говорит о том, что платформа «Новик» — это только спорт. Интимные зоны актриса в эти моменты прикрывает большими мячами для американского футбола или хоккейной перчаткой, причем вратарской. Для тех, кто не представляет, как выглядит Сидни Суини, выбор именно этих атрибутов тоже может многое объяснить. Слоган, сопровождающий официальную публикацию ролика, можно перевести как «Кому как не Сидни Суини, на которой только спорт, лучше рассказать о том, что Новик – это только спорт». Видео вызвало бурную негативную реакцию профессиональных спортсменок. Олимпийская чемпионка по плаванию Арианна Титмус назвала рекламу ударом по лицу женщинам, которые годами совершенствуют свое мастерство. Британская бегунья Эми Хант после соревнований обратилась к Суини прямо в телекамеру. «Вот как выглядят женщины в спорте. Мышцы, тяжелая работа, пот, кровь и слезы». К протесту присоединились гимнастки, футболистки, велогонщицы и так далее. И некоторые СМИ. Одни критикуют Суини и букмекера за сексуализацию женского тела, другие просто за сам факт рекламы азартных игр, третьи за все сразу. Суини в ответ опубликовала обложки знаменитого выпуска ESPN Body Issue, для которого обнаженными снимались Сирена Уильямс, Ронда Раузи, Меган Рапино и другие звезды спорта. При этом о всеобщем осуждении актрисы говорить не приходится. Business Insider приводит данные Пикметрикс, проанализировавшей то, как на эту историю реагируют пользователи ведущих соцсетей. Почти половина публикаций оказались нейтральными, 17,5% отрицательными и почти 33% положительными. После публикации ролика на своей собственной странице в Нельзяграме сама Суини потеряла 200 тысяч подписчиков. Но это менее 1% от ее почти 26-миллионной аудитории. А лайков этот же пост набрал больше миллиона. Налицо грамотно продуманная провокация, в которых Сидни Суини разбирается очень хорошо, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
16: У «Новик» сложный продукт из категории ставок. Там борьба за внимание стоит довольно дорого. А Сидни Суини сегодня – это не просто лицо рекламы, это практически самостоятельный генератор продвижения. Любая компания с ней моментально превращается в культурный политический спор в соцсетях и в медиа в том числе. Сам ролик специально построен на противоречие. Бренд формально говорит о спорте, но главным объектом внимания делает сексуализированный образ женщины. Профессиональные спортсменки возмущаются, Суини отвечает им обложками Сирены Уильямс, и рекламная кампания получает второй, третий, четвертый и так далее виток распространения, только уже бесплатно. И как раз 9-кратный рост упоминаний «Новик» доказывает, что на уровне внимания механика сработала прекрасно.
15: До России этот скандал долетел разве что в новостях. Но некоторым комментаторам вспомнился российский рекламный ролик компании Nike, в котором девочка на сцене исполняла советскую песенку «Из чего же сделаны наши девчонки». И когда после оригинального куплета про загадки и мармеладки в зале начали появляться именитые российские спортсменки, девочка вдруг запела про то, что наши девчонки сделаны из силы и огня, из свершений и достижений. Мы попросили оценить рекламу с участием Суини одной из героинь российского ролика про девчонок в спорте, чемпионку России по тайскому боксу, бывшего бойца Bellator MMA, телеведущую Матч ТВ Анастасию Янькову.
17: Я очень хорошо понимаю спортсменов, которые критикуют эту рекламу и говорят о сексуализации женского тела. Мне тоже не хотелось бы, чтобы женщины в спорте, их образ, да, сводился к внешней привлекательности, потому что, ну, спорт — это вообще про другое. И я рада, что об этом говорят и задумываются. Но Сидни не спортсменка. И, ну, я вот посмотрела этот ролик, мне показалось, что она и не позиционируется там как спортсменка. То есть она не изображает женщину-спортсменку в этом ролике. Это просто рекламный образ. Это реклама. И задача рекламы — привлечь внимание и сработать на определенную аудиторию. Статистически спорт смотрят в основном мужчины. Мы живем в времена баннерной слепоты, когда, чтобы зацепить наше внимание, нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. И у них получилось это 100%.
15: А Business FM иногда не только про бизнес. Без провокаций, одетый, Иван Медведев, Business FM.
18: Продолжительность жизни.
19: В 19 веке больных с высокой температурой погружали в холодные ванны. Иногда в воду добавляли лед, а процедуру повторяли несколько раз в сутки. Сегодня мы знаем, что при инфекции тело нагревается не случайно. Лихорадка – это часть защитной реакции.
20: Журналист Алена Копылова.
19: Обнаруживая вирус или бактерию, иммунная система организма меняет настройку центра терморегуляции. Сосуды кожи сужаются, мышцы начинают мелко сокращаться, отсюда озноб и дрожь. Повышенная температура ухудшает условия для размножения болезнетворных микроорганизмов и ускоряет работу клеток иммунной системы. Но у этого есть предел. Чем выше температура, тем быстрее идет обмен веществ, возрастает потребность в жидкости и увеличивается нагрузка на сердце. При температуре выше 42 градусов возникает риск повреждения клеток, нарушается структура белков, страдает мозг и внутренние органы. Почему же организм вообще допускает такую температуру, если это опасно для жизни? Сила лихорадки зависит от интенсивности иммунной реакции. При тяжелой инфекции эта система может получить слишком мощный сигнал. Когда иммунная система начинает брать инфекцию под контроль, мозг возвращает прежнюю температурную норму. Жаропонижающие используют тот же механизм, только вмешиваются в него химически. Они снижают производство веществ, которые поддерживают повышенную температурную установку, и организм охлаждается.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В Москве 9.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 1110 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны уничтожены над 20 регионами, в том числе более 450 над московским регионом. Российские военные нанесли удары по украинским предприятиям. В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Оно производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9. Также в Киеве поражен дата-центр «Би-Мобайл», где обрабатывались и передавались разведданные. Киев затянуло дымом. После ударов в порту Одессы поражено судно с военными грузами. В Винницкой области поражен железнодорожный объект. Посольство США на Ближнем Востоке предупредили граждан о возможной непредвиденной эскалации и риске закрытия воздушного пространства. Американцев призвали соблюдать повышенную осторожность и учитывать возможные перебои с авиасообщением. Медведь напал на человека на Камчатке. Мужчина погиб. Ведется поиск хищника, сообщили ТАСС в администрации Усть-Камчатского округа. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории. В этом году на 1 000 000 шведских крон. Теперь награда составляет около 1 200 000 долларов. В организации объяснили решение необходимостью сохранить долгосрочную ценность финансовой части с учетом изменения стоимости денег. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов сбиты со вчерашнего вечера, поврежден НПЗ в Капутне. В Подмосковье погибли 2 человека, 15 госпитализированы, и загорелся складской комплекс в Софине. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. Больше 30 рейсов не смогли приземлиться в московских аэропортах из-за ограничений Аэрофлота «Победа». Корректирует свое расписание. Впрочем, к 9 утра все ограничения в аэропортах Москвы Росавиация отменила. Гендиректора «Миксит» Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. «Миксит» – один из крупнейших российских брендов косметики. В чем суть дела, пока неизвестно, но буквально недавно в компании был внутренний конфликт. Чем это может обернуться для многомиллиардного бизнеса бренда? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, власти Москвы заявляют, что этой ночью была отражена самая массированная атака беспилотников на столицу, и что эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. В Подмосковье двое погибших, еще 20 человек ранены, 15 госпитализированы. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ. В Софьине возгорание на территории складского комплекса, пожар еще тушат. В московских аэропортах были массовые отмены и переносы рейсов. Сейчас столичные аэропорты возобновили свою работу. Масштабы последствий атаки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ, и также серьезные разрушения в жилом секторе тоже на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить то, как сработало ПВО?
0: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона сработала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, и какие были бы повреждения, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
2: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
0: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям, то есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
2: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это Radionics, где производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
0: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В Мосинспиркоме заявили, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в Москве открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на трехдневных выборах в Госдуму. ЦИК сообщал, что все эти дни система электронного голосования подвергалась и продолжает подвергаться серьезным хакерским атакам. А в Минцифры заявляли о диверсиях с целью сорвать выборы. На данный момент явка по стране чуть больше 45%. Другим темам. Олег Пай, сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики, отправлен судом под домашний арест. Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не сообщаются, как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании, с чем и чем нынешнее дело может обернуться вообще для Mixit. Об этом Олеся Савоськина.
1: Олег Пай не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Mixit, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через два года его оборот приблизился к 3,5 2,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году Хоуми признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название «Миксит» – «Смешай это». Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
4: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
1: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
5: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, знала вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры.
1: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
22: У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, и их уже можно относить к крупному бизнесу, то они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
23: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
22: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
1: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Там вилуны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера 9-й планеты с Юрой Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
24: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме – он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанные, будто выжженные солнцем цвета, на 9-й планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
6: Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
24: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
7: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
24: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
8: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала вообще опоры. Ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
24: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
20: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
10: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
20: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: Между делом с Кирой Альтман.
25: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
26: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер 2. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегие вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди, ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит и как они живут?
25: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между между делом на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: 15 градусов сейчас в столице. Сегодня в течение дня малооблачно, осадков не ожидается. 20 градусов максимальная температура днем, ночью около 14 тепла. Те же 20 градусов и в прогнозе на завтра, но уже с дождями. 10:17 в Москве. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новые образовательные стандарты для 10 и 11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. А главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов, теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней – не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. А с 2027 года можно изучать все предметы только на базовом уровне, при этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический, универсальный. А школы смогут создавать внутри них более узкие специальности, комментирует первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: 2312 часов в год, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
9: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
3: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
2: Олег Смолин, Комитет Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Кроме того, стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
20: Спорт с Григорием Гуреевым.
12: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
13: «Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда Локомотив вполне может выиграть третий Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок».
12: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
14: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю трехлетней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
12: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков. Столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
14: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон. И то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
12: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
13: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
12: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Реклама.
16: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредитке «Трейдин» ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: деньги.
4: Для наиболее точного описания используется классификация монет. Признаки помогают понять происхождение денег. А для истории экономики классификация монет дает данные о социально-экономических связях и их роли в развитии товарно-денежных отношений.
0: История денег на Business FM. Прямо сейчас.
2: Пожар продолжается в логистическом комплексе в подмосковном Софино. После беспрецедентной атаки БПЛА на московский регион известно, что там находится крупный технопарк и распределительные центры Ламоды, Яндекс, а также Wildberries. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире.
0: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Телец-Тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший своей концептуальной троицей мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со стречателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 10:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших в результате ночной атаки дронов на Подмосковье выросло с 5 до 20 человек. В числе раненых 3 детей, 15 пострадавших госпитализированы. 2 человека погибли, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Налет был одним из самых массированных за последнее время. Сергей Собянин заявил, что отражена самая массированная атака беспилотников на Москву. Со вчерашнего дня отбит налет более 1600 БПЛА. Из них 450 сбиты на подлете к Москве. Участковые избирательные комиссии Московской области сегодня работают штатно, как и в предыдущие 2 дня. Как сообщил секретарь избирательной комиссии Подмосковья Руслан Фурс, участки открылись в 8 утра. На Московской области 3969 участковых комиссий, из них 44 открылись только сегодня. Они действуют в местах временного пребывания избирателей. Это больницы, военные госпитали, аэропорты, а также труднодоступные места. В результате атаки беспилотника на автобус в Херсонской области погибли 2 человека. Одним из них оказалась член избиркома Ольга Зимьяненко. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в земельные парламенты Берлина и Макленбурга. И ХДС рискует показать худший результат в истории, в то время как ЭДГ укрепляет свои позиции. Каковы основные прогнозы? Айфудо греется, как сковородка. Популярный китайский техноблогер протестировал первый складной iPhone от Apple и рассказал, что телефон при съемке видео 4К невозможно держать в руках. Как это объясняет сама Apple и что ждет новинку в этой связи? Сегодня завершающий день выборов в Государственную Думу. По последним данным Центра избиркома, явка на 7 утра составляет 45%. Пока это последние данные. Подробнее в нашем эфире. 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Макленбурга. В передней Померании они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории. А ультраправая альтернатива для Германии, в свою очередь, укрепляет позиции. Тему продолжит Наталья Воробьева.
1: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
6: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
1: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против.

0: с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, левой и зеленых достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
1: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия, фактически АДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине. Пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
0: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Переднее Померание, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: iPhone Duo сравнили со сковородкой, на нем можно жарить яйца. Популярный китайский техноблогер Тим прокомментировал первый складной смартфон от Apple и обнаружил, что он очень сильно греется. Через 3 минуты съемки видео 4К одна сторона корпуса iPhone Duo нагрелась так сильно, что его стало почти невозможно держать в руках. Тим назвал новинку одним из самых горячих смартфонов, которые ему когда-либо приходилось тестировать, но добавил, что при обычном использовании, когда нагрузка на смартфон небольшая, температура корпуса остается приемлемой. Комментирует Валентин Петухов, техноблогер Высоко.
3: Те устройства, которые люди сейчас тестируют, это, скажем так, самая сырая версия. И говорить о том, что что-то греется, что-то как-то глючит, лагает, где-то какая-то анимация не так отрабатывает, пока, наверное, не совсем корректно. Другой вопрос, что Apple эти устройства показывает и дает блогерам, но, объективно говоря, пока какие-то выводы делать о том, что как устройство работает, вообще преждевременно. 23 октября они поступят в продажу, вот тогда и посмотрим.
4: Все-таки, если это так, если греется, почему так происходит, смогут ли устранить?
3: На самом деле запись там 4K60 видео — это достаточно трудоемкая задача для любого устройства. Любой смартфон начинает греться. Надо все-таки понимать, насколько это критично и что будет делать компания для того, чтобы этот вопрос решить. В целом опыт у них есть, потому что iPhone Air в очень тонком корпусе тоже страдал этой проблемой, но какого-то ужаса и перегрева, и каких-то ожогов, конечно, никто не получал. Поэтому здесь все в нюансах, а то, что современный смартфон под высокой нагрузкой может нагреваться до некомфортных температур, это уже никого таким давно не удивишь. Но тут нужно понимать, что компания специально поставила не самые передовые камеры, и все-таки это устройство, наверное, в первую очередь позиционируется для других задач. Если человек хочет снимать долго и качественно видео, то для него

0: серия Pro и Pro Max версия. Как, собственно, происходит в, например, линейке ноутбуков. Если задача стоит какая-то простая работа и браузинг интернета, отлично подходит для этого MacBook Air с пассивным охлаждением. Если нужно работать полноценно с графикой, с тяжелыми какими-то материалами, для этого есть Pro MacBook уже с активным охлаждением. Я думаю, здесь примерно та же история. Но, конечно, тот факт, что телефон нагревается, его некомфортно держать при базовой функции, это тоже никуда не годится. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, будет поправлено.
1: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom. Служба поддержки Apple в Китае заявила, что делать выводы о модели на основании единичного экземпляра некорректно. Там посоветовали оценивать смартфон только после официального начала продаж. Apple добавили также, что новые устройства могут нагреваться сильнее в первые дни после настройки. В этот период смартфон выполняет различные фоновые процессы, поэтому нагрузка на него выше, и температура корпуса может быть больше обычной. Чат GPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ей помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
2: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
2: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
2: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
2: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
8: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимают ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альваро Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чомини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхэме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс Ивоби и Эмил Смитроу вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни Тете позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM в студии Елизавета Сглавуца.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
10: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. И сегодня у нас ресторанная тема с китайской спецификой. О том, как зайти на рынок Китая и можно ли сделать это через чебуречные. По крайней мере, о таких планах на днях объявил Сергей Миронов, основатель франшиз «Мясо энд рыба» и чебуречная «Бай Миронов», который ведет переговоры с потенциальными российскими и китайскими франчайзи. Сергей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Сергей, я честно скажу, как человек, который был в Китае как турист, я была бы исключительно рада встретить там наши чебуреки, поскольку россиянам порой сложно вообще разобраться в позициях меню в китайских заведениях. Но вы, наверное, будете рассчитывать не столько на российских туристов, сколько на китайцев?
11: Да, мы, конечно, в первую очередь будем рассчитывать на китайцев, и именно поэтому выбор пал именно на чебуреки, как на блюда все-таки российской кухни, которые будут им наиболее понятны.
10: А почему понятно? У них есть что-то аналогичное?
11: Мясо в тесте во фритюре, для них это совершенно понятная комбинация. Любое мясо в тесте плюс фритюр, это для них то, что они едят. Ну, а здесь у нас все гораздо шире, у нас 15 видов чебуреков, начиная от чебурека с ягненком и барбарисом, заканчивая чебуреком с крабом артишоком. То есть там и морепродукты, которые они любят, и все то, что они едят, как раз у нас и совпадает. Единственное, мы несколько чебуреков под них изменим. Надо добавить остроты, надо добавить немножко их вкусов. Но при этом все равно это останутся наши чебуреки.
10: В понимании обычного российского покупателя чебурек – это тесто с мясом, обычно говядина или баранина, а в Китае, мне кажется, более популярна свинина, правильно?
11: Да, в Китае популярна свинина. У нас есть чебурек свинина-говядина. Его не стоит делать чисто из свинины, потому что свинина-говядина – это такая оптимальная комбинация двух видов мяса, когда мы добиваемся понятного всем вкуса.
10: Кстати, вот если говорить о цене мяса в России и в Китае, как можно сравнить вот это соотношение цен на говядину, свинину, курицу?
11: Тут зависит от сорта мяса, зависит от мраморности. То есть наше мраморное мясо в России дешевле. Но нам не нужно мраморное мясо до конца, мы тут будем комбинировать. Я еще один момент, мы используем индейку и курицу в России, там тоже будем смотреть ситуацию с птицей, скорее всего, в одном чебуреке мы будем использовать утку.
10: Вообще, насколько реально нам конкурировать с китайским общепитом ценой?
11: Ну, смотря в чем. В чебуреках мы будем очень конкурентны. У нас тут все прекрасно. Здесь зависит от того, насколько вообще технология фастфуда отработана. У нас она отработана полностью. Мы что сделали? Мы посадили фастфудовские начинки, по сути, ресторанные блюда. Плюс мы сделали то, чего в Китае нет, но и в России нет. Мы сделали тесто, которое не пропускает бульон. То есть наш чебурек вы заказываете, Вам его доставляют. Через полтора часа вы открываете термопакет, откусываете кусочек чебурека и выпиваете оттуда горячий бульон. Когда мы его придумали, это тесто, мы поняли, что не существует в мире ни одной тестораскатки, которая может его прокатать. И мы в России придумали эту мощную тестораскатку, и сейчас она выпускается только у нас. То есть мы искали ее по всему миру, мы не хотели ее придумывать, не хотели запускать производство. Но нас повторить сейчас нельзя.
10: Российский чебурек против китайского по цене, это примерно какое соотношение?
11: Да я думаю, цена такая же будет. Я думаю, что мы там в юанях за те же деньги будем продавать, за которые продаем здесь за рубли.
10: Очень интересен, конечно, вопрос зарплат персонала. Вот если говорить в целом по рынку общепита Китая, зарплаты персонала в Китае насколько отличаются от того, что у нас на рынке?
11: Мы будем смотреть в конкретном городе, в конкретной ситуации, из конкретной кухни, какая будет зарплата. Зарплата там может быть повыше, чем у нас, но китайцы более производительны. Не хочу обидеть наших поваров, они гораздо меньше отдыхают, они гораздо больше работают, и даже если зарплата будет выше, то по количеству людей их будет меньше.
10: Понятно. А вообще легко ли в Китае найти повара, который соответствовал бы требованиям российского ресторатора?
11: Да, мы найдем. Если бы мы делали полноценный, там, большой тяжелый ресторан, такой, как мясо и рыба, все было бы очень сложно. Потому что, ну, люди с другим вкусом, повар должен пробовать то, что он делает, и очень сложно объяснить, какой вкус должен быть. С чебуречной все гораздо проще, там все технологии отработаны, все держится на заготовке. По сути, заготовка произвела 15 видов фарша, и там 6 супов и 3 морса, и на месте повар просто должен это все распаковать, раскатать тесто, положить начинку в тесто, пожарить его фритюре и отдать. То есть у него функционал очень простой, и под этот функционал мы очень легко всех адаптируем.
10: Ваша первая точка должна открыться в русском доме в Сиане, столице китайской провинции Шэньси, на оживленной туристической улице. Если я правильно понимаю, это будет что-то типа фудкорта.
11: Это будет кафе-фудкорт. Эта улица в день пропускает порядка 150 тысяч человек. Интересная нам улица. Сама чебуречная будет немножко другая. Она будет отличаться от того, что в Москве, потому что в Москве нет такой пропускной способности и нет необходимости делать такую мощную чебуречную. Там будет стоять много терминалов для оплаты, там будет работать больше поваров, там будет такая серьезная большая линия. И, по сути, как бы мы дорабатываем нашу концепцию, исходя из потребностей китайской страны. Мы ее доработаем, это будет первая точка, и если мы договоримся, то на этой улице мы хотим еще сделать несколько точек, которые будут подпитываться от основного производства.
10: Конечно, интересно, насколько сравнимы арендные ставки на туристической улице в Китае и на туристической улице в Москве, допустим.
11: Пока мы все это до конца не понимаем, потому что у нас там, безусловно, будут какие-то преференции, это русский дом, это заинтересованы обе стороны. Я думаю, ставки будут минимальные.
10: То есть ниже, чем в Москве, правильно?
11: Я думаю, что в любом случае ниже, чем в Москве.
10: Вы говорили, что первым партнером будет, скорее всего, российский франчайзи, не китайский. А почему?
11: Потому что для китайского франчайзи это все слишком новое, ему сложно это объяснить. Нам легче проговорить это с российским франчайзи, у него понятная заинтересованность. А в дальнейшем, если все понравится, все заработает, и будет какая-то экспансия нашей чебуречной в Китае, то в этом случае уже да, уже дальше франчайзи будут китайские.
10: Очень интересно, конечно, поговорить об условиях запуска бизнеса в Китае. По сравнению с Россией, от лицензий до санитарных норм для общепита, разрешений, насколько там все сложнее?
11: Там все проще.
10: Сильно проще?
11: Да, там проще, там меньше законов все это регулирует. Наш предприниматель в России должен быть, ну, академиком, он должен знать столько. Это порядка 2000 норм, которые влияют на общественное питание. Представьте себе предпринимателя, который знает 2000 норм. Но это невозможно. Очень часто он узнает, что он что-то нарушил только тогда, когда его уже штрафуют. А там все это, конечно, очень сильно упрощено. Мы, в принципе, шли по этому пути упрощения. У нас заработала регуляторная гильотина, много всего нарезала, много всего упростила, но не до конца, но и мы умудрились принимать новые нормы, к сожалению.
10: На днях ведомости писали, что в перспективе российские рестораторы могут занять 2% рынка Китая объемом 745 миллиардов долларов. Вот только недавно у нас был, несколько лет назад, большой арабский поворот, когда, казалось, очень многие рестораторы запускали проекты в Эмиратах. Можно ли говорить теперь о китайском повороте?
11: Нет, нельзя сказать так однозначно. Надо все-таки принимать во внимание историю. Все иностранные бренды, которые заходили в Китай, все там либо закрываются, либо чувствуют себя достаточно плохо. Китайцы едят свою еду, она им привычнее. У них все-таки другие вкусы. И сказать, что туда может что-то зайти прямо и сразу выстрелить, нет, такого не бывает. Туда сможет зайти что-то либо адаптированное под них, когда ты свой бренд адаптируешь, когда ты свою кухню адаптируешь под Китай. Эта адаптация сложная. Очень мало кто на нее пойдет. Либо когда у тебя продукт совпадает. Вот в ситуации с чебуреками нам кажется, что продукт именно совпадает с их вкусом.
10: То есть именно с ресторанными проектами все может быть куда сложнее, да?
11: Это будет однозначно куда сложнее. Могут существовать отдельные русские рестораны, а они будут как для российских туристов, так и для китайцев, которые придут познакомиться с особенностями, но это не будет какого-то глобального прихода на рынок российских рестораторов. Я в это особо не верю. Опять, не верю в это, исходя из истории заходов других компаний, иностранных компаний. Но у китайцев есть интерес к русской кухне, они с удовольствием едят борщ. Я смотрю по Москве, у нас же в Москве франшиза «Мясо-энд рыба», и у нас огромное количество китайцев приходит к нам в гости. Такое количество, что в рестораны ввели все китайское меню, потому что без него невозможно, не все китайцы говорят по-английски, и там какой-то китайский форум проходит, у них работает сарафанное радио, вот «Мясо рыба» на Тверской, бывает ползала китайцев сидит, мы не понимаем, откуда они вообще взялись, потому что никакой рекламы, ничего не работает нигде. Где-то они у себя рассказали, пришли. Что они едят, я вам скажу. Они едят обязательно борщ, они едят наши пельмени из кижуча с крабовым биском, то есть для них это понятно, похоже на димсамы. Они едят все морепродукты, морепродукты из аквариума, устрицы, им интересно попробовать российскую дикую устрицу, гребешки, едят все с крабом и едят стейки. Ну, то есть, как бы вот в какую-то более сложную кухню, которая у нас есть, они обычно не уходят. То, чтобы китаец сделал ризотто, это невероятно.
10: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный разговор. Теперь мы тоже в ресторанной теме. Это был Сергей Миронов, и говорили мы о том, легко ли будет российским заведениям завоевать свое место на китайском рынке.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Бизнес FM обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – технико-экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 10:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. К этому часу на выборах проголосовало более 45% россиян, сообщила Элла Памфилова. По ее данным, электронно проголосовали свыше 6 миллионов человек в 33 регионах. Глава Центра избиркома сообщила, что в ходе сегодняшней массированной атаки беспилотников в Подмосковье пострадала член избиркома. При этом она вышла на участок. Памфилова также отметила на брифинге, что голосование на выборах в недружественных странах проходит весьма непросто. Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии. Он возглавит республику в четвертый раз. Депутаты Народного собрания единогласно поддержали кандидатуру Темрезова на должность главы республики, сообщил председатель парламента Александр Иванов. Участие в тайном голосовании приняли 48 депутатов из 50. Регионы России подвергли самой массированной атаке ВСУ с начала года. По данным Минобороны, уничтожено более 1100 украинских беспилотников. Сергей Собянин заявил, что цель беспрецедентной атаки состояла в том, чтобы сорвать выборы, но противнику это не удалось. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В Подмосковье погибли двое, ранено 20 человек. Все московские аэропорты вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Мошенники начали заманивать российских студентов на фейковые вакансии с гибким графиком. После того, как молодой человек согласится на такое трудоустройство, жертве предлагают оформить корпоративную карту по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт для кражи данных и денег. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов сбито со вчерашнего вечера. Поврежден НПЗ в Капотне. А в Подмосковье погибли 2 человека, 15 госпитализированы. Сергей Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. В результате атаки загорелся складской комплекс в подмосковном Софьине. Его все еще тушат. Известно, что там находится крупный технопарк и распределительный центр Ламоды, Яндекса, а также Вайлдберрис. Гендиректора крупнейшего российского бренда косметики Миксит Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. В чем суть дела, пока неизвестно, но буквально недавно в компании был внутренний конфликт, чем это может обернуться для многомиллиардного бизнеса бренда. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, самая массированная атака беспилотников на столицу была отражена этой ночью, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. В Подмосковье 2 погибших, еще 20 человек ранены. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ в Капотне. В Софьине возгорание на территории складского комплекса. Пожар тушит еще. Там находится логистический технопарк Софьина. Его площадь более 800 тысяч квадратных метров. Расположены склады, в том числе Ламода, Яндекс, Вайлдберрис и Bosch Siemens. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки. Эвакуировали около 400 человек. Последствия атак также есть в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Задымление было такое, что запах гари до сих пор чувствуется даже в соседних районах. Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель Business FM Александра Сидорова.
14: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9-й этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как так, например, был в июне, когда горел рынок Садовод и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревший остался. Как будто бы, правда, сгорела какая-то пластмасса.
1: В московских аэропортах были массовые отмены переноса рейсов. Сейчас столичные аэропорты возобновили свою работу. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Россию применяли различные модификации боевых дронов и ракету «Фламинго», и что в результате атаки ВСУ повреждено, цитирую, одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики. Масштабы последствий атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения в жилом секторе тоже на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить то, как сработало ПВО?
15: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона сработала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, и какие были бы повреждения, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
1: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
15: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям, то есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
1: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это Radionics, где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
15: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляют, что в Киеве, в Киевской области в результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей. Регион более суток находился под ударами. В 5 районах поврежден 31 объект, сообщил глава областной администрации Тимур Ткаченко. В Мосизбиркоме заявили, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в Москве открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на трехдневных выборах Госдуму. ЦИК сообщал, что все эти дни система электронного голосования подвергалась и продолжает подвергаться серьезным хакерским атакам. В Минцифры заявляли о диверсиях с целью сорвать выборы. На данный момент явка по стране чуть больше 45%. К другим темам. Олег Пайс, основатель и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики, отправлен судом под домашний арест. Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не сообщаются. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Mixit, об этом Олеся Савоськина.
16: Олег Пай не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Mixit, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через два года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Mixit. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Mixit. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Mixit удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
17: Mixit начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
16: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
18: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, знала вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры.
16: Почему гендиректор Mixit оказался в центре внимания правоохранителей, и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
19: У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год, и их уже можно относить к крупному бизнесу, то они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой, прибыли такие проекты не приносят.
20: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
19: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с натурой Сиберика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
16: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: И напомню, что Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
21: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
0: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер. Продается дорогое.
21: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Продолжительность жизни.
22: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
21: Журналист Алена Копылова.
22: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
1: Ясная погода сегодня в столице в течение всего дня без осадков. Плюс 16 в эти минуты. 20 градусов сегодня максимальная температура в прогнозе. 14 тепла ожидается сегодня ночью. С понедельника начнутся дожди, но пока резкого похолодания не предвидится. В понедельник плюс 20, вторник 18 градусов и 16 градусов в среду. 11:15 в Москве. 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. А главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная загрузка останется прежней, то есть не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение. Изучение 2 предметов. С 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются. Естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алекс Молин.
23: 2312 часов в год, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при 5-дневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы сдать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
2: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
23: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
1: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, которая гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Кроме того, стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Больше 400 рейсов задержали с начала суток в 4 московских аэропортах на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу. Сейчас ограничения на работу московских аэропортов сняты. В Балашихе организовали частичную эвакуацию жителей после повреждения дома. При атаке БПЛА там обошлось без пострадавших. Подробнее в нашем дальнейшем эфире, а сейчас к другим темам. Там две луны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера 9-й планеты с Юрой Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия. Впечатлениями от просмотра картины делится Ольга Кашинская.
4: Главный герой картины – ничем на первый взгляд не примечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме – он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанный, будто выжженные солнцем цвета, на 9-й планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
5: Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть, как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но, тем не менее, пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
4: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
7: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Казалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
4: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези. Подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
8: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала вообще опоры. Ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
4: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
1: Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Все подробности у спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
9: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
11: Команда строилась годами, она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
10: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
24: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идеи с молодыми перспективными голкиперами.
10: На Востоке неожиданно для многих на 1-м месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
24: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже 2-й сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
10: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
11: Многое будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс 1 гарантированный гол в каждой игре, как минимум 1.
10: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
13: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
14: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 11:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорты Сочи и Геленджика временно не принимают и не отправляют самолеты. Как сообщили в Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в аэропортах московского авиаузла. Ограничения сняты. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 ракет «Фламинго», 4 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс» и 1951 беспилотник самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Потери украинской стороны за сутки составили 1395 военнослужащих на всех направлениях СВО. Выборы в недружественных странах проходят в сложной обстановке, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Несмотря на трудности, МИД России открыл больше участков за границей, чем обычно. В 152 странах мира образовано 333 избирательных участка. Два человека погибли от нападения медведя. В Томской области их тела нашли местные жители в лесу. Зверя ликвидировали, сообщили в управлении Следственного комитета. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга. И ХДС рискует показать худший результат своей истории, в то время как ЭДГ укрепляет позиции. Каковы основные прогнозы? Сочи продолжит заливать дождями, ожидают синоптики. Накануне затопило центры, прибрежные районы, местами вода поднялась даже выше колена. Жителям и туристам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды. Больше 400 рейсов из-за массированной атаки беспилотников на столицу задержали с начала суток. В Москве больше всего задержек в Шереметьево. 121 прилет и 126 вылетов, 11 отмен. 60 вылетающих и 69 прилетающих задержаны во Внуково. Подробнее в эфире Business FM. Итак, 20 сентября в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга, Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Тему продолжит Наталья Воробьева.
16: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
17: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
16: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
18: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
16: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунизм.

0: что у Адыгеи есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга, Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против Адыгеи. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Мекленбург, Переднее Померание, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
2: Сочи затопило на город. В субботу обрушился мощный ливень. Сильнее всего пострадал центр и прибрежные районы. Там повалены деревья, местами вода поднялась выше колена. Автомобили стали в многочасовых пробках. И кроме того, вода заблокировала магазины в районе пляжа. Некоторое время продавцы и посетители не могли покинуть павильоны. О ситуации в городе рассказывает житель Сочи Никита.
3: Дожди проходят быстро, резко, но очень обильно. Конечно, заливают дороги, тротуары, люди разбегаются под укрытие под таким сильным дождем. Но критических ситуаций они не вызывают. На побережье такие дожди, конечно, сказываются сильнее, чем в горной местности, потому что вся вода с гор спускается вниз к морю. И некоторые районы, где происходит подтопление, конечно, образовываются пробки, которые длятся по несколько часов. У нас основные места, которые, скажем так, поддаются проблеме из-за осадков, это те, которые расположены вблизи рек. Это такие, как Хостинский район, такие, как Мацеста. И, соответственно, извечная, наверное, проблема – это центральная улица города Адлера, улица Ленина. Там перегородка стоит между дорогами, дорога – бетонные плиты. Когда проходит дождь, вода, которая сливается по улице, нижняя дорога уходит, вода в сторону моря, а вот верхняя остается почему-то заполненная с глубокими лужами. МЧС нас стабильно информирует об изменениях погоды. На ближайшие сутки передавали небольшие изменения в погоде в виде осадков, гроз, грозовые тучи приходят. По прогнозу уже со следующей недели, понедельник, начинается снова потепление и солнечная погода.
2: Власти рекомендовали жителям и гостям Сочи воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. ChatGPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
4: Абы какой World для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный World по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать с бесплатным тарифом.

0: И помощник встраивается в боковую панель Vault. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Vault можно из магазина приложений Microsoft Marketplace. И даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан, точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе чат GPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
0: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT Vault нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто. Продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
2: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом. То есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
0: Возможность запустить чат GPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
3: Чат GPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к чату GPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован чат GPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись, но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
0: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
4: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес-ФМ».
2: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкет. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
3: Пока мы тривиально восхищаемся живописными красками уходящей осени и наивно, как дети, радуемся дачному урожаю, авангардные художники ищут вдохновения в городской среде. Петербургский буржуа «Богемиас», пожалуй, самый титулованный ресторан нашей страны, представил 17-й гастрономический сет, назвав его «Ворота в город». Братьям Гребенщиковым, бренд-шефу и шеф-кондитеру проекта, и на этот раз продолжают аккомпанировать современные керамисты. Посуду для нового сета придумали и произвели 9 современных питерских художниц. Вообще, свой посудный бренд – логичное продолжение развития компании. Так много всего по-настоящему интересного и авангардного было создано буржуа «Богемиас» за эти годы. Интригует все. И крем из кинзы на шевре, и сочетание угря со сморчком. Формула «гриб плюс рыба» встретится позже в горячей закуске. Палтус и жареные боровики в евразийском стиле с насыщенным муссом из мясного бульона и миса. Карамелизированные семена фенхеля в компании устричного листа и сублимированного тартара, которые дополняют гравлакс из лосося. Во втором основном курсе на морской гребешок работают не только сегменты апельсина и грейпфрута, но и цукаты из лайма и сорбет из мандарина, делая вкус сложнее и объемнее. Буйобесовости блюда добавляет шафран. Мясо в сете, конечно, есть тоже. Это оленина и утка, шоу-звезды десертов, цветные смородины и карамельный творожный сырок с мороженым из хереса. Цена сета – 9900 на человека. Почти столько же стоит винное сопровождение к нему. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Елизавета Сглавуца.
1: Business FM. Теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова. И сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
6: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации. И он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом, ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
5: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
6: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. забирают виски вот прям настоящие, стоит 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России. Когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски – это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну, отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, миллион долларов на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
5: Наплакали на партию. Mm-hmm. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
6: Производят все достаточно крупные компании. Ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
5: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
6: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня на канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Но рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 2026 уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать 1,5 года в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит 1,5 года, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот это вот вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мега-экспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовала только недавно. Есть ГОСТ на виски выдержанные и виски так называемые элитные, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили. Говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
5: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
6: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделаны из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
5: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
6: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
5: Спасибо огромное, благодарю. Чин-чин.
6: Все, спасибо,
5: до
6: пока.
5: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асельянт». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до $108 миллионов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллионов. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м. А Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в $14.5 миллионов. Первый номер рейтинга Яник Синнер следующий, с суммой в $11.6 миллионов. Потом Бен Шелтон, $6.4 миллиона. Карлос Алькарас, $5.1 миллиона. И Флавия Коболли, $4.4 миллиона. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в $10.9 миллиона за 2026. Арина Соболенко вторая, $8 миллионов. Следом Линда Носкова, $6.9 миллиона. Коко Гауф, $6.8 миллиона. И Мира Андреева, $6.1 миллиона. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше 5 миллионов долларов.
7: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Явка на выборах Госдумы превысила показатель предыдущих выборов и составила почти 48%, сообщает ТАСС. По данным Эллы Памфиловой, электронно проголосовало свыше 6 миллионов человек. В Москве почти 3 миллиона. Это 85% зарегистрированных на федеральной платформе дистанционного электронного голосования. Российские военные нанесли удары по украинским предприятиям. В Киеве поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Оно производит систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун» и «Пеликан». Также в Киеве поражен дата-центр «Бимобайл», где обрабатывались и передавались разведданные. Киев затянуло дымом после ударов. Порту Одессы поражено судно с военными грузами. Посольство США на Ближнем Востоке предупредили граждан о возможной непредвиденной эскалации и риске закрытия воздушного пространства. Американцев призвали соблюдать повышенную осторожность и учитывать возможные перебои с авиасообщением. Медведь напал на человека на Камчатке. Мужчина погиб. Ведется поиск хищника, сообщили ТАСС в администрации Усть-Камчатского округа. Там уточнили, что медведь смял металлическое ограждение и проник на территорию топливной компании. В микрорайоне Варгановка сторож услышал шум и вышел из будки. И хищник напал на него примерно в 3 метрах от поста охраны. Находившиеся на территории объекта собаки не смогли отогнать хищника. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Полдень в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов сбито со вчерашнего вечера. Поврежденным ПЗ в Капотне. В Подмосковье погибли 2 человека, 15 госпитализированы. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. В результате атаки загорелся складской комплекс в подмосковном Софьине. Его все еще тушат. Известно, что там находится крупный технопарк и распределительные центры «Ламуда», «Яндекс», а также «Вайлдберриз». Гендиректора крупнейшего российского бренда косметики «Миксит» Олега Пая отправили под домашний арест по делу о мошенничестве. В чем суть дела, пока неизвестно, но буквально недавно в компании был внутренний конфликт. Чем это может обернуться для многомиллиардного бизнеса бренда? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, самая массированная атака беспилотников на столицу была отражена этой ночью, заявил мэр Собянин. По его словам, эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. В Подмосковье 2 погибших, еще 20 человек ранены. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ в Капотне. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки, эвакуировали около 400 человек. Последствия атак есть также в Орехово, Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, в Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Задымление было такое, что запах гари до сих пор чувствуется даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель Бизнес-ФМ Александра Сидорова.
10: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9 этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок «Садовод» и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревший остался. Как будто бы, правда, сгорела какая-то пластмасса.
4: Александра Сидорова. В Суфине за атак БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. Пожар сейчас тушат, сообщил глава Раменского округа. Помимо этого, глава округа сообщила о попадании в торговый центр. Есть пострадавший. В Суфине находится логистический технопарк Суфина площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе Ламода, Яндекс, Вайлдберрис и Bosch Siemens, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверх» Ефим Молдухов.
11: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, два больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. Здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к двум очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
4: Ефим Молдухов, гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан», что в результате атаки повреждено, цитирую, одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики. Масштабы последствий атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом и редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
12: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
4: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
12: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям, то есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
4: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
12: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждено больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на 3-дневных выборах в Госдуму. ЦИК сообщает, что все эти дни система электронного голосования подвергается серьезным хакерским атакам. В Минцифры заявляли о диверсиях на сетях связи с целью сорвать выборы. На Камчатке и Чукотке голосование уже завершилось. И на данный момент явка по стране превысила 47%. На прошлых думских выборах она была почти 52%. Олег Пай, сооснователь и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики, отправлен судом под домашний арест. Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, но подробности уголовного дела не сообщаются. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой, какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Mixit? Об этом подробнее Олеся Савойскина.
13: Олег Пай не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Mixit, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через 2 года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Mixit. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Mixit. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены Понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Mixit удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
14: Mixit начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение. Сейчас рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
13: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее 1/3 бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
15: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. С другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в видеть домашнего ареста. Избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры.
13: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
16: У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный уже с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
17: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
16: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с натурой Сиберика, которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
13: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Паю рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Я напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России.
7: Строго по делу. Акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
18: Поддержка традиционных промыслов провозглашена на высшем уровне. Как исторические бренды заново встраиваются в рынок. Спойлер, продается дорогое.
7: Акционер фабрики Федоскина Евгения Гладкина. Повтор программы в воскресенье после 14. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: В эфире радио не на словах, а на деле.
4: В Москве. Столицу ждет дождливая неделя. Заморозит уже в понедельник, во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.
19: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основные свои зоны осадков накрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди — это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов, а затем снижение до 16-18. За счет и большей облачности, и за счет более продолжительных дождей, теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона, наиболее в активной его части, проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветер.
4: Александр Шувалов, центр «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду, привычного бабьего лета после осеннего равноденствия 23 сентября синоптики уже не ждут. Более 400 рейсов задержали с начала суток в четырех московских аэропортах на фоне самой массированной атаки беспилотников на столицу. Сейчас ограничения уже отменены, а в Балашихе организовали частичную эвакуацию жителей после повреждения дома при атаке дронов. Пострадавших там нет. И отражена сегодня, я напомню, самая массированная атака дронов на Москву. Это сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 беспилотников сбито со вчерашнего вечера. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Пока к другим темам. С 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. А главное изменение – общая учебная нагрузка за два года вырастет. Раньше минимальный объем урока составлял 2170 часов. Теперь как минимум на 142 часа больше. И при этом максимальная недельная загрузка останется прежние не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются все-таки. Это, естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр. Смолин.
20: 2312 часов в год, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при пятидневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
21: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее двух предметов на углубленном уровне.
20: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько летней давности, каждый четвертый ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
4: Олег Смолин, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Введена также норма, которая гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Кроме этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
2: «Команда строилась с годами. Она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть третий кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок».
8: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает второе место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На третьем месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
3: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю трехлетней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра с «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
8: На Востоке неожиданно для многих на первом месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков, столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
3: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже второй сезон, и то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
8: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и ЦСКА, которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
2: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
8: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
22: Продолжительность жизни.
23: Во время вспышки инфекции один человек может почти не заметить болезнь, а другой окажется в больнице. Тяжесть заболевания во многом зависит от того, как быстро на заражение отреагирует иммунная система.
22: Журналист Алена Копылова.
23: Первыми угрозу обнаруживают клетки врожденного иммунитета. Они выделяют интерфероны, которые предупреждают соседние клетки об опасности и мешают возбудителю размножаться. Если защита срабатывает быстро, распространение инфекции удается ограничить еще в первые дни. Если реакция запаздывает, вирус успевает размножиться и поразить больше клеток. Интересно, что причиной тяжелого состояния может стать и слишком сильная иммунная реакция. Возникающее воспаление помогает уничтожать зараженные клетки, но одновременно способно повреждать здоровые ткани. На скорость иммунного ответа влияют множество факторов: возраст, состояние организма и количество вирусных частиц, попавших в организм. Для некоторых инфекций большая исходная доза связана с более выраженными симптомами. Важен и предыдущий опыт. После перенесенной болезни или вакцинации организм способен быстрее распознать знакомого возбудителя и раньше запустить защиту. На восприимчивость к инфекции и тяжесть заболевания могут влиять и варианты генов, управляющих иммунным ответом. Известны редкие наследственные нарушения, при которых практически безобидный для большинства людей возбудитель вызывает тяжелейшую реакцию.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
22: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
22: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
22: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
22: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
1: и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
5: Москва 12:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. На Сахалине и Курилах завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, сообщили в правительстве Сахалинской области. Там отметили, что нарушений в ходе голосования выявлено не было. Система видеонаблюдения работала корректно. Сбои в связи во второй день голосования на ход работ не повлияли. Рашид Темрезов переизбран главой Карачаево-Черкесии. Он возглавит республику в четвертый раз. Депутаты Народного собрания единогласно поддержали его кандидатуру, сообщил председатель парламента Александр Иванов. Участие в тайном голосовании приняли 48 депутатов из 50. Жительница Петербурга подала первый иск в местный суд из-за ранее запланированного концерта Канье Уэста на Газпром-арене. Она требует от организаторов вернуть 18 700 рублей за билет, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Как сообщалось накануне, иск о защите прав потребителя поступил в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. К производству дело пока не принято. Власти Южной Кореи провели экстренное совещание после запуска ракеты из КНДР. Ранее агентство Ренхаб сообщило, что Северная Корея произвела из района Вонсан запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, она пролетела около 450 километров. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшие недели, заявил РИА Новости замглавы МИДа Сергей Рябков. А ранее Лавров сообщал, что планируется его встреча с главой Госдепа Марко Рубио на Генассамблее ООН, а она уже на следующей неделе. Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга. И ХДС рискует при этом показать худший результат в истории, в то время как АДГ укрепляет свои позиции. Каковы основные прогнозы? Продолжение следует... Продолжается пожар на логистическом комплексе в подмосковном Софино. После беспрецедентной атаки ППЛА на московский регион известно, что там находится крупный технопарк и распределительные центры Ламоды, Яндекс, а также Wildberries. Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, 20 сентября, то есть сегодня, в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга в Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
6: В Берлине и Мекленбурге Передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
9: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
6: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
10: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят во все выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
6: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
11: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия «Левые». Это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия. Фактически АДГ слева. И возможно, что в столицу Германии следующим бургомистром станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса.

0: процентов немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера, а среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условие – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: ChatGPT поселился в Word'е. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России? Об этом Михаил Задорожный.
2: Абы какой Word для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для Word можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
2: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
2: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись, но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
2: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Агуа Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Там вилуны, жара и монстры бегают. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера 9-й планеты с Юрой Борисовым в главной роли. Это фэнтези о любви, памяти и поисках бессмертия, впечатлениями от

0: просмотра картины делится Ольга Кашинская.
1: Главный герой картины – ничем на первый взгляд непримечательный автомеханик Дима Хруст. Его играет Юра Борисов. На работе с ним происходит несчастный случай. Пережив клиническую смерть, герой вспоминает, что в прошлом он служил на другой планете. И в перерывах между сражениями встретил там свою любовь. Друзья крутят пальцем у виска, врачи ставят диагноз – ПТСР. Но Хруст все больше убеждается, что кто-то стер ему память. Первое, что стоит сказать о фильме – он очень красив. Бескрайний песок, причудливая природа, сдержанный, будто выжженные солнцем цвета, на девятой планете происходит внушительная часть действия, и визуально эти сцены завораживают. Снимали инопланетные пейзажи, в том числе на йеменском острове Сокотра. Актеры признаются, что существовать там приходилось буквально в диких условиях, в палатках. Но, в конечном счете, это того стоило. Режиссер проекта Николай Рыбников делится, что большую ставку при работе над картиной делали именно на визуал.
2: Мы использовали искусственный интеллект для разработки референсов. То есть, как бы мы через искусственный интеллект смотрели возможности графики, мы перебирали разные варианты, которые могли бы быть визуально в кино, но тем не менее пришли к традиционному способу создания и традиционно сделали компьютерную графику с лучшими специалистами нашей страны и вообще мира. Мы понимали, что нас так или иначе будут сравнивать с голливудскими проектами и делали акцент на том, чтобы у нас была русская душа, русский характер.
1: Сюжет о спасении мира и поисках вечной жизни разворачивается на фоне любовной линии героев Юры Борисова и Ирины Старшенбаум. Она не лишена сентиментальности, но исполнена убедительно и даже трогательно. На премьере в кинотеатре «Октябрь» Юра Борисов по традиции быстро ускользнул с дорожки. Но с журналистами пообщалась актриса Ирина Старшенбаум. Вот что она рассказывает о своей героине.
3: Я думаю, она очень нежная, справедливая, честная. В ней очень много внутренней правды, любви. Оказалось, что человеку нужен человек и очень красивая природа. Почувствовала зов какой-то, что это правда, которую мне хотелось бы исследовать, которой мне хотелось бы делиться с другими людьми. Какие-то смыслы, которые меня очень задели.
1: Производством картины занималась легендарная кинокомпания СТВ, для которой это первое большое фэнтези, подчеркнул в своей речи продюсер Сергей Сельянов. В «Девятой планете» в равных пропорциях замешана человеческая драма и амбициозный экшен. Семейным фильм мешает назвать ряд неожиданно жестоких и натуралистичных эпизодов. Сцены сражений требовали от артистов серьезной подготовки, вспоминает актер Семен Литвинов.
4: Где-то на протяжении 4 месяцев до мотора с нами работали инструктора военные, которые обучали нас работать с оружием. Эта подготовка дала вообще опоры. Ну, хотя бы что-то мы поняли об этой профессии. Когда мы приехали на съемочную площадку, когда случился мотор, и нам сказали, что ваши противники, вот они вверху, их нужно представить. Сложно было работать с воображаемыми партнерами на протяжении долгого времени.
1: В «Сухом остатке» это кино впечатляет внешне и интересно придумано внутренне. Пусть и местами слишком в лоб проговариваются заложенные смыслы. В широкий прокат «Девятая планета» выходит 24 сентября. Возрастное ограничение 16+. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ».
8: В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки.
7: Имя нарицательное на Business FM.
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Я вообще-то не из робкого десятка, но слушаю мою собеседницу Монику Норс, куратора выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Как она пересекает границы между странами в Центральной Африке. И вся сжимаюсь от восторга и ужаса. Как в ней сочетается чувство доверия к миру и чувство, что нужно быть начеку.
10: Мне кажется, я настолько много путешествую по трудным для туриста местам, что на подсознательном уровне что-то у меня выработалось. То есть я явно ночью не выйду одна в Кейптауне, но при этом я пойду на вечеринку в Зимбабве, потому что я знаю, что в Зимбабве, условно, вот в этом городе, в этой деревне безопасно, что я познакомилась с кем-то из местных, что у меня каждый раз нет такого, что я одна. Я приезжаю одна обычно, но уже на месте я знакомлюсь с огромным количеством местных и туристов. Это так забавно, потому что в этих местах все туристы, с которыми ты знакомишься, они какие-то свои. Потому что вы все, по сути, одинаковые, вы все приехали за одним и тем же. Это очень честный способ взаимодействия с миром, когда ты не боишься соприкоснуться с людьми, которым, наверное, чуть-чуть повезло меньше, чем тебе. Они вот точно такие же люди, как и я. Вот точно, у них такие же мечты. Они также любят играть в мяч, они также влюбляются, они также сажают дерево, строят дома, растят сыновей и умирают. Точно так же. Просто стартовые позиции у нас немного разные, но это тебя не делает ни в коем случае лучше кого-то. И я совершенно не боюсь, вот как мне говорят, ой, там же нищета, там грязь. Нет, это не страшно. Это просто такие же люди, нам чуть-чуть меньше повезло.
9: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM в студии Елизавета Сглавуца.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
11: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Обсуждаем сегодня дикую тему. Лесные животные идут в города. Из разных областей России приходит сообщение о медведях, внезапно посетивших населенные пункты. Красноярский край, Сочи, Бурятия, Камчатка, Кузбасс. В Москве без медведей, конечно, но расплодились летучие мыши и идет гон у лосей. Не мегаполис, а зверополис какой-то. Почему животные ведут себя так? Обсуждаем с Иваном Затевахиным, кандидатом биологических наук, теле- и радиоведущим. Иван Юрьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Почему звери так себя ведут? Это в городах стало так хорошо или в лесу так плохо?
12: Что касается лосей, заповедник Лосиный остров, как известно, находится теперь на территории Москвы. То есть город обступил места обитания лоси. Лоси были всегда. Я прекрасно помню, как лет, наверное, 15 назад мы в парке Сокольники снимали там передачу на дрессировочной площадке о собаках, и за спину оператором вышел лось. Я очень ругался, что они не снимают лося, а снимают меня в этот момент. Лоси в Москве были всегда. Просто город обступил со всех сторон. Но вообще, как правильно делать, я вам скажу, строятся переходы для животных. Это либо наземные мостики такие зеленые, либо подземные тоннели. И по ним животные туда-сюда ходят. И если их ареал каким-то образом фрагментируется за счет вот дорог, да, мы знаем массу примеров, когда для животных организовывались такие специальные переходы. И они работают эффективно. Грамотная экологическая застройка городов с учетом экологии, с организацией там больших лесных массивов, чистых прудов, рек приводит к тому, что животные активно осваивают эту среду и не представляют особой опасности для человека и беспокойства, и прекрасно себя чувствуют. Я могу привести пример, как выдры в Сингапуре, где сформировалась популяция, тоже в роликах есть, все там хихикают, когда их наблюдают, а это показатель того, что животные адаптировались к городской жизни, им там хорошо, и человеку хорошо. Вот вам еще один индикатор, положительный пример.
11: Но частое сообщение о том, что медведи выходят к людям, вызывают тревогу. Что их навстречу толкает?
12: Если отвлечься от этого медведебесия, которое просто наступило благодаря соцсетям, всевозможным блогерам и не очень добросовестным журналистам, то медведи когда выходят? Когда люди оставляют после себя продукты питания. Мы кучу роликов видели, как особо одаренные граждане кормят медведей из окна своих автомобилей, устраивают свалки. Ну, естественно, где проще есть, где проще питаться, туда медведи и приходят. Соображение номер два. Судя по всему, случилась аномальная бескормица из-за того, что не урожай кедровых орехов, как я слышал, с одной стороны, а с другой стороны пожары, которые заставили медведей в Красноярском крае начать бродить в поисках еды. И вот из-за этого феномена, из-за того, что им хочется есть, а природной еды у них мало, они выходят к людям. Медведь – плотоядный хищник, у которого нет никакого пиетета к людям, если он раньше с людьми не встречался. Он видит живой объект и может на него напасть. Или это была медведица с медвежонком. Я не знаю, это надо разбираться. Потому что в результате истерии, которая возникает, обычно там люди с ружьями бегут и стреляют всех медведей подряд. А во всех случаях нужно разбираться конкретно. Но общие причины вот такие. Такого рода неурожай, насколько я слышал, в нашей стране бывали. Там какой-то был совершенно аномальный год. В 60-х тоже был страшный неурожай этих самых кедровых орешков. И медведи массово начали выходить к людям. И то же самое, естественно, возникали инциденты. Совершенно по другую сторону стоят случаи, когда люди идут в лес, в тайгу, ведут себя как у себя на даче, оставляя съестное и прочее, незакрытым, незатушенным, булькающим и вкусно пахнущим. И без всяческих средств защиты, там, фальшфейеров, перцовых баллончиков, ружей, у кого они есть, кому можно ими пользоваться, в тайге, где этого делать нельзя категорически. Страна у нас большая. Поголовье медведей, ну, в сравнении с прошлым годом, не увеличилось. Просто вот случился неурожайный год. Им жрать нечего, грубо говоря. Первое. Второе. Не надо оставлять после себя свалки. Не надо подкармливать медведей. Об этом прекрасно пишет, говорит выдающийся исследователь медведей, писатель Михаил Кречмар. Я всем рекомендую читать его книги. Не сочтите это за рекламу. Он просто объясняет на пальцах, как это все происходит. Биолог, кандидат наук. Какие явления приводят к тому, что животные оказываются в городских поселениях? Первое – это массовая вырубка лесов. Если нет у животных места для жизни привычного, да, а место для жизни – это прежде всего убежище и ресурс пищевой. Если негде спрятаться или нет возможности добыть себе еду, медведь или там любое другое животное начинает ходить, бродить и искать, где можно найти то и другое. Вот и все. Значит, что-то происходит, значит, рубят леса бесконтрольно. Или контрольно, но с нарушением экологии. Не слушают ученых, которые говорят, не надо рубить лес на водоразделах, не надо устраивать застройку в тех местах, где растет лес, в тайге, там, скажем, в заповедниках, не надо этого делать. Ну, это же никто не слушает ученых. Они все представляются какими-то там очкариками, которые витают в облаках, да, вот у этих приземленных, так сказать, преобразователей нашей жизни, там, которые строят, вот, они все такие крепкие хозяйственники, да, они твердо на земле, но они твердо деньги зарабатывают, а на шаг вперед не думают.
11: Хочу спросить о зверях поменьше. В соцсетях горожане жалуются на белок. Они на тебя могут прыгнуть, пока ты гуляешь в парке, поцарапать, даже укусить, если не предложишь угощение. Такие серьезные ребята, мол, орехи есть, а если найду...
12: Вы будете смеяться, но мы когда-то снимали небольшой образовательный цикл для московского правительства, для школьников. И в момент, когда я рассказывал о милых белочках, одна из них меня тоже укусила, потому что я недостаточно быстро давал ей орешки. Но это естественное поведение. Я сам говорю, не делайте этого никогда. Просто там была осознанная необходимость ее подманить поближе, эту белочку. Не надо этого делать, не надо их кормить, потому что они от этого наглеют. Они привыкают к тому, что люди являются для них источником пищи. И если этот источник как-то недостаточно шустро им дает то, что они хотят, они его торопят таким образом, кусают. В Африках это такая известная проблема. Человек и павианы, которые прыгают в машины, воруют, распространивают сумки, рюкзаки и прочее. Бесчинство творят и кусают иногда, иногда серьезно туристов. Ну почему? Потому что кормят. Всем говорят, что не надо их кормить, но тем не менее находятся индивидуумы. И это не только россияне, которые любят покормить медведя, просто у нас своя экзотика. Мы живем среди медведей, мы особые в этом отношении. А в Африке там павианы, там та же проблема с павианом. Причина одна и та же. Человек почему-то думает, что животные прям счастливы общаться с ним, а животные используют человека при первой же возможности, как и любое другое животное, в качестве естественного подносчика корма. Вот и все.
11: Департамент природопользования Москвы сообщает, что в Москве из-за теплой погоды расплодились летучие мыши. Насколько изменения климата влияют на поведение животных и места их обитания? У нас ведь что ни год, то аномальная погода, то зимой, то летом.
12: Я о погоде, как говорится. Вот смотрите, не прямая тут связь, что стало тепло, и мыши на радостях стали активнее заниматься воспроизводством. Потихонечку изотермы двигаются к северу, становится теплее, соответственно, становится больше еды для летучих мышей, которые в основном насекомоядные. А в основном вот летучие мышки, они ловят разных мелких насекомых. Стало теплее, насекомых стало больше. И эти условия благоприятны для летучих мышей. А летучие мыши вид для человека полезный, потому что они разную кусающую нас гадость истребляют, едят. На другие какие-то виды животных по-другому влияет смещение, что ли, границ холода-тепла, изменение погоды. Мы вообще на самом деле живем с вами в ледниковый период, но в период оптимума ледникового, когда тепло. А сейчас вот самый оптимум. Что будет дальше, непонятно. Может быть, будет холоднее. Но естественным образом ареалы теплолюбивых видов продвигаются на север. Это не хорошо, не плохо, это вот просто такой вот факт.
11: Спасибо. В прямом смысле зверская тема. На Бизнес FM беседовали с Иваном Затевахиным, кандидатом биологических наук, теле- и радиоведущим. Большое спасибо, что уделили время.
12: Не за что. Спасибо вам. До свидания.
11: До свидания.
7: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак, к 4 дням уже наверняка переходящий в обед. В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Фанки Чес». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященный моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Голосование на выборах Госдумы и региональные парламенты завершилось на Камчатке и Чукотке. Участки закрылись. Начался подсчет голосов. Явка на Чукотке к закрытию составила 57,8%, на Камчатке 46,8%. Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили прием и отправку воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания «Россия» корректирует расписание из-за вводившихся утром ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково. Клиентов просят заранее проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота. Витебский вокзал в Петербурге закрыли после сообщения о минировании. Об этом Фонтанке рассказали несколько очевидцев. Всех пассажиров экстренно вывели, а территорию оградили лентой. На вокзале работают кинологи. Импорт подержанных автомобилей из Китая вырос на 98% год-году, сообщил директор автостата Сергей Целиков. С января по август в Россию везли 75 тысяч легковых автомобилей. В прошлом году за такой же период в Россию везли 38 тысяч китайских автомобилей. Дональд Трамп ограничил доступ журналистов CNN, MSNBC и Политико в Белый дом. Президент США связал это решение с публикацией фейковых данных об его администрации. Ограничение распространяется на представителей этих каналов и издания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов сбили со вчерашнего вечера. Поврежден НПЗ в Капотне. В Подмосковье погибли 2 человека. Еще 15 госпитализированы. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. В результате атаки БПЛА загорелся складской комплекс в подмосковном Софьине. Его все еще тушат. Известно, что там находится крупный технопарк и распределительные центры Ламоды, Яндекса, а также Вайлдберрис. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Это заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива эта обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство. Подробнее в нашем эфире. Итак, самая массированная атака беспилотников на столицу была отражена этой ночью, заявил мэр Собянин. По его словам, эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. В Подмосковье 2 погибших, еще 20 человек ранены. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ в Капотне. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки. Эвакуировали около 400 человек. Последствия атак есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. А задымление было настолько сильным, что запах гари до сих пор чувствуется даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец и обозреватель бизнеса ФМ Александра Сидорова.
15: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9-й этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок Садовод и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Вот сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревший остался. Как будто бы, правда, сгорела какая-то пластмасса.
0: В Софьине за атаки БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. Пожар сейчас тушат, сообщил глава Раменского округа. И помимо этого, он сообщил о попадании в торговый центр. Есть пострадавший. В Софьино находится логистический технопарк Софьино площадью больше 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе Ламоды, Яндекса, Вайлдберрис и Bosch и Siemens, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, 2 больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. трудно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к двум очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
0: Ефим Молдухов, гендиректор компании «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан», и что в результате атаки повреждено, цитирую, «одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики». Масштабы последствий атаки ППЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новая оборона заказ» Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
17: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
0: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
17: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
0: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
17: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами, что в результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей, повреждено больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на 3-дневных выборах Госдумы. ЦИК сообщает, что все эти дни система электронного голосования подтверждается. подвергается серьезным хакерским атакам. В Минцифры заявляли о диверсиях на сетях связи с целью сорвать выборы. В некоторых регионах голосование уже завершилось. На данный момент явка по стране превысила 47%, 42% в Москве, а на прошлых думских выборах она была почти 52%. Новая встреча России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях планируется в ближайшей неделе. Об этом заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива эта обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и в правительство. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
18: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выходит, выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас, правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Мы сейчас не касаемся самокатов. Это немножко сложнее проблема. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной, а электровелосипед может. Это абсурдная ситуация и тема. Электровелосипеды ничем не отличаются от мопедов. Только тем, что у них двигатель электрический. Сейчас много электрических автомобилей. Тесла же не ездит по тротуару и по встречной, правда? Если он не может разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50 и быстрее километров в час.
19: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
18: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, тысячи и в Москве сотни тысяч камер. Никто не бегает за водителями и нарушителями правил дорожного движения, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
0: Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. А права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера, а с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения.
6: Реклама.
20: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Деньги с Кириллом Гомельским.
21: Как построить легендарную команду? Советов будет много. Нужно уметь подбирать талантливых игроков, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, и тренера, который сумеет реализовать их потенциал. Нужно выстроить правильную многолетнюю стратегию. Нужно привлекать болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Это все правильно. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы у звезд горели глаза, и они верили в победу. Заметьте, я ни слова не сказал про деньги. Когда речь идет о мотивации спортсменов, они далеко не всегда оказываются на первом месте. Новый контракт одного из самых талантливых молодых хоккеистов, 20-летнего Ивана Демидова, выступающего за Montreal Canadiens, последнее тому подтверждение. У Ивана оставался год на 3-летнем контракте новичка, по которому в нынешнем сезоне НХЛ он заработает $940 000. Задача у генерального менеджера Canadiens Кента Хьюза была нелегкая. После недавнего рекордного контракта шведа Лео Карлсона с Анахаймом на 18 миллионов в год сохранить Демидова в команде и уложиться в потолок зарплат казалось нереально. Но, по словам самого игрока, деньги никогда не будут важнее хоккея. У Хьюза получилось сохранить костяк команды, который в прошлом сезоне вывел канадцев в финал Восточной конференции. И Иван поверил в то, что в Монреале есть будущее и есть отличные шансы взять кубок Стэнли. Он продлил соглашение еще на 8 лет за 9,5 миллионов долларов в год. Половина от того, что выложили Карлсон. Квебекская команда, на счету которой больше всех в истории трофеев Национальной хоккейной лиги, уже в этом сезоне будет претендовать на кубок Стэнли. А это самый важный элемент в построении легенды – победы. И часто они значат гораздо больше, чем деньги.
6: Спорт и деньги на Business FM.
0: 13:15 в Москве. Москву ждет дождливая неделя. Заморосит уже в понедельник, во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель центра «Метео» Александр Жувалов.
2: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основной своей зоной осадков накрывает столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди — это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов, а затем снижение до 16-18. За счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей, теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона, наиболее активная его часть, проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветер.
0: Александр Шувалов, центр «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета, после осеннего равноденствия 23 сентября синоптики уже не ждут. К другим темам. Олег Пай, сооснователь и гендиректор «Миксит», одного из крупнейших российских брендов косметики, отправлен судом под домашний арест. Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не сообщаются. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой? Какие конфликты сопровождали его компании? И чем нынешнее дело может обернуться для Миксит? Об этом Олеся Савоськина.
3: Олег Пай не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Миксит, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через два года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Миксит. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Миксит. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Миксит удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
1: Миксит начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
3: Сейчас Миксит делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликтов внутри Миксит вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Миксит. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро Соколов, Трусов и партнеры Федор Трусов.
4: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мера пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кому понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры.
3: Почему гендиректор Миксит оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
22: У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 200 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
23: Если дело не связано с Миксит, это может пройти незаметно для дел компании?
22: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
3: В прошлом году Миксит вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Отмечу, что Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в России. Пока в чемпионате России по футболу перерыв, в континентальной хоккейной лиге матчи проходят ежедневно. Лучшие результаты в западной конференции показывают «Локомотив», «Спартак» и «СКА». На востоке в тройке лидеров идут «Нефтехимик», «Металлург» и «Акбарс». Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
24: Спорт с Григорием Гуреевым.
21: «Локомотив» КХЛ пока подтверждает статус одного из главных, а то и главного фаворита. Ярославцы идут на первом месте в сводной таблице всей лиги и на Западе. «Лока» — единственная из 22 команд, которая еще ни разу не проиграла в сезоне. Тренеры меняются, а победная поступь остается. Нестареющий Александр Радулов в свои 40 лет пробил отметку в 300 шайб в КХЛ. В принципе, все предсказуемо, считает автор официального сайта КХЛ Константин Нужденов.
25: «Команда строилась годами. Она сыграна, выстроена, все налажено. Сможет ли новый главный тренер Дмитрий Квартальнов не испортить то, что было сделано до него, все это сохранить, где-то, может быть, даже принести что-то свое, что-то новое. Если это у него удастся, тогда «Локомотив» вполне может выиграть 3-й Кубок Гагарина подряд. Но не будем забывать, что пока Дмитрий Квартальнов, хотя и работает очень давно, трудился во многих топ-клубах, ни разу не выигрывал кубок.
21: Лучшим результатом Квартального был выход с ЦСКА в финал плей-офф в 2016 году. Напомним, его предшественники в «Локомотиве» Игорь Никитин и Боб Хартли покупку Гагарина взяли. В
5: Вторым на Западе идет московский «Спартак». Красно-белые одержали 5 побед из 6 возможных после неудачи на старте с «Торпедо». Одну из них со счетом 8-0 над «Северсталью». Команда Алексея Жамнова производит хорошее впечатление, а нападающий Александр Беляев занимает 2-е место в списке лучших снайперов с 5 шайбами. В воскресенье 20 сентября «Спартак» сыграет с Салаватом Юлаевым. На 3-м месте в западной конференции СКА. В этом году команда Игоря Ларионова также одержала 5 побед в 6 играх, но 2 из них в овертайме. О старте петербургского клуба размышляет спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский.
8: Многие это связывают с ренессансом в игре Николая Голдобина. Ярко выступал не только в СКА, но и в «Спартаке». Более того, Николай не так давно повторил свою историю 3-летней давности, когда в одном матче набрал 5 очков. То, что сейчас СКА стартовал хорошо, это слагаемые данные, потому что календарь у них не самый сложный. Недавняя игра со «Спартаком» в Москве показала, что команда действительно сырая. И в том матче «Спартак» победил. Но свои матчи СКА забирает. У них продолжает работать идея с молодыми перспективными голкиперами.
5: На Востоке неожиданно для многих на 1-м месте идет «Нефтехимик». У команды 9 очков. Столько же у «Металлурга» и «Акбарса». Успех нижнекамского клуба – это заслуга главного тренера, считает Александр Федоровский.
8: Старт «Нефтехимика» неожиданным я бы не назвал, потому что все-таки Игорь Гришин работает в этой команде уже 2-й сезон. И то, что он делает, вполне соответствует его стилю, потому что предыдущая команда Гришина – это была игра в атаку. Он это показывал и в работе в «Спартаке», и когда переводил «Химик» к победе в ВХЛ. Другое дело, насколько это продлится.
5: Впереди очная встреча «Нефтехимика» и «Магнитки». В стане «Металлурга» неспокойно. СМИ сообщают о конфликте главного тренера Андрея Разина с рядом игроков. Нервно выглядит Разин и на пресс-конференциях, допуская даже ненормативную лексику. Пока нестабильно выступают московские «Динамо» и «ЦСКА», которые занимают 5-е и 6-е места на Западе. В последнем матче бело-голубые уступили «Амуру» 0-4. По мнению Константина Нужденова, команде необходимо усиление.
9: Много будет зависеть от того, подпишут ли они все-таки Никиту Гусева или нет. На мой взгляд, «Динамо» с Гусевым будет несколько другая команда, чем сейчас, поскольку Гусев – это фактически плюс один гарантированный гол в каждой игре, как минимум один.
5: Нынешний сезон для главного тренера «Динамо» Леонида Тамбиева станет определяющим. Хорошая возможность поставить на место скептиков и доказать, что он тренер для больших задач, а не просто для локальных целей, таких как выход в плей-офф. Потому что для «Динамо» эта задача безусловная, ну а главное совсем другая, нежели у «Адмирала». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: Москва 13:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Выявленные на 30 избирательных участках нарушения устранены. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Вантратова. Она пояснила, что небольшие нарушения были связаны, например, с тем, что ящики для голосования не попадали в обзор камеры, а также был случай, когда камера была установлена так, что в зону видимости мог попасть бюллетень при заполнении в кабине. Жители России жалуются на неполадки в работе App Store. Следует из данных сервиса «Сбой РФ». Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, практически треть. Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности, пишет Financial Times со ссылкой на руководителя офиса генерального директора группы компании «Метинвест» Александра Водовиза. Согласно информации издания, были остановлены заводы, на которые в совокупности приходится 90% производства стали в стране. Дональд Трамп объявил о создании в США сил искусственного интеллекта. Он напомнил, что во время его первого президентского срока в стране были созданы космические силы, которые, как он отметил, достигли огромного успеха. Отдельно Трамп предложил подумать над переименованием искусственного интеллекта. По его словам, более точными вариантами могли бы стать термины «высший интеллект», «экстремальный интеллект» или «верховный интеллект». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Встреча представителей России и США может состояться в ближайшей неделе, сообщил замглавы МИДа Рябков. Такие встречи, как он сказал, проходят регулярно, хотя продвижение идет менее ожидаемого. И также ранее Сергей Лавров сообщил, что готовится его встреча с главой Госдепа Рубио на Генассамблее ООН. Она уже, напомню, на следующей неделе. Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга. И ХДС рискует показать худший результат своей истории, в то время как АДГ укрепляет позиции. Каковы основные прогнозы? 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. А еще с 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. Подробнее в нашем эфире. Итак, сегодня в Германии пройдут выборы в земельные парламенты Берлина, Мекленбурга, Передне-Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии, в свою очередь, укрепляет позиции. Тему продолжит Наталья Воробьева.
7: В Берлине и Мекленбурге Переднее Померание в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
13: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у «Зеленых», у «Союз 90-х» и также СПД и ЦДУ. Так как большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
7: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
14: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
7: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге Переднее Померание, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
15: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия левые, это посткоммунисты. Это радикальная партия, это не системная партия, фактически ЭДГ слева. И возможно, что столицу Германии, следующим бургомистром, станет представительница этой левой партии. Это для Мерца означает полное крушение, потому что христианские демократы таким образом будут побиты партией левыми. И я думаю, это дальнейший гвоздь в гроб господина Мерца, как здесь говорят. АДГ здесь на третьем месте в Берлине пока. Думаю, что у АДГ есть шансы последние часы до окончания избирательной кампании еще здесь набрать голоса. Что касается Мекленбурга Передней Померании, то там лидирует альтернатива для Германии вместе с социал-демократами. Но там позиции этаблированных партий, таких как социал-демократическая партия, и тоже левые, и зеленые все-таки достаточно прочные. Они вместе смогут остановить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые.

0: поддержке слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, Передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Министерство просвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10-11 классов. Он заменит старый, который действовал с 2012 года. А главное изменение – общая учебная нагрузка за 2 года вырастет. Раньше минимальный объем уроков составлял 2170 часов, теперь как минимум на 142 часа больше. При этом максимальная недельная нагрузка останется прежней – не больше 37 часов. Второе важное изменение – отменяется обязательное углубленное изучение двух предметов. С 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. При этом 6 профилей обучения сохраняются, естественно, научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально-экономический и универсальный. Школы смогут создавать внутри них более узкие специализации, комментирует первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алекс Молин.
2: 2312 часов в год, мы должны понимать, что это 64 часа в неделю. Или при 5-дневной учебной неделе более 12 часов в день. Надо полагать, что это не только уроки, но и домашние задания. Но если это и уроки, и домашние задания, то я хочу напомнить, что в свое время у нас было не более 6 уроков в день и не более 3 часов на домашние задания. Самое печальное заключается в том, что при меньших нагрузках качество школьного образования было заметно выше. Есть знаменитая теория Льва Семеновича Выгодского, знаменитого русского советского психолога. Если вы даете детям слишком мало заданий и слишком легкие, они развиваются медленно. Но если вы даете им слишком много заданий и слишком сложные, они тоже развиваются медленнее, потому что не знают того, что могли бы знать при меньшем объеме нагрузки. Поэтому будем проверять, о чем именно идет речь. Перегрузка есть и сейчас. Это совершенно очевидно. Поэтому Государственная Дума специально обсуждала вопрос о здоровье школьников. И если Минздрав утверждает, что большая часть детей – это первая или вторая группа здоровья, то Роспотребнадзор утверждает, что абсолютно здоровых детей только 10-12%. Конечно, это приведет к перегрузке, к ухудшению здоровья. Поэтому, если мы увеличиваем количество часов, то это должно быть за счет, например, физкультуры, труда, экскурсий. Надо думать о том, как поднять качество образования, а не как увеличить нагрузку.
3: Вот тут еще есть момент, что отменяется обязательное требование изучать не менее 2 предметов на углубленном уровне.
2: Я поддерживаю эту позицию. Нельзя от парня или девочки в 9 классе требовать определиться с будущим направлением профессиональной работы. По данным того же Минобрнауки, несколько-летней давности, каждый 4-й ребенок, поступающий в профильные школы или профильные классы, ошибается с выбором. Я бы ошибся обязательно.
1: Олег Смолин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. И введена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствии со стандартами начальной и основной, что обеспечивает преемственность между уровнями образования.
4: Прямо сейчас.
1: Свежие данные ЦИК. Явка на выборах в Госдуму на 13:37 по Москве превысила 50%. По данным ЦИК, 50,46%. Позже подробности. ChatGPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего и помощника в

0: текстовый редактор Microsoft. Что он имеет и будет ли работать в России, об этом Михаил Задорожный.
1: Абы какой World для агента ChatGPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный World по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель World. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить ChatGPT для World можно из магазина приложений Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе ChatGPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
1: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel, и поэтому здесь действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
1: Возможность запустить ChatGPT World в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, ну, подписка, вот эта вот учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
1: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гуарутовская, Бизнес FM.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВОПИК Денис Юдин.
3: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
2: Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, в студии Елизавета Сглавуца.
1: Business FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». У микрофона Наталья Шашина. И сегодня у нас ресторанная тема с китайской спецификой. О том, как зайти на рынок Китая и можно ли сделать это через чебуречные. По крайней мере, о таких планах на днях объявил Сергей Миронов, основатель франшиз «Мясо энд рыба» и чебуречная «Бай Миронов», который ведет переговоры с потенциальными российскими и китайскими франчайзи. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Сергей, я честно скажу, как человек, который был в Китае как турист, я была бы исключительно рада встретить там наши чебуреки, поскольку россиянам порой сложно вообще разобраться в позициях меню в китайских заведениях. Но вы, наверное, будете рассчитывать не столько на российских туристов, сколько на китайцев?
6: Да, мы, конечно, в первую очередь будем рассчитывать на китайцев, и именно поэтому выбор пал именно на чебуреки, как на блюда все-таки российской кухни, которые будут им наиболее понятны.
5: А почему понятно? У них есть что-то аналогичное?
6: Мясо в тесте во фритюре, для них это совершенно понятная комбинация. Любое мясо в тесте плюс фритюр, это для них то, что они едят. Ну а здесь у нас все гораздо шире, у нас 15 видов чебуреков, начиная от чебурека с ягненком и барбарисом, заканчивая чебуреком с крабом-артишоком. То есть там и морепродукты, которые они любят, и все то, что они едят, как раз у нас все совпадает. Единственное, мы несколько чебуреков под них изменим. Надо добавить остроты, надо добавить немножко их вкусов. Но при этом все равно это останутся наши чебуреки.
5: В понимании обычного российского покупателя чебурек – это тесто с мясом, обычно говядина или баранина, а в Китае, мне кажется, более популярна свинина, правильно?
6: Да, в Китае популярна свинина. У нас есть чебурек свинина-говядина. Его не стоит делать чисто из свинины, потому что свинина-говядина – это такая оптимальная комбинация двух видов мяса, когда мы добиваемся понятного всем вкуса.
5: Кстати, вот если говорить о цене мяса в России и в Китае, как можно сравнить вот это соотношение цен на говядину, свинину, курицу?
6: Тут зависит от сорта мяса, зависит от мраморности. То есть наше мраморное мясо в России дешевле. Но нам не нужно мраморное мясо до конца, мы тут будем комбинировать. Я еще один момент, мы используем индейку и курицу в России, там тоже будем смотреть ситуацию с птицей, скорее всего, в одном чебуреке мы будем использовать утку.
5: Вообще, насколько реально нам конкурировать с китайским общепитом ценой?
6: Ну, смотря в чем. В чебуреках мы будем очень конкурентны. У нас тут все прекрасно. Здесь зависит от того, насколько вообще технология фастфуда отработана. У нас она отработана полностью. Мы что сделали? Мы посадили фастфудовские начинки, по сути, ресторанные блюда. Плюс мы сделали то, чего в Китае нет, но и в России нет. Мы сделали тесто, которое не пропускает бульон. То есть наш чебурек вы заказываете, вам его доставляют. Через полтора часа вы открываете термопакет, откусываете кусочек чебурека и выпиваете оттуда горячий бульон. Когда мы его придумали, это тесто, мы поняли, что не существует в мире ни одной тестораскатки, которая может его прокатать. И мы в России придумали эту мощную тестораскатку, и сейчас она выпускается только у нас. То есть мы искали ее по всему миру, мы не хотели ее придумывать, не хотели запускать производство. Нас повторить сейчас нельзя.
5: Российский чебурек против китайского по цене, это примерно какое соотношение?
6: Да я думаю, цена такая же будет. Я думаю, что мы там в юанях за те же деньги мы продавать, за которые продаем здесь за рубли.
5: Очень интересен, конечно, вопрос зарплат персонала. Вот если говорить в целом по рынку общепита Китая, зарплаты персонала в Китае насколько отличаются от того, что у нас на рынке?
6: Мы будем смотреть в конкретном городе, в конкретной ситуации, из конкретной кухни, какая будет зарплата. Зарплата там может быть повыше, чем у нас, но китайцы более производительны. Не хочу обидеть наших поваров, они гораздо меньше отдыхают, они гораздо больше работают, и даже если зарплата будет выше, то по количеству людей их будет меньше.
5: Понятно. А вообще легко ли в Китае найти повара, который соответствовал бы требованиям российского ресторатора?
6: Да, мы найдем. Если бы мы делали полноценный, там, большой, тяжелый ресторан, такой, как мясо-центр, рыба, все было бы очень сложно. Потому что, ну, люди с другим вкусом, повар должен пробовать то, что он делает, и очень сложно объяснить, какой вкус должен быть. Чебуречное, все гораздо проще, там, все технологии отработаны, все держится на заготовке. По сути, заготовка произвела 15 видов фарша, и там 6 супов и 3 морса, и на месте повар просто должен это все распаковать, раскатать тесто, положить начинку в тесто, пожарить его фритюре и отдать. То есть у него функционал очень простой, и под этот функционал мы очень легко всех адаптируем.
5: Ваша первая точка должна открыться в русском доме в Сиане, столице китайской провинции Шэньси, на оживленной туристической улице. Если я правильно понимаю, это будет что-то типа фудкорта.
6: Это будет кафе-фудкорт. Эта улица в день пропускает порядка 150 тысяч человек. Интересная нам улица. Сама чебуречная будет немножко другая. Она будет отличаться от того, что в Москве, потому что в Москве нет такой пропускной способности и нет необходимости делать такую мощную чебуречную. Там будет стоять много терминалов для оплаты, там будет работать больше поваров, там будет такая серьезная большая линия. И, по сути, как бы мы дорабатываем нашу концепцию, исходя из потребностей китайской стороны. Мы ее доработаем, это будет первая точка, и если мы договоримся, то на этой улице мы хотим еще сделать несколько точек, которые будут подпитываться от основного производства.
5: Конечно, интересно, насколько сравнимы арендные ставки на туристической улице в Китае и на туристической улице в Москве, допустим.
6: Пока мы все это до конца не понимаем, потому что у нас там, безусловно, будут какие-то преференции, это русский дом, это заинтересованы обе стороны. Я думаю, ставки будут минимальные.
5: То есть ниже, чем в Москве, правильно?
6: Я думаю, что в любом случае ниже, чем в Москве.
5: Вы говорили, что первым партнером будет, скорее всего, российский франчайзи, не китайский. А почему?
6: Потому что для китайского франчайзи это все слишком новое, ему сложно это объяснить. Нам легче проговорить это с российским франчайзи, у него понятная заинтересованность. А в дальнейшем, если все понравится, все заработает, и будет какая-то экспансия нашей чебуречной в Китае, то в этом случае уже да, уже дальше франчайзи будут китайские.
5: Очень интересно, конечно, поговорить об условиях запуска бизнеса в Китае. По сравнению с Россией, от лицензий до санитарных норм для общепита, разрешений, насколько там все сложнее?
6: Там все проще.
5: Сильно проще?
6: Да, там проще, там меньше законов все это регулирует. Наш предприниматель в России должен быть, ну, академиком, он должен знать столько. Это порядка 2000 норм, которые влияют на общественное питание. Представьте себе предпринимателя, который знает 2000 норм. Но это невозможно. Очень часто он узнает, что он что-то нарушил только тогда, когда его уже штрафуют. А там все это, конечно, очень сильно упрощено. Мы, в принципе, шли по этому пути упрощения. У нас заработала регуляторная гильотина, много всего нарезала, много всего упростила, но не до конца, но и мы умудрились принимать новые нормы, к сожалению.
5: На днях ведомости писали, что в перспективе российские рестораторы могут занять 2% рынка Китая объемом 745 миллиардов долларов. Вот только недавно у нас был, несколько лет назад, большой арабский поворот, когда, казалось, очень многие рестораторы запускали проекты в Эмиратах. Можно ли говорить теперь о китайском повороте?
6: Нет, нельзя сказать так однозначно. Надо все-таки принимать во внимание историю. Все иностранные бренды, которые заходили в Китай, все там либо закрываются, либо чувствуют себя достаточно плохо. Китайцы едят свою еду, она им привычнее. У них все-таки другие вкусы. И сказать, что туда может что-то зайти прямо и сразу выстрелить, нет, такого не бывает. Туда сможет зайти что-то либо адаптированное под них, когда ты свой бренд адаптируешь, когда ты свою кухню адаптируешь под Китай. Эта адаптация сложная. Очень мало кто на нее пойдет. Либо когда у тебя продукт совпадает. Вот ситуация с чебуреками, нам кажется, что продукт именно совпадает с их вкусом.
5: То есть именно с ресторанами, проектами все может быть куда сложнее, да?
6: Это будет однозначно куда сложнее. Могут существовать отдельные русские рестораны, а они будут как для российских туристов, так и для китайцев, которые придут познакомиться с особенностями, но это не будет какого-то глобального прихода на рынок российских рестораторов. Я в это особо не верю. Опять, не верю в это, исходя из истории заходов других компаний, иностранных компаний. Но у китайцев есть интерес к русской кухне, они с удовольствием едят борщ. Я смотрю по Москве, у нас же в Москве франшиза «Мясо энд рыба», и у нас огромное количество китайцев приходит к нам в гости. Такое количество, что в рестораны ввели все китайское меню, потому что без него невозможно, не все китайцы говорят по-английски, и там какой-то китайский форум проходит, у них работает сарафанное радио, вот «Мясо рыба» на Тверской, бывает ползала китайцев сидит, мы не понимаем, откуда они вообще взялись, потому что никакой рекламы, ничего не работает нигде. Где-то они у себя рассказали, пришли. Что они едят, я вам скажу. Они едят обязательно борщ, они едят наши пельмени из кижуча с крабовым биском, то есть для них это понятно, похоже на димсамы. Они едят все морепродукты, морепродукты из аквариума, устрицы, им интересно попробовать российскую дикую устрицу, гребешки, едят все с крабом и едят стейки. Ну, то есть, как бы вот в какую-то более сложную кухню, которая у нас есть, они обычно не уходят. То, чтобы китаец взял ризотто, это невероятно.
5: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный разговор. Теперь мы тоже в ресторанной теме. Это был Сергей Миронов, и говорили мы о том, легко ли будет российским заведениям завоевать свое место на китайском рынке.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
7: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
1: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 13.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Явка на выборах в Госдуму превысила 50%, сообщает Центр избирком. Онлайн проголосовали более 3,5 миллиона россиян. Сделать это дистанционным способом собирались свыше 4 миллионов граждан. Сегодня третий, последний день голосования на Дальнем Востоке. Оно уже завершилось. Серьезная автоавария произошла на 103-м километре Московской кольцевой автодороги в районе Щелковского шоссе. Движение по внешней стороне затруднено более чем на 1,5 километра, предупредил Дептранс. 3 полосы из 5 закрыты. Очевидцы сообщают о столкновении нескольких машин. На месте оперативной экстренной службы. Информация о пострадавших уточняется. Мошенники начали пугать россиян фейковыми долгами за свет и воду. Аферисты рассылают сообщения о неоплаченных коммунальных услугах и прикладывают ссылку до погашения долга. После перехода по ней деньги улетают мошенникам. Посольство США на Ближнем Востоке предупредили граждан о возможной непредвиденной эскалации и риске закрытия воздушного пространства. Американцев призвали соблюдать повышенную осторожность и учитывать возможные перебои с авиасообщением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. 1600 дронов в общей сложности сбито со вчерашнего вечера. Поврежден НПЗ в Капотне. В Подмосковье погибли 2 человека, 15 госпитализированы. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. В результате атаки загорелся складской комплекс в подмосковном Софине. Его все еще тушит. Известно, что там находятся крупные технопарки и распределительные центры Ламоды, Яндекса, а также Wildberries. В Иркутской области введен режим повышенной готовности. Жителям запретили ходить в лес из-за нашествия медведей. Ежедневно поступает где-то до 60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и встречах с людьми. Подробнее в нашем эфире. Итак, самая массированная атака беспилотников на столицу была отражена этой ночью, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. В Подмосковье 2 погибших, еще 20 человек ранены. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ в Капотне. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки. Эвакуировали около 400 человек. Последствия атак. Также есть в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Задымление было такое, что запах гари до сих пор чувствуется даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель бизнеса ФМ Александра Сидорова.
9: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9-й этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок Садовод и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревшей остался.
4: В Суфине из-за атак БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. Пожар тушит, сообщил глава Раменского округа. Помимо этого, глава округа сообщил о попадании в торговый центр. Есть пострадавший. В Суфине находится логистический технопарк Суфина площадью больше 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе Ламода, Яндекс, Wildberries и Bosch Siemens, говорит гендиректор аналитического консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Молдухов.
10: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, 2 больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Wildberries и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к 2 очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика логика работы складов, фулфилментов, пунктов выдачи заказа меняется достаточно быстро, мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
4: Ефим Молдухов, компания «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан», и что в результате атаки повреждено, цитирую, «одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики». Масштабы последствий атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новости» оборонный заказ Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
11: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
4: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
11: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
4: Тут российская Миноборона заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
11: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей, и повреждено больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на 3-дневных выборах в Госдуму. ЦИК сообщает, что все дни системы электронного голосования подвергается серьезным хакерским атакам. В Минцифры заявляли о диверсиях на сетях связи с целью сорвать выборы. А в некоторых регионах голосование уже завершилось, и на данный момент явка по стране превысила 50%. На прошлых думских выборах она была почти 52%. В Иркутской области запретили ходить в лес из-за нашествия медведей. В регионе введен режим повышенной готовности. Ежедневно поступает 50-60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и встречах с людьми, объяснил решение властей глава региона Кобзев. Из последних громких новостей для Иркутской области были 3 смертельных случая за сутки. В четверг в Киренском районе также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от походов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
12: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно 2 людей пострадали. В общем, обычно, там один эпизод за сезон. А тут просто какой-то массовый выход животных.
13: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес вводят меры?
12: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует. И сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрел животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнул, такого нельзя.
4: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии за нападение медведей закрыли туристические тропы, некоторые школы перевели на удаленку. А сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании. Хищник смял металлическое ограждение, проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа, когда тот вышел из будки на шум. Собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал 2 мужчин. Один пошел в лес искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года, и соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство. Глава СПЧ в интервью «Бизнес ФМ» объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
14: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной, а электровелосипед может. Если он не может разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
15: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
14: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, 100 000 камер. И никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
4: Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера. А с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения.
8: Реклама.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
17: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший своей концептуальной троицей мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, отчего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса. На Бизнес FM.
4: 14:16 в Москве. Сейчас строго по делу. Гость Бизнес FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
8: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
18: Здравствуйте, у нас в студии Евгения Гладкина, акционер и член совета директоров фабрики Федоскина. Федоскина, по крайней мере, для всех, кто хотя бы застал времена до 90-х, конечно, Федоскина, Палих,
19: Мстёры, Халуй.
18: Да. Во-первых, да, нам про это рассказывали, во-вторых, действительно, в большинстве домохозяйств какие-то эти предметы имелись.
19: Безусловно, мы выросли на шкатулках Федоскина, на панно Федоскина, по крайней мере, в моем детстве антураж, помимо ковра, который висел на стене, обязательно в воспоминаниях присутствуют разные всякие сюжеты сказок, федоскинские мотивы, которые, соответственно, украшали интерьер и создают некое такое теплое воспоминание о тех временах.
18: Ну, в 90-е все как-то порушилось, да, хотя на Старом Арбате иностранцам продавали все, что угодно, за какие угодно деньги. Что произошло с 90-х по начало 20-х? Я сразу скажу, что вы с мужем занялись этим как бизнесом в 22-м году. А что происходило с Федоскина все эти годы?
19: Вы правы, что, наверное, самые сложные времена наступили в 90-е, и в последующем, если другие какие-то направления бизнеса в стране, наоборот, расцветали, то что касается народных художественных промыслов и конкретно Федоскина, наша фабрика старалась как бы сохранить своими силами то, что было, но так как не применялись какие-то более новые современные схемы и продаж, и идеи с точки зрения продукта, и аналитика рынка, ну и так далее, то есть с точки зрения управления не было какой-то такой новой, необходимой струи, которая сможет сделать так, чтобы этот бренд стал популярен. Да и, собственно, давайте вспомним, что в 90-е и в начало нулевых было не модно любить все русское. Нам всем хотелось что-то такое, что за бугром. И вот на этом культурном, можно сказать, таком феномене мы жили долгие-долгие годы. И, конечно, сейчас я считаю, что наступили в хорошем смысле золотые времена для наших отечественных российских брендов.
18: Вы сказали «наша фабрика». С каких пор она ваша?
19: 2022 год, март. И вот именно в этот момент, когда многие принимали какие-то важные решения для себя, кто-то уехал, кто-то инвестировал деньги, наоборот, в свое русское, и мы с моим супругом приняли решение на торгах приобрести фабрику лаковой миниатюры с историей. Вот в прошлом году мы отметили 230 лет.
18: В 2022 году это все еще было государственное, да?
19: Это был последний промысел, который был выставлен на торги, именно государственный промысел.
18: Наверняка, так сказать, условиями были не только сумма денег, но и какие-то обязательства дальнейшие по обустройству, возрождению.
19: Это и определенные обязательства по сохранению, по возрождению, я бы даже сказала, потому что мы, например, когда пришли, на фабрике работало порядка официально 30 художников, но 20 из них фактически были мертвыми душами, которые числились. Реальных художников было около 10. На сегодняшний момент реальных художников на фабрике около 100.
18: Было 10, стало 100. Я правильно понимаю, что все равно каждый предмет Федоскина – это ручная работа?
19: Абсолютно. От начала и до конца.
18: Нету вот этого принта и печати, и размножения никакой. Абсолютно. Вот этой автоматизации нет и не планируется.
19: Абсолютно.
18: Но они повторяются, или каждая новая шкатулка будет новой?
19: Есть шкатулки, которые мы повторяем, но невозможно написать точно такую же шкатулку. Все равно будет немножечко по-другому рука расположена, или листва, или какие-то элементы, которые будут отличаться. Более того, каждая шкатулка имеет свой номер, она проходит художественный совет, и нет таких работ, которые, знаете, ну, как будто бы там тяп-ляп, и вот, и где-то там на Арбате продается.
18: Про Арбат, давайте поговорим чуть-чуть, это важно.
19: Сегодня большое количество на рынке представлено подделок Федоскина. Кто-то подчеркивает, что это Федоскина, хотя это не является Федоскина, кто-то просто завуалирует, говорит, что это сделано художниками Федоскина или по мотивам Федоскина. Но проблема главная заключается в том, что все подделки, в основном все подделки на процентов 90, наверное, это очень некачественные, страшные работы, которые просто порочат наш имидж.
18: А они как их делают? Чем
19: чаще всего это печать. Ну, самая простая история. Это наклейка.
18: Это наклейка. Это вообще не роспись.
19: Сначала, да, самая вот такая совсем простой вариант подделки. Это наклейка, покрытая лаком. Второй вариант – это, собственно, тоже такая же наклейка, но более технологичная, и обывателю сложнее отличить от настоящей живописи. Есть и настоящая живопись, но она такая примитивная, она такая, ну, я бы не побоюсь этого слова, даже страшная, знаете, как будто в детском саду кто-то там попытался что-то там точка-точка-запятая, и вот как будто бы уже тройка лошадей получилась.
18: Настоящий федоскинский продукт сколько должен прожить?
19: Нету срока годности у шкатулки Федоскина, они сделаны из папье-маше. Если дерево может от влаги, от, наоборот, сухости как-то вести, оно может рассыхаться, могут появляться трещины. То, что касается шкатулок Федоскина и папье-маше, за счет того, что и происходит навивка, за счет того, что происходит варка в чане с льняным маслом, потом просушка в печах, там нету стыков вообще, то есть мы навиваем полностью всю шкатулку, они все цельные. И шкатулку Федоскина даже можно опустить в кипяток, и с ней ничего не произойдет. Кстати, наша шкатулка одна про влажный воздух. Прилетаю в отель на Мальдивы, и вижу, стоит наша шкатулка прямо на ресепшене. Оказывается, клиенты дружат со владельцем, и подарили. Это было очень-очень приятно, что вот по всему миру в тех или иных местах ты видишь свой продукт.
18: Сколько шкатулок в год вы выпускаете?
19: За последнее время мы достигли цифры где-то около 150 шкатулок в месяц. Потому что наше производство не позволяет штамповать эти шкатулки. У нас ручной труд. У нас одна шкатулка производится от 4 до 6 месяцев. Один художник пишет в среднем одну шкатулку в месяц. Почему еще говорят, почему они такие дорогие? Ну, потому что только художник пишет одну шкатулку в месяц. А помимо этого художника, там сколько человек еще участвует в создании?
18: Ну вот, тогда где же здесь бизнес? Потому что бизнес подразумевает масштабирование. Вы так и будете 1800 в год выпускать? Или все-таки наряду с первой линией, абсолютно ручной, могут быть какие-то вторые, третьи, какие-то видоизменения? Но, в общем, все-таки тиражирование в хорошем смысле бренда, потому что это бренд.
19: Изначально Федоскина 230 лет назад начинали с прикладных вещей. Это были козырьки сначала, потом табакерки. И табакерки не просто были для того, чтобы нюхать табак, но еще и для того, чтобы, как смс-ки тогда закладывались во второе дно записочки, и на балу таким образом люди переговаривались. А потом наступили те времена, когда мы стали делать в большей степени предметы искусства, потому что в какой-то момент шкатулка, она стала не для того, чтобы хранить в ней украшения, а в большей степени как предмет, который украшает и задает определенную такую философию пространства. А сейчас же мы планируем еще дополнительно производить то, что сможет нравиться людям и носить более прикладной характер. На сегодняшний момент мы производим, например, салфетницы.
18: А там тоже вручную роспись? Конечно. Или все-таки это уже принты?
19: Нет. Что касается принтов, в эту сторону мы тоже двигаемся, но двигаемся не в сторону напечатать на шкатулке, например, а в сторону напечатать, например, на ткани наши классические сюжеты, либо адаптированные сюжеты. Мы делаем шелковые платки, мы делаем твилли, это такая лента, которую можно и на волосы, и на сумки сейчас очень модно носить. И есть масса знаменитых мировых брендов, которые, соответственно, являются, ну, скажем так, предметом желания многих женщин. И мы стараемся в своих продуктах из натурального шелка тоже отразить те тенденция в мире моды, чтобы это было, с одной стороны, про Федоскина, с другой стороны, модно и желанно со стороны женщин. И это уже то, что может быть напечатано, и то, что может носить характер массовости. Мы делаем новый продукт, достаточно популярный за последнее время, это косметички с тройками лошадей и с Красной площадью. Помимо этого, мы идем в сторону бижутерии и планируем, вот сейчас у нас как
18: вот
19: раз...
18: Вот я вижу на вас серьги.
19: Да, серьги.
18: У нас... сюжетом.
19: Сюжетом. Это балет, посвященный сюжет Большому театру и балету. И на самом деле у нас уже было несколько коллабораций с ювелирами нашими российскими. Мы делали вставки из папье-маше в изделия ювелиров. Это были и среднего сегмента серебро, и очень лакшери, дорогие, за несколько миллионов рублей. Это были коллаборации. Мы продолжаем, на самом деле, активно участвовать в разных коллаборациях. Для нас это очень интересно. Но помимо этого, нам было интересно делать такой продукт, который, с одной стороны, будет более доступный, с другой стороны, эксклюзивный с точки зрения того, что вставки точно так же все штучные, они все в единственном экземпляре, они все из папье-маше и с живописью, они точно так же проходят художественный совет, имеют номер, имеют авторство определенного художника. И это то, что...
18: Ну, чем тогда стать дешевле?
19: Размера. За счет размера. Одно дело сделать шкатулку, да, а другое дело сделать маленькую вставочку. Конечно, и с точки зрения количества материала папье-маше, потому что ценность шкатулки не только в живописи. Сама шкатулка, сделанная из папье-маше, она сама по себе уже является предметом искусства, потому что это сложный процесс, и все делается вручную, вплоть до петелек, которые соединяют крышку с основанием, делается вручную из латуни. Наши мастера сами выгибают, потому что невозможно найти готовые петельки. Настолько вот все у нас миниатюрное и аккуратное.
8: Строго по делу на Business FM.
4: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжим через несколько минут.
8: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1951 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Также были уничтожены 8 ракет большой дальности «Фламинго», 8 управляемых авиабомб и 4 снаряда «Хаймерс». В течение ночи было нейтрализовано 1110 украинских беспилотников в небе над российскими регионами и акватории Черного моря. 5 квартир получили повреждения в доме в подмосковных Люберцах в результате атаки беспилотников. Коммуникации в многоквартирном доме не пострадали, сообщил глава округа Владимир Волков. Люди, по его словам, также не пострадали. Жильцов поврежденных квартир разместили на базе школы «Феникса». В Балашихе дроном поврежден фасад многоквартирного дома. Пострадавших нет, власти организовали частичную эвакуацию жителей, сообщил глава округа Сергей Юров. Украина осталась без сталелитейной промышленности из-за российских ударов, пишет Financial Times. Из строя вышли 3 завода в Запорожской и Днепропетровской областях. Они давали 90% выпуска стали. Это грозит тяжелыми последствиями для экономики страны, отмечает издание. Мошенники начали заманивать российских студентов на фейковые вакансии с гибким графиком. После того, как молодой человек согласится на такое трудоустройство, жертвы предлагают оформить корпоративную карту по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт для кражи данных и денег. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 14:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Встреча представителей России и США может состояться в ближайшей неделе, сообщил замглавы МИД Рябков. Такие контакты, как он сказал, проходят регулярно, хотя продвижение идет медленнее ожидаемого. Ранее Сергей Лавров сообщил, что готовится его встреча с главой Госдепа Рубио на Генассамблее ООН. Она уже на следующей неделе. Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга. И ХДС рискует показать худший результат в своей истории, в то время как ЭДГ укрепляет позиции. Каковы основные прогнозы? 1 сентября следующего года российские старшеклассники будут учиться больше. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. А еще с 27 года можно изучать все предметы только на базовом уровне. Эти другие темы в нашем эфире. Ну а прямо сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость Business FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
8: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
18: Ну, пора спросить, сколько стоят настоящие шкатулки Федоскина?
19: А шкатулки Федоскина стоят от 30-50 тысяч рублей и выше. Большие ларцы со сложной живописью могут стоить порядка 700-800 тысяч рублей. И это то, что является действительно настоящим таким культурным наследием. То, что даже вот простая маленькая шкатулка, на мой взгляд, это то, что остается с нами навсегда. То есть, когда мы дарим человеку шкатулку, на день рождения, по случаю окончания школы, на рождение ребенка, например, да, эта шкатулка, она... Потому что другие предметы, они в конечном итоге теряют свою актуальность, выбрасываются, ломаются. Шкатулка, она остается с нами и передается по наследству. И это, на самом деле, очень ценный, на мой взгляд, ну, такой, знаете, возможность купить то, что действительно сохранится надолго.
18: А сколько стоят подделки на Арбате? Вы же
19: подделки не только на Арбате. У нас есть маркетплейсы сейчас. Борьба главная идет и с ними тоже.
18: Конечно, да. Уже Арбат это прошлый век, все верно.
19: Да, собственно, 1000, 2000, 3000, 5, 10 разные цены. Зависит от качества.
18: От наглости.
19: Не от наглости даже, от качества подделки. Потому что более сложные, видно, что вот человек продает подделку, которую достаточно сложно отличить, особенно простому человеку, конечно, она подороже. Если это откровенная наклейка, то, конечно, она будет стоить там несколько тысяч рублей. У меня был случай совсем недавно, и мне так настолько, знаете, бывает неудобно даже сказать человеку, что это подделка. Обратился один мой знакомый и говорит, моя жена едет сейчас на гастроли, и, конечно же, мы решили купить шкатулки Федоскина в подарок вот всем, кто будет, соответственно, с ней пересекаться в рамках этой программы. И мы заказали, мы думали, что тебя беспокоить? И заказали, купили несколько шкатулок и присылают мне фотографии. И я, мне просто даже и сказать, ну, не хочется расстраивать человека, что это не мои шкатулки, что это ужасно выглядит, что это, ну, настолько даже в какой-то степени позорит фабрику. Но такое происходит периодически. Периодически люди, с одной стороны, мы пиарим активно Федоскина, мы рассказываем и стараемся, чтобы особенно подрастающее поколение узнали про нас. С другой стороны, конечно же, те люди, которые нас подделывают, они откровенно, прямым текстом нам говорят спасибо вам большое за это, потому что вы вкладываете деньги в то, чтобы про Федоскина заговорили, а мы на этом зарабатываем.
18: Ну, слушай, я вам сейчас расскажу, мы там где-то год назад рассказывали такую историю, к нам многие обращались. Люди вяжут платки из козьей пуха, шерсти, не могу сказать точно, продают на маркетплейсах под названием «Оренбургский пуховый платок». И появился правообладатель, который стал их всех, так сказать, штрафовать. Они тоже не понимают, а чем их платок отличается от вот такого фирменного оренбургского. Они все делают то же самое. Это просто пример. Потому что борьба за бренды, она началась. И это такое явление, которое, ну, такое конфликтное. А что делать? А вот есть те мастера, которые, ну, в принципе, делают достаточно качественный продукт. И именно они пишут Федоскина.
19: Они не могут писать Федоскина. В том-то и дело, что они не могут ставить клеймо
18: Делают
19: Федоскин.
18: Делают в стиле, потому что каждая из четырех основных школ, а мы же знаем, там, Палех.
19: Да, Федоскина, и Федоскина является
18: Федоскина, тройка.
19: Родоначальником, да. Родоначальником лаковой миниатюры. И Палех, Халуй, Мстеры, они все чуть позже стали заниматься производством шкатулок. И, конечно, нас отличает очень сильно сама техника. Если Палех, например,

0: происходили в тот или иной момент. Это политические деятели, это полет Гагарина в космос, это абсолютно 9 мая. То есть это постоянное отражение всего происходящего. И долгое время не было отражение происходящего, в основном копировали. Сейчас наша задача в том числе создавать те сюжеты новые, которые будут отражать новые современные процессы, которые происходят с нами. Да? Вот, например, вчера я шла по улице и увидела, как два робота-доставщика едут по улице. И вспомнилось, что мы уже написали такую шкатулку, на которой робот доставляет, кому-то везет, соответственно, по улице, а рядом идет человек, тоже доставщик, с большим рюкзаком. Вот. И мы таким образом стараемся тоже отражать, чтобы через 100 лет, когда наши будущие поколения пришли в музей, они могли понять, чем мы вообще жили, что для нас было важно, ценно, что нас окружало. Тройка лошадей 200 лет назад была, а сегодня у нас уже совсем другие вокруг процессы происходят у нас вот у всех.
1: А что люди больше покупают? Современное или то, что как раз историческое, с историческими сюжетами?
0: Наверное, больше покупают исторические сюжеты, они более как будто бы, ну вот, раскручены, так скажем, но мы не так много и делаем современных. Очень сложно сказать, вот что больше покупают, потому что мы 50% создаем тех сюжетов, которые были созданы до нас. То есть минимально 50% мы должны обязательно, это наша обязанность, создавать тех сюжетов, которые зарегистрированы были когда-то давно. Мы можем пополнять этот перечень вот этих сюжетов, и мы этим занимаемся. Периодически мы выставляем на Большой художественный совет новые сюжеты, новые какие-то интересные решения. Ну, например, там у нас девушка, которая делает селфи. Даже такие уже идут сюжеты. И у нас классная была коллаборация с компьютерной игрой, очень, я считаю, эффективная с точки зрения и продаж, и с точки зрения популяризации среди молодежи. Для нас это одно из важнейших направлений — популяризировать среди молодежи, потому что про Федоскина те, кому 20-30 лет, никто не знает, а те, кому 10, тем более. И у нас была коллаборация с компьютерной игрой Atomic Heart, и я не знала, на самом деле, ничего про эту игру до тех пор, пока мы не сделали коллаборацию. И сначала мы интегрировали их компьютерного героя в сюжеты Федоскина. Ну, например, едет тройка лошадей, а там сидит герой компьютерной игры. Или балет и танцует, значит, в пачке главная героиня этой игры. На самом деле это удивительно, но благодаря этой коллаборации очень многие подростки на нас обратили внимание. Более того, даже мой сын, когда узнал, что мы делаем коллаборацию с этой игрой, он был настолько поражен, настолько воодушевлен. Они с ребятами эту тему обсуждали, что вот так вот здорово. А тот художник, который писал эти сюжеты, он наладил свои отношения со своим зятем, только благодаря тому, что зять, значит, фанат этой игры, и вот они на этой почве, у них появилась какая-то
1: общая тема,
0: да. И компьютерная игра потом интегрировала наши шкатулки как артефакты в саму игру. И очень удачно получилась коллаборация, я считаю.
1: А вот это 50% вы должны все-таки выпускать продукции с историческими сюжетами. Это скорее, так сказать, бремя вот для вас сейчас, ну, как для бизнеса? Или все-таки это и пользуется на традиционном способе?
0: Конечно, это пользуется. Мы не воспринимаем это как бремя и считаем, что возрождение и сохранение – это одна из важных частей нашей жизни внутри Федоскина. И здорово, что есть это обременение на самом деле. Это мы не относимся к этому как к обременению.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседует главный редактор Business FM Илья Копелевич. Продолжим через несколько минут.
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любом.

0: любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: В сезоне «Формулы-1» двухнедельная пауза перед тремя гонками азиатской части турнира в Азербайджане, Малайзии и Сингапуре. Это дает возможность болельщикам перевести дух и обсудить события последних двух гран-при. 6 сентября на легендарной итальянской Монце, а 13-го дебютный заезд на гибридной городской трассе в Мадриде. Сезон получается одновременно предсказуемым и интересным. Предсказуемым из-за превосходства силовых установок «Мерседес», которыми пользуются 4 команды, а интересным из-за того, что в каждой гонке сохраняются интриги. В Италии лидер индивидуального зачета Андреа Кими Антонелли сотворил чудо на домашней трассе. 20-летний пилот «Мерседеса» стартовал с 19-й позиции после ужасной квалификации. За первые 3 круга он смог подняться сразу на 7 мест до того, как гонка была прервана из-за поврежденного ограждения трассы. В итоге он смог вырвать победу у партнера по команде Джорджа Рассела на последних кругах. В этой невероятной гонке Антонелли еще и стал первым итальянцем за 50 лет, который выиграл Гран-при Италии. В прошлые выходные пилоты королевских гонок опробовали новую трассу в Мадриде, названную «Мадринг». Она состоит из элементов улиц испанской столицы, соединенных специально построенными сегментами гоночной трассы. Еще до тренировок Макс Ферштаппен жестко раскритиковал ее. Четырехкратный чемпион мира не стеснялся в выражениях. Но его нелюбовь к уличным трассам хорошо известна. После завершения гонки к нему присоединились все. Гран-при Испании оказался скучным из-за крайне малого количества обгонов. Руководство «Формулы-1» уже пообещало доработать «Мадринг» к следующему сезону. Антонелли победил и в Мадриде, и упрочил свое лидерство в гонке за титулом. Главное, чтобы не начинал расслабляться раньше времени. Впереди еще 9 этапов.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM.
3: 14:45 в Москве. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, акционер фабрики лаковой миниатюры Федоскина Евгения Гладкина.
0: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
4: С прошлого года у нас тема креативных индустрий и поддержки традиционных народных промыслов вынесена на самый высокий уровень. Проходит теперь ежегодный форум креативных индустрий с участием главы государства. И про традиционные народные промыслы прямо было сказано особо. Что изменилось? Как это работает как бизнес?
5: Действительно, про нас заговорили, и это уже хорошо, потому что на всевозможных форумах нас стали приглашать, мы стали рассказывать, чем мы занимаемся, как мы выстраиваем бизнес. Ведь народные художественные промыслы – это фактически фундамент всей креативной индустрии. Это то, из чего берет свой, ну, скажем так, энергию, росток, который прорастает дальше, уходя в другие сферы креативных индустрий, будь то художники, будь то дизайнеры, скульпторы, кино, там все, да, все креативные индустрии, они должны опираться на свои корни. И вот народные художественные промыслы являются этим фундаментом, являются этими корнями, благодаря которым, вдохновляясь этим, мы делаем те или иные продукты, мы делаем те или иные проекты, фильмы, там актеры участвуют в спектаклях, ну и так далее, и так далее. И здорово, что про нас заговорили, здорово, что благодаря вот этой коммуникации, ну, например, там, нас пригласили на Питерский экономический форум, у меня завязался диалог с руководителем выставки открытие ярмарки, точнее, современного искусства «Блазар», мы сделали коллаборацию. То есть это все дает нам возможность вместе двигаться, вместе создавать какие-то новые проекты. Ну и с точки зрения господдержки, безусловно, когда есть за плечами такая опора, это всегда помогает фактически реализовывать свои идеи.
4: А как бизнес, это все работает или не работает?
5: Наша основная задача, чтобы Федоскина, именно фабрика Федоскина, могла жить самостоятельно без нашего дотирования, так скажем. Уже сейчас мы стали выходить в ноль, но чтобы компания зарабатывала, для этого для нас очень важно сделать креативно-туристический кластер, который планируем мы построить в селе Федоскино. Мы видим в этом большую перспективу и для самого региона, для Московской области. Это будет такая классная точка притяжения для туристов, для иностранцев, для наших граждан. Это будет возможность провести время с пользой, не просто приехать и отдохнуть, не просто поселиться в гостиницу и, там, не знаю, ходить в бассейн, спа и так далее, но и получать культурную составляющую. Культурная программа с точки зрения лекционных составляющих. Мы будем делать лекции, мы будем делать мастер-классы, мы будем делать различные программы, которые будут помогать, так как это креативно-туристический кластер, то есть не только туризм, но и возможность людям из разных креативных профессий приезжать к нам для того, чтобы повышать свою квалификацию и питаться тем самым. Вот то, что я говорила, что народные художественные промыслы — это как фундамент, это как такой корни, да, из которых прорастают другие направления творческих профессий. И для того, чтобы получить эти знания, для того, чтобы вдохновиться, как вот есть город писателей, да, или там еще какие-то другие направления, где человек творчески может приехать и создать там свой продукт. Вот мы видим, что Федоскина и наш проект, он будет очень важным, очень мощным с точки зрения и популяризации народных художественных промыслов всецело, и получение доп. Образования и возможности благодаря нам зародить какой-то новый продукт и реализовать его уже в том ключе, в котором видит тот или иной художник и артист.
4: Как с экспортом?
5: Экспорт всегда был важной составляющей нашей фабрики.
4: Понятно, это все-таки уникальный
5: продукт. Это все-таки уникальный. И это было не просто как экспорт. Шкатулки Федоскина, они всегда были, ну, такими маленькими миниатюрными послами, которые транслировали еще что-то. Потому что когда привозили, например, шкатулку в подарок, ну, там, первые лица государства через шкатулку, они могли еще...
4: Но там же сюжет.
5: Там это... сюжет. И через сюжет транслировалось что-то, что нужно было как-то усилить свою цель визита, так скажем.
4: Невербальное послание.
5: Невербальное послание. И год назад я была в Абу-Даби, попала совершенно случайно, познакомилась с очень серьезной дамой. Она является главным куратором и консультантом их местного Лувра, самым крупным коллекционером современного искусства. И выяснилось, что у нее в коллекции 50 шкатулок Федоскина. И она мечтает приехать в Россию и увидеть все, что изображено на шкатулках. Но на сегодняшний момент...
4: Тройка будет в Федоскина, настоящая.
5: Она есть.
4: Хорошо.
5: У нас можно приехать. И возвращаясь к экспорту, конечно, мы в этом направлении тоже активно продолжаем работать. Только что наши коллеги вернулись с БРИКСа в Индии. До этого ездили в Китай. А до этого мы проводили мероприятия в Италии. То есть мы по мере возможности и при поддержке государства участвуем в тех или иных крупных или некрупных мероприятиях.
4: А как вы замечаете, где больше интересно? Интересы проявляют.
5: Но на сегодняшний момент, конечно, внутри страны. На сегодняшний момент.
4: Это понятно. А вот за границей, условно, в Италии, на Ближнем Востоке или на Дальнем Востоке?
5: Ну, может быть, это будет очень субъективно, но, на мой взгляд, везде.
4: Да?
5: Везде вау-эффект.
4: Да?
5: Неровно, вау-эффект. Нас хотят, ну, например, в Италии я проводила, делала мероприятие, посвященное Николаю Чудотворцу. Это было, собственно, Рождество, Николая Чудотворца в августе. И я взяла для этого мероприятия шкатулку Федоскина, чтобы подчеркнуть антураж, и ее тут же купили. Хотя не было цели ее продать. Это к тому, что действительно наши изделия, они у иностранцев вызывают какой-то невероятный эффект. И всем нравится, что это ручной труд. сейчас уже все настолько стало автоматизировано, настолько все роботизировано, очень много...
4: Что аж не верится, что действительно
5: да,
4: сделано руками.
5: Не верится, но это чувствуется. Как я сказала, можно взять шкатулку Федоскина и почувствовать, сколько в ней тепла.
4: Под занавес. Ну, мы уже назвали цены, мы рассказали, как это делается. Главный продукт Федоскина, он эксклюзивный. Главный вопрос. Продается дорогое?
5: Продается на самом деле все в равнозначных пропорциях, потому что мы стараемся, может быть, это неправильно, конечно, но мы стараемся угодить разным клиентам с разными возможностями. И те вот, например, платки, про которые я вам рассказывала, там, косметички, это все наши попытки в первую очередь дать возможность соприкоснуться с брендом через те продукты, которые человек может себе позволить. И, безусловно, моя глобальная мечта, как многие когда-то хотели обязательно иметь Ролексы, моя глобальная мечта, чтобы все жители нашей страны хотели иметь шкатулку Федоскина у себя дома.
4: Настоящую,
5: конечно.
4: И дорогую.
5: Безусловно. Безусловно, настоящую дорогую, ту шкатулку, которая несет в себе ценности, традиции, наш культурный код, наши корни. Это то, что передается из поколения в поколение, и то, что ну, действительно настолько много в ней тепла, настолько много в ней какой-то русскости, что она делает интерьер всегда более живым и более теплым.
4: Ну что ж, прекрасно, спасибо. Мы поговорили сегодня о своем, о престижном, о дорогом и ручном. И у нас в гостях была Евгения Гладкина, акционер, член совета директоров Федоскина, ну, семейная пара, которая вложила свои собственные деньги в возрождение этого исторического российского бренда. Спасибо.
5: Спасибо, и я всех жду в Федоскина.
0: Строго по делу на Business FM.
3: С акционером фабрики Федоскина Евгенией Гладкиной беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: Реклама.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: До февраля пространство аптекарского приказа в Музее архитектуры имени Щусева будет отдано бумажной архитектуре. Проект «Бумажная архитектура. Долгий ящик», автором и куратором которого выступает архитектор Юрий Авакумов, выставочная трилогия. Первый ящик будет открыт для посетителей до середины октября, второй в ноябре-декабре, третий в январе-феврале будущего года. Бумажники – одно из самых неординарных явлений в отечественной архитектуре конца прошлого века. В центре этого нонконформистского движения были молодые архитекторы, преимущественно выпускники МАРХИ и Новосибирского инженерно-строительного института имени Куйбышева. И их концептуальное творчество было ориентировано не на реальное строительство, а на журнальные публикации, выставки, конкурсные идеи. Отсюда и название «Бумажная архитектура» или по определению Юрия Авакумова «Архитектура мысли», заставляющая каждого зрителя думать. Сегодня работы бумажников есть в Русском музее, Третьяковке, Пушкинском музее, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Нью-Йорке, но именно Щусевский музей получил в дар собрание, сделавшее его обладателем самой крупной коллекции бумажной архитектуры в мире. Да, бумажная архитектура – завершенный художественный момент. Ее эпоха ушла и не повторится. Но осталась возможность увидеть оставленный ею след, в частности, 300 графических работ, представленных на нынешней выставке. Первой за последние почти 20 лет. По словам директора Щусевского музея Натальи Шашковой, знакомство с этим феноменом показывает, что архитектура – это в первую очередь смелое творчество, не ограниченное материальным миром. И бывает так, что пусть не воплощенные, но высказанные идеи оказывают на умы даже большее влияние, чем построенные объекты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
8: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
0: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб, еще двое пострадали в результате столкновения 8 автомобилей в Москве. Об этом сообщили в ГАИ столицы. Водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на машины, стоявшие на обочине МКАД в очереди на заправку. По дороге за разбросаны обломки поврежденных автомобилей. Заняты 3 полосы движения из 5. Затор растянулся более чем на 1,5 километра. На месте происшествия работают оперативные службы. Выявленные на 30 избирательных участках нарушения устранены. Об этом сообщила федеральный омбудсмен Яна Вантратова. Она пояснила, что небольшие нарушения были связаны, например, с тем, что ящики для голосования не попадали в обзор камеры. Был также случай, когда камера была установлена так, что в зону видимости мог попасть бюллетень при заполнении в кабине. Парламент Северной Осетии переизбрал главу республики Сергея Миняйло. Он возглавит Северную Осетию второй раз. Депутаты отдали за его кандидатуру 61 голос. Два его соперника набрали, соответственно, 5 и 0 голосов. Россияне жалуются на неполадки в работе App Store, следует из данных сервиса СБУ РФ. Магазин у многих не открывается, приложения скачиваются медленно. На неполадки пожаловались более 500 человек. Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отражена самая массированная атака беспилотников на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Поврежден НПЗ в Капотне. В Подмосковье погибли 2 человека и загорелся крупный складской комплекс в Софине. Собянин заявил, что это была попытка сорвать выборы, но противнику это не удалось. Явка на выборах в Госдуму превысила 50%. По последним данным ЦИК, в Москве, между тем, избиратели сообщают о сбоях в системе электронных списков. Из-за этого на участках перестали выдавать бумажные бюллетени, сообщают наши слушатели. Избирателям предлагают онлайн-голосование. Но вот буквально только что Мосгоризбирком сообщает о масштабных хакерских атаках на систему электронного голосования и реестр избирателей в столице. И что все сервисы на выборах в Москве работают штатно и доступны все формы голосования. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, самая массированная атака беспилотников на столицу была отражена этой ночью, заявил мэр Собянин. По его словам, эта беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось. Но есть серьезные последствия. Количество погибших в Подмосковье выросло до 3. Еще 20 человек ранены, 15 из них были госпитализированы. В столице есть повреждения на территории московского НПЗ в Капотне. После этого сегодня московские заправки «Газпромнефть» ограничили продажу бензина до 30 литров, и еще накануне можно было заправлять до 60. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки, эвакуировали около 400 человек. Последствия атак есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Задымление было такое, что запах гари чувствовался еще утром. Даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель бизнеса ФМ Александра Сидорова.
10: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9 этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок Садовод и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Вот сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревшей остался.
3: В Суфине из-за атак БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. К тушению привлекли 8 пожарных расчетов, сообщил об этом глава Раменского округа. Помимо этого, он сообщил о попадании в торговый центр. Есть пострадавший. В Суфино находится логистический технопарк Суфино площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе Ламоды, Яндекса, Вайлдберрис и Bosch Siemens, говорит гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
11: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, 2 больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. Здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к 2 очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
3: Ефим Малдухов, точка сверки. С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов, ракеты «Фламинго» и «Пеликаны», что в результате атаки повреждено, цитирую, «одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России – объект логистики». Масштабы последствий атаки на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
12: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работало очень хорошо. Но, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, наверное, значительно более серьезные.
3: И вообще, насколько сложно отражать атаки на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
12: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
3: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это Radionics, где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать о последствиях этого?
12: Смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждено больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки ППЛА, все избирательные участки столицы открылись вовремя сегодня. Заключительный день голосования на 3-дневных выборах в Госдуму. ЦИК сообщает, что все дни система электронного голосования подвергается серьезным хакерским атакам. В Минцифры заявляли о диверсиях на сетях связи с целью сорвать выборы. На данный момент явка по стране превысила 50%. На прошлых думских выборах она была почти 52%. Около 2 часов дня в Москве на избирательных участках перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбои в системе электронных списков, сообщает бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Сотрудники избиркомов говорят, что компьютеры не работают по всей Москве, поэтому проголосовать бумажными бюллетенями невозможно. Избирателям предлагают онлайн-голосование, говорит москвичка Елена из Северного Тушина.
13: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Захотела прийти и воспользоваться бюллетенем. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом. Никто мне не лишит сегодня праздника демократии. Поэтому я подожду, пока система отвиснет, и вернусь через некоторое время.
3: Также нам директ телеграм-канала BFM написал слушатель, который пришел на избирательный участок номер 432, который находится в Тимирязевском районе, и пишет он, что не выдают бумажные бюллетени, так как зависла электронная система регистрации. А вот москвичка Вера пыталась проголосовать в Даниловском районе столицы, но ей тоже это сделать не удалось.
13: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго и простояла в очереди полчаса. Она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Только одна женщина давала комментарий члену избирательной комиссии, и очень жаловалась на организацию традиционного голосования, что ей очень долго давали бюллетень, очень долго оформляли, искали. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилась только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
3: Но москвичка Маргарита голосовала накануне на западе Москвы, и на участке не было никого, но она застряла там все же надолго. На участке тоже зависала система.
14: Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
3: Мосгоризбирком заявляет, что в Москве продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Горизбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. Отмечу, что в первый день голосования 18 сентября в Москве был массовый сбой в работе терминалов дистанционного электронного голосования на избирательных участках. Тогда ситуация была противоположной сегодняшней. Избирателей перенаправляли с электронного голосования на бумажные бюллетени. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими.
15: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
16: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
18: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
19: Журналист Алена Копылова.
18: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
16: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 15-16 в Москве. Столицу ждет дождливая неделя. Заморозит уже в понедельник, а во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель Центра Метео Александр Шувалов.
20: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основные свои зоны осадков покрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов, а затем снижение до 16-18. За счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей, теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона, наиболее активная его часть, проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветер.
3: Александр Шувалов, Центр Метео. Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду, привычного бабьего лета после осеннего равноденствия 23 сентября синоптики уже не ждут. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Это заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство, но вопрос так и не решен. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
21: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной? Электровелосипед может. Если он не может разогнаться, гнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
1: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
21: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, сотни тысяч камер. И никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
3: Что потребуется для контроля за электровелосипедами? Как должна работать система штрафов, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
2: Электровелосипеды по недавней практике отнесли к категории L, и они указали, что на это транспортное средство и на сегодняшний момент в принципе необходимо соответствующее водительское удостоверение. Поэтому говорить о том, что что-то будет уникальное, вряд ли возможно. Легко сейчас это будут водить, и абсолютно правильно, потому что возникают регулярные проблемы с дорожно-транспортными происшествиями, с нарушением правил дорожного движения, и людей это сильно раздражает. Другое дело, что нужно, конечно, это как-то систематизировать, не делать серьезную финансовую нагрузку на водителей, которые будут обучаться. Вопрос не решится только с обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться и заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Эти правонарушения начнут фиксировать и устраняться только после того, как будет работать камера автоматической фото-видеофиксации. Десяток штрафов берет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
1: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет и вот тем номера?
2: Здесь нужно тоже упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас в принципе на шеринговых электросамокатах есть номера. Но мы опять же видим, что у нас находчивые люди ломают, заклеивают и так далее. Поэтому в этой ситуации нужно более креативно подходить, чтобы возможность устранения не было заклейки. И была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
3: Лев Воропаев, автоюрист. Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера. С 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Чат GPT поселился в Word. Компания OpenAI встроила своего ИИ-помощника в текстовый редактор Microsoft. Что он умеет и будет ли работать в России, об этом Михаил Задорожный.
22: Абы какой Word для агента чат GPT не подойдет. Требуется редактор из пакета Office 2019 или более поздних версий, либо облачный Word по подписке Microsoft 365. Причем в последнем случае и агент будет работать и с бесплатным тарифом. И помощник встраивается в боковую панель Word. Он умеет создавать черновики, редактировать выделенный текст, исправлять ошибки, менять структуру документа, делать резюме. Это пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто так или иначе работает с текстом. Установить чат GPT для Word можно из магазина приложения Microsoft Marketplace, и даже в России больших проблем с этим возникнуть не должно, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
23: Даже если какие-то такие формальные ограничения возникнут, старый добрый способ с изменением региона на, условно говоря, Казахстан точно поможет, и внутри легального продукта Microsoft станут все абсолютные плагины и расширения, в том числе чат GPT. Другое дело, если мы говорим о продуктах для бизнеса легальных, вот там все, конечно, не так. Легальный B2B-продукт Microsoft в России купить нельзя. При этом, опять же, после 2022 года мы имеем, конечно, чудовищный разгул пиратства. Достаточно зайти на какой-нибудь marketplace и примерно в 10 экранов предложение о покупке ключей активации Microsoft Office 365, разбивка цен буквально 65 рублей-433 рубля. То есть за 3 копейки можно купить взломанный, естественно, пакет, в котором, опять же, как будто бы должно все работать.
22: Проблемы начинаются уже после установки. Для работы и агента ChatGPT World нужно зайти в учетную запись OpenAI, и это не всегда просто, продолжает гендиректор компании Naval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
24: Это расширение, оно связано с вашим аккаунтом, то есть вы должны быть авторизованы в своем аккаунте, оно не работает отдельно в Word или Excel. И поэтому здесь действует действуют все ограничения, которые соответствуют регистрации аккаунта. Здесь требуется VPN, в некоторых случаях требуется номер телефона, не всегда, но иногда.
22: Возможность запустить ChatGPT Vault в российских условиях все-таки есть. Своим опытом поделился руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
4: ChatGPT в России не работает, это выбор компании. Все доступы к ChatGPT идут через какие-то средства анонимизации. При этом важно понимать, что большинство современных западных платформ умеют видеть использование каких-то средств опоры блокировок, средств скрытия IP-адреса, поэтому там нужно дополнительные усилия прилагать. В моем случае было несколько проще, потому что у меня был активирован ChatGPT, подписка учетная запись на другую страну, и я просто вошел в эту учетную запись. Но, разумеется, это все нужно делать при включенном VPN.
22: Есть альтернативные ИИ-агенты, которые тоже умеют работать непосредственно в World. Например, это Ghostwriter. Российские пользователи могут его установить, но тут уже возникнут проблемы с оплатой подписки. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Гоа Рутовская, Бизнес FM.
16: Между делом с Кирой Альтман.
5: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, сообщила мне отличную новость. Она открывает очень камерное медиа в названии «Все наше детство».
6: Коробка, так называются площадки для игры в дворовый футбол, можно так сказать. И это очень сильно описывает то, что мы хотим рассказывать про локальное сообщество, про какие-то низовые инициативы, про любительский футбол. И также для нас тоже очень важно было, что это такая метафора коробки, в которой мы складываем определенные истории. У нас даже в Ферстиле есть печати. Из каждого города, в котором мы побывали, каждой стране, о которой мы рассказываем. И для нас это такая посылка вот в большой мир для нашего читателя. А по поводу аналоговости, наверное, в мире вечного думскроллинга, вертикального формата и безумного совершенно потока информации, в котором ты теряешься, который тебя в какой-то мере душит, нам показалось очень важно сделать что-то, что ты можешь потрогать физически, к чему ты можешь вернуться, что ты можешь почувствовать запах газеты и, в принципе, прикоснуться в самом прямом смысле слова к чему-то важному.
5: Интересно, да, что снова хочется печатное издание держать в руках? У меня так точно, и с пластинками так же.
6: Мне кажется, я никогда не отходила от этой аналоговости. И даже в рамках моей работы я очень люблю работать с музейными фондами, с аналоговым искусством. И очень тяжело мне дается digital art и все, что так или иначе связано с цифрой. Поэтому лично для меня этот печатный медиум, он всегда был очень важен, вне зависимости от темпа ускорения нашей планеты и наших жизней.
5: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15:28, студия Вероника Романова. Большая пробка длиной 5 километров образовалась сейчас на внешней стороне МКАДа от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. Там произошла авария. На 104-м километре Московской кольцевой автодороги столкнулись 8 автомобилей. Один человек погиб, двое пострадали. По предварительным данным, «Газель» въехала в машины у обочины, которые стояли в очереди на АЗС. Депутаты парламента Северной Осетии проголосовали за продление на новый срок полномочий Сергея Миняйла как главы республики. Спикер парламента сообщил, что за его кандидатуру отдали голоса 61 депутат. Сразу после подведения итогов голосования Миняйла принес присягу. Он возглавляет регион с сентября 21-го, а в статусе временно исполняющего обязанности с апреля. В Молдавии предложили полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы республика продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям и отметил, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Дизтопливо рекордно подорожало во Франции из-за кризиса на Ближнем Востоке до 2 евро 41 цента за литр. Это пишет агентство «Франс Пресс». Стоимость бензина, аналог 95-го, составляет 2 евро 17 центов. Стоимость держится на уровне 22-го года уже 10 дней. Цены на энергоносители растут по всей Европе вслед за активизацией наступления хуситов в Йемене и возможной блокировкой других морских путей, которые использовали в обход Ормузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние сутки произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Новый тест для Мерса. Сегодня в Германии выборы в региональные парламенты Берлина и Мекленбурга. По прогнозам, ХДС рискует показать худший результат в истории, в то время как АДГ и леворадикальные партии имеют все шансы укрепить позиции. Наблюдатели отмечают, что протестные настроения избирателей Восточной Германии способны заметно изменить политическую карту страны. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции требовали, чтобы мужчина вернул займ банку. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». В Иркутской области запретили ходить в лес из-за нашествия медведей. В регионе введен режим повышенной готовности. Ежедневно поступает 50-60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и их встречах с людьми, объяснил решение властей глава региона Кобзев. Из последних громких новостей для Иркутской области были 3 смертельных случая за сутки в четверг в Киренском районе. Также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от походов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
8: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно 2 людей пострадали. В общем, обычно, там один эпизод за сезон, а тут просто какой-то массовый выход животных.
9: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес вводят меры?
8: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует. И сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет, ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрел животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнуть такого нельзя.
0: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападений медведей закрыли туристические тропы. Некоторые школы перевели на удаленку. Сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании. Хищник смял металлическое ограждение и проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа. Когда тот вышел из будки на шум, собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал 2 мужчин. Один пошел в лес искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа. 20 сентября в Германии проходят выборы в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга Передней Померании. Они могут стать переломными для канцлера Фридриха Мерца. Его партия ХДС рискует показать худший результат в истории, а ультраправая альтернатива для Германии укрепляет позиции. Наталья Воробьева подробнее.
10: В Берлине и Мекленбурге передней Померании в воскресенье выбирают земельные парламенты. Как и на недавних выборах в Саксонии-Анхальт, где АДГ едва не получила абсолютное большинство, радикальные партии снова могут улучшить свои результаты. Однако ситуация в двух регионах разная. Главред берлинского телеграфа Александр Бойко считает, что в столице у АДГ шансов практически нет.
11: Берлин – единственный город в Германии, в котором самое большое количество живет людей на социальных пособиях. Большие шансы есть у зеленых, у Союз 90-х и также СПД и ЦДУ. Так как в большое количество иммигранты, как минимум 45%, то шансы победить АФД нулевые. Единственное, что АФД может со 100% набрать в среднем 20-25% максимум. Если вот АФД выиграет в 4-5 землях и уже часть власти попадет в руки Бундестага и Бундесрата, то шансы изменений в Берлине есть. А так в Берлине точно за АФД голосовать не будут, потому что они боятся, что пересмотрят гражданство, какие-то будут права сокращать, какие-то пособия. А это все другие партии им это дают, особенно зеленые.
10: Жительница Берлина Ольга еще не решила, за кого голосовать, но в кругу ее знакомых большинство настроено против Мерца. Люди устали от роста цен и милитаризации бюджета вместо социальных программ, говорит Ольга.
12: Я еще пока, честно говоря, не решила, за кого голосовать. Настроение у людей по-разному. Я думаю, Мерцем и политикой многие немцы недовольны, и они открыто об этом высказываются. На мой взгляд, по крайней мере, то, что я вижу в новостях или слышу от людей. Но я думаю, что люди не очень уже верят в эти выборы сильно. То есть они как-то более скептически уже относятся, потому что ситуация на сегодняшний день не такая уж радужная по поводу политической ситуации и нынешнего правительства.
10: По мнению немецкого политолога Александра Рара, в Берлине действительно АДГ может лишь улучшить свои результаты. Но большие шансы на победу у партии «Левая». Это посткоммунисты. В Мекленбурге передней Померании, на родине Северного потока, АДГ лидирует вместе с социал-демократами. Однако там позиции СДПГ, «Левой» и «Зеленых» достаточно прочные, чтобы создать правительство против АДГ, говорит Александр Рар.
13: В Берлине, по всей вероятности, все-таки выиграет партия.

0: прочные, они вместе смогут установить подъем альтернативы для Германии, создать, по всей вероятности, правительство против АДГ. Но это тоже будет абсолютно левое правительство, в котором тоже войдет партия левые. Таким образом, на территории бывшей ГДР происходят колоссальные изменения. Здесь чуть ли не другая политическая система, когда люди голосуют не за системные партии, а за радикальные правые или левые политические силы.
1: Как пишут немецкие СМИ, по результатам голосования ХДС может получить самый низкий результат в истории. Мерц уже отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Опрос показал, 78% немцев не считают его подходящей кандидатурой на пост канцлера. А среди сторонников ХДС большинство разочаровались в лидере. Как пишет немецкая Table Media, сразу после закрытия участков Мерц может собрать экстренное заседание руководства ХДС и поставить вопрос о доверии. Его условия – либо партия поддерживает жесткий курс реформ, либо смещает его и называет преемника. На этом фоне глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал пост лидера АДГ Алисы Вайдель, которая призвала прекратить бойкот российской нефти и газа ради поддержки слабеющей экономики Германии. Дмитриев написал, что Макленбург, передняя Померания, снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с АДГ вернется доступный и надежный газопровод «Северный поток». По его словам, это принесет региону низкие счета за электричество и экономический рост. В АДГ критикуют санкции против России и выступают за восстановление экономических связей. Мерц же обвинил депутатов АДГ в поездках на шампанские приемы в России. Выборы 20 сентября могут стать решающими для Мерца. Если ХДС провалится, канцлер рискует повторить судьбу Олафа Шольца, который ушел после вотума недоверия. Пока же Германия наблюдает, как на востоке страны формируется новая политическая реальность, где крайне правые и левые задают тон, а энергетическая тема снова звучит в полный голос. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Зафиксировано более 1000 DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России. Из них 124 атаки на систему дистанционного электронного голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Сегодня в России заключительный день выборов в Госдуму. Подробности в начале следующего часа. Ну а пока к другим темам. Олег Пайс, основатель и гендиректор Mixit, одного из крупнейших российских брендов косметики, отправлен судом под домашний арест. Бизнесмен подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности уголовного дела не сообщаются. Как Пай построил косметический бизнес с многомиллиардной выручкой и какие конфликты сопровождали его компании и чем нынешнее дело может обернуться для Mixit? Об этом Олеся Савоськина.
4: Олег Пай не впервые оказывается в центре судебных разбирательств. За его плечами конфликты с партнерами, многомиллионные долги и банкротство одной из компаний. Сегодня его знают как создателя Mixit, но начинал он не с косметики. По образованию Пай – инженер-проектировщик мостов. Еще студентом продал автомобиль, купил швейную машинку и открыл ателье по перетяжке автосалонов. Позже начал производить мебель для московских клубов и ресторанов. В 2012 году запустил интернет-магазин HomeMe. Через два года его оборот приблизился к 3,5 миллиардам рублей. Но компания не расплачивалась с поставщиками и подрядчиками. Те обращались в суд, а в 2018 году HomeMe признали банкротом. К тому времени Пай уже развивал Mixit. В 2014 году он основал бренд вместе с Еленой Назаровой, бывшим парикмахером-стилистом. Начинались необычные идеи. Покупатель мог сам собрать крем на сайте, выбрать основу, компоненты и аромат. Средства смешивали под заказ, а на флаконе печатали имя клиента. Отсюда и название Mixit. Смешай это. Раскрутиться помогли блогеры. После одного поста Ирены понарошку компания получила 1000 заказов за 3 дня. Как Mixit удалось вырасти в бизнес с миллиардными оборотами и что сегодня происходит на российском рынке косметики, объясняет основатель Остриков Beauty Publishing Сергей Остриков.
5: Mixit начинали как розничный проект, как отдельный интернет-магазин, как отдельные офлайн-точки. Потом они начали экстремально расти именно в эпоху инстаграм-брендов. Своего пика они достигли с выходом на маркетплейсы после пандемии. Ради этого развития им пришлось тогда отказаться от своей большой франшизной сети. Любой крупный бизнес, у которого обороты начинают исчисляться в миллиарды, он становится интересен для органов, либо недобросовестных конкурентов, либо партнеров, либо желающих захватить компанию. Есть такое ощущение сейчас, что рынок начинает консолидироваться, и это не всегда на благо рынка идет.
4: Сейчас Mixit делает ставку на модную косметику по доступным ценам. Продукция бренда продается в 30 тысяч точек в России и СНГ. Но без конфликта

0: продуктов внутри Mixit вновь не обошлось. Галина Рязанова, которая разрабатывала косметику бренда, заявляла, что ей обещали не менее трети бизнеса, но долю так и не оформили. Стороны несколько лет судились в России и на Кипре. В 2024 году СМИ сообщали об обысках Mixit. Связаны ли они с нынешним уголовным делом, неизвестно. Следствие изначально просило для Пая домашний арест. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
1: С одной стороны, у нас давным-давно Владимир Владимирович Путин дал установку, что по делам экономической направленности мер пресечения в виде помещения под стражу должна избираться в исключительных случаях. А с другой стороны, понятно, что во всех предпринимательских конфликтах мера пресечения в виде помещения под стражу избирается очень часто. А еще забавнее, как у нас правоохранители говорят, а это не связано с предпринимательской деятельностью, это вы просто совершили мошенничество. Но при этом иногда мера пресечения в виде домашнего ареста избирается, когда, допустим, лицо уже начало сотрудничать со следствием, признало вину. Когда на кону понятно, что делить, и актив жирный, то неожиданно правоохранители, по странному совпадению, начинают особо глубоко погружаться в подобные споры.
0: Почему гендиректор Mixit оказался в центре внимания правоохранителей и что теперь будет с компанией, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии, бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
2: У самой компании дела вроде бы шли нормально. Оборот уже превысил 10 миллиардов рублей в год. Их уже можно относить к крупному бизнесу. Они собирались делать флагманский магазин, совмещенный с большим салоном красоты, подобно тому, что сделали в ГОШ в универмаге «Цветной». Проект имиджевый и достаточно дорогой. Прибыли такие проекты не приносят.
3: Если дело не связано с Mixit, это может пройти незаметно для дел компании?
2: Вряд ли. Она принадлежит физлицам. Тут можно провести параллель с «Натурой Сибирика», которая долго лихорадила, и только после того, как она перешла периметр АФК-системы, у нее вроде дела наладились.
0: В прошлом году Mixit вышел на чистую прибыль в 3,5 миллиарда рублей. Компания открыла второй завод в подмосковном Солнечногорске, вложив почти 1,5 миллиарда рублей. И в этом году Пай рассчитывал довести выручку до 45 миллиардов рублей. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Напомню, Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской и запрещенной.
5: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
7: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
6: Имя нарицательное на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Новый сет «Игра» в Twins Garden. Для тех, кто любит не только побаловать свой желудок и эго, но и пощекотать мозг. Внимание, вопрос. Почему одна сторона тунца на рыбных рынках в Японии стоит на 20% дороже, чем другая? Пока вы думаете, можно попробовать черноморского саргана, завернутого как сосиска в тесто, или грибницу жареных вешенок на шпажках, по факту оказавшихся котлетой из северной щуки. Динамичный ужин только для 8 человек за столом. 30 тысяч рублей на одного стоит возможность приобрести этот опыт. В самом сообразительном фишке, на которой в финале можно сыграть ва-банк. Что на кону, не скажу. Моя компания «За обедом» — люди в гастрономической и винной культуре прокачанные, но и они, надо сказать, иногда подвисали. Вопросы профессионального уровня «что, где, когда» и новые блюда Виталия Савельева, бренд-шефа «Твинсгаден», вызывающие реакцию от удивления и растерянности до полного восторга. Не хочется лишать вас удовольствия и рассказывать обо всем, что вас ждет, но только через 2-3 часа игры вы и сами захотите срочно в нее кого-нибудь вовлечь. Как минимум подарить билет на ужин тому, кому должны. Винный пэринг к игре есть тоже. Более того, в викторине сета немало вопросов, касающихся и вина. Учитывая серьезность винной коллекции «Твинсгаден», я бы не стала лишать себя возможности выпить чего-нибудь редкого в России и мире уже заканчивающегося. Стартует новый сет в «Твинсгаден» 23 сентября, и у вас есть шанс поиграть за ужином или поужинать во время игры одним из первых. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Business FM.
4: 15:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. В образцах 20-й серии вакцины для собак Мультикан 8 Россельхознадзор обнаружил живой вирус болезни АУЕСКИ.
6: Итоги недели.
4: Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на службу. Там подтвердили связь этой партии с массовой гибелью собак. Ранее Россельхознадзор потребовал по всей России изъять 20-ю серию из обращения и уничтожить. На этом фоне производитель вакцины «Ветбиохим» приостановил выпуск всех серий «Мультикана». Какими будут последствия для компании и всего рынка ветеринарных вакцин? Подробнее Олеся Савоськина.
9: 20-ю серию «Мультикана 8» сам «Ветбиохим» отозвал еще 18 августа. В ней было 60 тысяч доз со сроком годности до 2028 года. Их поставили более чем в 10 регионов страны. В соцсетях владельцы сообщали примерно о 300 погибших животных. Сейчас возвращенные партии уничтожают. С каждой из них компания отбирает контрольные пробы для исследования. Ранее производитель также приостановил реализацию других 3 своих вакцин «Мультикана», а теперь ограничения распространились уже на всю линейку. Ветбиохим заявлял, что препарат перед выпуском прошел контроль качества, а в исследованных компанией архивных образцах вирус АУЕСКИ не находили. Однако его все же обнаруживали у собак, погибших после прививки. А сам Ветбиохим также выпускает вакцину против этого вируса для свиней. Болезнь АУЕСКИ еще называют псевдобешенством. Может ли инфекция передаваться от зараженной собаки человеку и насколько она опасна для людей, говорит ассистент, кандидат ветеринарных наук Санкт-Петербургского Государственного университета ветеринарной медицины Владислав Березкин.
10: При укусе, каком-то контакте, у человека случаи бывают, но они не смертельные. Просто в месте внедрения вируса, ну, пусть будет это кожа или что-то, будет просто зуд и все. И то это большое количество возбудителя должно попасть. Как нет, не опасен. Вот у животных, у хищных, да, только смертельно.
9: Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее не исключал отзыва лицензии у Ветбиохима. О возможных последствиях для рынка говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
11: Вывестить этот объем, если он выпадет, будет просто некому. Конечно, есть альтернативные поставщики, но нарастить объемы поставок или производства кратно, я думаю, что никто технически не сможет себе позволить. Если будет приостановлена деятельность этой организации, на рынке буквально может произойти коллапс, потому что речь идет о крупнейшем поставщике, который обеспечивает порядка 70% рынка.
9: По данным RNC Pharma, на Ветбиохим приходится почти 3/4 проданных в России доз вакцин для домашних животных. Сам Мультикан 8 дает почти 1/4 продаж. 7 препаратов компании входят в российский топ-10. Пока массового отказа от других вакцин Ветбиохима среди ветеринаров нет, говорит ветеринар, член правления Национальной ветеринарной палаты Александра Анохина.
12: На текущий момент не наблюдается никаких проблем с объемом вакцин. Они не подражали. У нас есть аналоги, они использовались как то, в общем, до этого инцидента, так и после него. Выбор был всегда. Начнут ли владельцы откладывать эту вакцинацию? Я думаю, что нет. Если это владельцы, которые регулярно вакцинируются, скорее они дополнительно проконсультируются с ветеринарным врачом. Но то, что менять вакцинацию среди владельцев, мы такой тенденции точно не видим.
9: Еще до официального заявления Россельхознадзора Ветбиохим начал предлагать владельцам погибших собак компенсации. По словам хозяев животных, речь шла примерно о 200-300 тысячах рублей. Соглашения предусматривали отказ от дальнейших претензий и запрет разглашать детали договоренности. Производитель объяснял это стандартной юридической практикой и вину за гибель животных не признавал. В то же время владельцам все равно придется доказать, что животное пострадало именно из-за вакцины, говорит юрист, председатель ассоциации
0: Ассоциации зооправа Анастасия Федюнина.
13: Решение Россельхознадзора повысило возможность для выигрыша в процессе на 80%. Но если производитель будет благоразумен и честен, то люди не будут вынуждены идти в судебный процесс, а при предоставлении небольшого пакета документов в досудебном порядке получат законные выплаты.
14: Если человек получил компенсацию, отказался от претензий, новое решение что-то меняет?
13: Если он ее считает недостаточной, то он вправе выйти в суд и аргументировать свою позицию.
0: Совместная проверка Ветбиохима Россельхознадзором и прокуратурой продолжается. Первые результаты собственного расследования компания обещает представить к 25 сентября. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Дипфейк на продажу. В Даркнете предлагают несуществующие в реальном мире синтетические личности, способные проходить различные проверки как человек.
6: Итоги недели.
4: На них можно, например, оформить кредит или открыть счет на криптобирже. Стоимость такого цифрового Франкенштейна около $200. Подробнее Михаил Задорожный.
15: За последний год на форумах Даркнета и в некоторых телеграм-каналах были опубликованы более 10 тысяч объявлений о продаже полного набора данных синтетических личностей, включая дипфейк-селфи и соответствующие документы. Это установили исследователи из компании Coveron и платформы NordLayer Intelligence. По их сведениям, профили могут содержать в том числе украденные данные, такие как номера социального страхования, а также сгенерированную ИИ-информацию, имя, адрес, клонированный образец голоса и так далее. Полный набор стоит $200, но можно всего за $10 купить отдельные элементы, например, дипфейк-селфи. О том, как создаются такие дипфейки, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
16: Сейчас с помощью АИ создается сам профиль, он прям выращивается. Заводят соцсети, делаются фейковые заказы, меняются там номера телефонов и создается цифровой профиль. Для чего делается? Фактически это для прохождения скоринга, где проверяется не совокупность в целом данных, а проверяется, что эти данные есть, они реально где-то пробиваются от открытых-закрытых баз. Есть более сложные, это где этой личности, там, реальный паспорт и так далее. К примеру, если утекли какие-то документы, номер телефона, адреса, на этих данных строится новая личность. Это может быть даже новое лицо в паспорте. Но это и голосовая проверка, и измененные данные в сервисах, там, доставки еды и так далее.
15: Продолжает сооснователь компании Промобот Олег Кивакурцев.
17: Что касается технологий финансового сектора, действительно, их тоже можно ввести в заблуждение с помощью нейронных сетей. Есть параметры, по которым они анализируют наличие пользователя, реально ли или нет изображение перед видеокамерой. Есть прецеденты, когда обманывают и проверку голоса, есть прецеденты, когда обманывают и систему распознавания пользователя по лицу. Это приводит к тому, что можно, например, взять на пользователя кредит, но система безопасности банков тоже не стоит на месте и придумывает все более и более безопасные инструменты проверки.
15: В России синтетическим личностям нашлось другое применение. Они помогают обходить введенные в недружественных странах ограничения на доступ к различным онлайн-сервисам, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горилкин.
18: Различные зарубежные организации очень не хотят гражданам России выдавать доступ к своим сервисам. И поэтому есть различные способы сделать некую личность, как будто бы гражданин Евросоюза, даже там будет фотография или уже видеозапись, как будто бы с паспортом в руке, чтобы пройти некую доп-верификацию. То есть это история популярная. Ранее, к примеру, хватало фотографии, когда все научились поделать фотографии, и также просить видео. Ну и, собственно, вот видите, новый этап. Продают, скажем так, заготовки под различные сценарии для прохождения таких негосударственных верификаций.
15: По словам экспертов по кибербезопасности, мошенники в России не используют цифровых франкенштейнов, потому что для кражи денег у банков они почти бесполезны. Подавляющее большинство кредитных организаций подключены к базам МВД и могут по ним проверить подлинность паспорта. А без паспортных данных кредиты гражданам у нас не выдаются. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Реклама.
19: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Деньги с Кириллом Гомельским.
20: Все-таки народная мудрость – великая вещь. Поговорка «жадность приводит к бедности» в спорте тоже работает. Иронично, что речь о футбольном клубе из одного из самых богатых мест на планете – Монако, за который с 2018-го выступает Александр Головин. Моногаски провалили прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только 7-е место, и будут играть не в Лиге чемпионов УЕФА, а в Лиге конференций, третьем по значимости европейском турнире. И если выход в ЛЧ гарантировал десятки миллионов евро, то сейчас они при победе в каждом матче смогут заработать меньше 20 миллионов. Дыру в бюджете клуба в 60 миллионов евро призовыми не залатать. Пока мы смотрели чемпионат мира, в дело вмешалась ненавистная всеми французскими клубами национальная дирекция по контролю менеджмента – футбольная счетная палата. Ее постановление – уменьшить зарплатную ведомость на 20%. Делать нечего, нужно продавать дорогостоящих игроков, и Монако начал переговоры по трансферам Ламина Камара в Челси за 55 миллионов евро и Флориана Балагана в Эвертон за 50 миллионов. Итого 105 миллионов, которые бы спасли команду. Сделка по Балагану закрылась первой, и монегаски уже потирали ладошки. Вопрос решился. Двух лидеров продавать не хотелось, поэтому они намеренно забывали пересылать документы по Камара в Челси вплоть до закрытия трансферного окна. Челси остался без замены для ушедшего Энцо Фернандеса, а Монако без 55 миллионов. Но вот незадача. Балаган не прошел медосмотр в Эвертоне, и трансфер не состоялся. Итоговый результат – 0 в копилку клуба. Теперь встает невозможный раньше вопрос – продажа Головина. Лучше бы без хитрости и обмана. Фэрплей нужен не только на поле, но и в руководстве.
6: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 15:59, в студии Вероника Романова. Элла Памфилова заявила о беспрецедентном уровне консолидации на выборах. По словам главы ЦИКа, голосование в России проходит спокойно и достойно, несмотря на, цитирую, «все потуги врагов». Также Памфилова сказала, что все жалобы, поступающие в Центр избирком, рассматриваются мгновенно. Одновременно с этим в Мосгоризбиркоме сообщили, что масштабные хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей продолжаются. Уточняется, что число избирателей в системе ДЭК в Москве достигла 3 миллионов 150 тысяч. И подчеркивается, что все системы голосования в Москве работают стабильно. Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за российских ударов. Заводы, которые обеспечивали 90% производства этой продукции в стране, сейчас простаивают, заявили в компаниях Метинвест и ArcelorMittal. Как пишет Financial Times, Россия развернула кампанию ударов в ответ на череду украинских атак на российские объекты. Киев лишился более 1,5 миллиарда долларов налоговых поступлений из-за ударов России по заводам, портам и складам. Три крупнейших металлургических предприятия в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской остановили свою работу, подвергшись ударам в этом месяце. Из-за невозможности вывозить сельхозпродукцию морем, ее экспорт сократился на 60%. Ранее Федерация металлургов Украины заявили, что в стране стоит вопрос выживания отрасли. Доля металлургии в украинском ВВП снизилась почти до нуля. Завтра в Москву придут затяжные сильные ливни. По прогнозам синоптиков, дожди продолжатся почти всю неделю. Температура воздуха ожидается от плюс 11 до плюс 17. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 16:01 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что представитель одной из партий пытался внедрить вирус в систему электронного голосования в Москве, чтобы остановить ее работу. Имя злоумышленника Памфилова не назвала. Тем временем в столице на некоторых участках возникли проблемы с выдачей бумажных бюллетеней. Как рассказали слушатели Бизнес FM, им сообщили о сбое в системе электронных списков и предложили проголосовать онлайн. 1600 дронов, а еще ракеты «Фламинго» и «Пеликан» ВСУ предприняли беспрецедентную по объему задействованных сил попытку прорвать воздушную оборону Москвы. Под удар попал НПЗ в Капотне и складской комплекс «Софьине». Есть погибшие. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Сегодня днем в Москве на избирательных участках перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщают Бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Сотрудники избиркомов говорят, что компьютеры не работают по всей Москве, поэтому проголосовать бумажными бюллетенями невозможно. Избирателям предлагают онлайн-голосование, говорит москвичка Елена из Северного Тушина.
2: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Захотела прийти и воспользоваться бюллетенем. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом. Никто мне не лишит сегодня праздника демократии. Поэтому я подожду, пока система отвиснет, и вернусь через некоторое время.
21: Елена, жительница Северного Тушина, по ее словам, в 15 часов очередь только увеличилась. Также нам в директ в телеграм-канала Бизнес-ФМ написал слушатель, который пришел на избирательный участок номер 432, который находится в Тимирязевском районе. Он пишет, что не выдают бумажные бюллетени, так как зависла электронная система регистрации. Москвичка Вера пыталась проголосовать в Даниловском районе столицы, но ей тоже этого сделать не удалось.
3: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго и простояла в очереди полчаса. Она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Только одна женщина давала комментарий члену избирательной комиссии, и очень жаловалась на организацию традиционного голосования, что ей очень долго давали бюллетень, очень долго оформляли, искали. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать, идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилась только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
21: Вера, жительница Даниловского района столицы. Москвичка Маргарита голосовала накануне на западе столицы. На участке никого не было, но она застряла там надолго. На участке тоже зависала система.
22: Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
21: Маргарита, жительница Москвы. Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке? Объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
23: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже децентрализована, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой, система может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то эта система, которая и недоступна.
5: И они, получается, между собой все не связаны?
23: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, на них атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
21: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Мосгоризбирком заявляет, что в столице продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Горизбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. Отметим, что в первый день голосования, 18 сентября, в Москве был массовый сбой в работе терминалов дистанционного электронного голосования на избирательных участках. Тогда ситуация была противоположной сегодняшней. Избиратели перенаправляли с электронного голосования на бумажные бюллетени. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестор-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
7: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Мохо в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
21: Сергей Суверов, инвестор-стратег УК «Арикапитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейский НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится еще встреча Трампа с Си Цзиньпином в четверг в Вашингтоне. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
8: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение
9: движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
21: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: По данным столичного Росреестра, в январе-июле этого года в Москве зарегистрировано 78 609 переходов прав на основании договора купли-продажи жилья. Данный показатель увеличился на 4% к 7 месяцам 2025 года и сопоставим с аналогичным периодом 2024. Словом, московская вторичка по-прежнему в порядке. Так что советы Росреестра, как избежать приостановки и отказа при регистрации сделки с готовым жильем, очень своевременно. Во-первых, договором купли-продажи должны быть зафиксированы все существенные условия сделки, отсутствие которых может привести к оспариванию перехода прав. Наиболее частыми ошибками являются отсутствие цены, порядка расчетов и информация о лицах, сохраняющих право пользования объектом после его отчуждения. Скажем, о членах семьи бывшего собственника, имевших право на участие в приватизации, но отказавшихся от него. О зарегистрированных в квартире несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей и так далее. В договоре нужно указать, кто все эти люди и какие у них права на проживание в квартире. А если таких людей нет, надо четко прописать это в тексте сделки, настаивают в Росреестре. Следующий аспект – соблюдение требований к форме и содержанию договора. Например, законом установлено, что при продаже долей в праве общей собственности, если только не все их обладатели продают свои доли в рамках одной сделки, договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нет такого? Есть основания для отказа в регистрации. Ну и традиционная история. Ошибки в заявлении на регистрацию перехода права собственности. Перед его подписанием проверьте точность паспортных данных, правильность написания адреса и кадастрового номера и так далее. Настоятельно советуют в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес FM».
21: 16:15 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Москву ждет дождливая неделя. Заморосит уже в понедельник. Во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
12: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основные свои зоны осадков покрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть Это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов, а затем снижение до 16-18 за счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей. Теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона наиболее в активной его части проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветер.
0: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета после осеннего равноденствия, 23 сентября синоптики уже не ждут. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство, но вопрос так и не решен. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
4: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются, ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят на красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной, а электровелосипед может. Если он не может разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
13: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
4: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, сотни тысяч камер. И никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
0: Валерий Фадеев, глава СПЧ. Что потребуется для контроля за электровелосипедами и как должна работать система штрафов, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
14: Электровелосипеды по недавней практике отнесли к категории L, и они указали, что на это транспортное средство и на сегодняшний момент в принципе необходимо соответствующее водительское удостоверение. Поэтому говорить о том, что что-то будет уникальное, вряд ли возможно. Легко сейчас это будут водить, и абсолютно правильно, потому что возникают регулярные проблемы с дорожно-транспортными происшествиями, с нарушением правил дорожного движения, и людей это сильно раздражает. Другое дело, что нужно, конечно, это как-то систематизировать, не делать серьезную финансовую нагрузку на водителей, которые будут обучаться. Вопрос не решится только с обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться и заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Эти правонарушения начнут фиксировать и устраняться только после того, как будет работать камера автоматической фото-видеофиксации. Десяток штрафов берет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
13: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет и выдать им номера?
14: Здесь нужно тоже упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Но мы, опять же, видим, что у нас находчивые люди ломают, заклеивают и так далее. Поэтому в этой ситуации нужно более креативно подходить, чтобы возможность устранения не было заклейки. И была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
0: Лев Воропаев, автоюрист. Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера, а с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения.
21: Нищета духовная, которая страшнее материальной. В театре имени Пушкина опера «Нищих» в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Возрастное ограничение 18+. Классический сюжет, едкая сатира, где стерты грани между преступниками и блюстителями закона. В главной роли Мэки Ножа Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер», «Шерлок в России» и «Заложник». Театралы вовсю обсуждают оперу «Нищих» в соцсетях, и многие называют спектакль большим событием. Александра Сидорова побывала на премьере.
15: Спектакль начинается с предисловия. Трехгрошовая опера Брехта в 1930-м была поставлена на этой же сцене в камерном театре Александра Таирова. Писарев делает немало реверансов той постановке, которая тоже называлась «Опера нищих». Все герои тут отъявленные мерзавцы. Вроде бы ищут рай, но строят ад. Мораль прикрыта фиговым листом, поет Дженни Ягодка, героиня Александры Урсуляк. Евгений Писарев еще летом рассказывал в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу, что важно поговорить именно о духовной нищете.
16: Вот она называется «Опера нищих», а нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди. И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так, главный бандит города, главный шериф города. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
17: Не ждать там положительного героя.
16: Положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный.
15: На роль Мэкки Ножа Евгений Писарев пригласил Максима Матвеева, которого столичные театралы не видели очень давно. Он впервые поет на сцене. Пока у меня возникло ощущение, что он в образе знаменитого разбойника в белых лайковых перчатках до конца не раскрылся. Многое играет просто голосом. То хриплым, то развязным, но это первые показы. Зато второстепенные персонажи производят впечатление. Например, Джонатан Питчем, основатель организации «Нищенство в особо крупных размерах», в исполнении Александра Матросова очень убедительный. Также, как и его жена Селия Питчем, возрастная героиня. Эту роль играет Анастасия Лебедева, которой всего 40. Дочь семейства Питчем, Полли, возлюбленная Мэкки Ножа, тут отлично справилась Елизавета Кононова. Одобрение чувствовалось и по аплодисментам. В зале во все три премьерных вечера собралась действительно профессиональная публика. Спектакль уже посмотрели Михаил Швыдкой, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Константин Райкин. Мне было особенно интересно узнать мнение режиссера Алексея Франдетти. Он сам не так давно поставил трехгрошовую оперу в Петербурге, в театре имени Комиссаржевской.
18: Я с таким удовольствием посмотрел на своих друзей, на потрясающие актерские работы, на то, как под другим углом решен этот материал.
24: Я так понимаю, что Евгений Александрович пытался максимально по-таировски следовать материалу?
18: Мне кажется, да. Более того, даже с цитатой, наверное, таировской мизансцены в финале и с более масочным воспроизведением ролей. Стоит только сказать о том, что блистательная работа у Насти Лебедевой в роли мамаши Питчем, когда молодая актриса играет такую возрастную характерную роль. Я сидел и просто гордился за Настю, за своего однокурсника Максима Матвеева, за всех тех ребят, которых я очень люблю. Мне кажется, что самое главное, как это, не будь как Питчем и как все остальные. Но мне кажется, тут же такая история. Лично для меня всегда, что самый, собственно, богатый духом и самый интересный персонаж здесь Мэкки. Он и оказывается самым чистым и в белом пальто.
15: Сарафанное радио сработало так хорошо, что на оперу «Нищих» в октябре и ноябре билетов уже не осталось. Но в театре скоро обещают выложить декабрьскую афишу. Александра Сидорова, «Бизнес-ФМ».
25: Реклама.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
4: История денег на Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. До 3 увеличилось число погибших в результате атаки на Подмосковье. Третья жертва, муж 44-летней женщины, погибший утром в Софино, скончался в больнице. Это заявляет подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что двое детей погибшей пары, 15-летняя девочка и 19-летний юноша, были ранены и находятся в больницах. Сейчас решается вопрос с опекой. Утром 20 сентября Москва и Подмосковье были атакованы дронами. И ракетами сообщалось о двух погибших, 44-летней женщине в Софино, где беспилотник ударил в трехэтажный дом, и пожилому мужчине в Орехово-Зуевском округе, где БПЛА попал в частный дом. При атаке на Подмосковье пострадали 38 человек, 17 госпитализированы. Покинувшие Россию граждане участвуют в провокациях иностранных государств против российских выборов. Это заявила глава ЦИКа Эл Памфилова. Вместо того, чтобы покаяться, признать свои ошибки, вернуться в страну и работать на ее усиление и возрождение, они участвуют в этой грязной игре против своей страны. Вот точная цитата. Также Памфилова сообщила о подготовке Западом электоральных стервятников. По ее мнению, это юристы, заточенные на срыв выборов. Еще глава ЦИКа заявила, что попытки кибератак на избирательную инфраструктуру шли из Украины, Великобритании, Индии, Индонезии. Всего, по ее словам, зафиксировано более 1000 волн DDoS-атак. К мощам Спиридона в Москве приложились почти 300 тысяч верующих за 5 дней с 15 по 20 сентября. Об этом рассказал замруководитель Московского департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов. Ковчег с мощами находился в центральной части храма Христа Спасителя до сегодняшнего дня. Мощи привезли в Россию с греческого острова Корфу впервые с 18 года. Они побывали в 12 российских регионах. За это время поклониться им успели свыше 1 000 000 человек. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1600 дронов, а еще ракеты «Фламинго» и «Пеликан». ВСУ предприняли беспрецедентную по объему задействованных сил попытку прорвать воздушную оборону Москвы. Под удар попал НПЗ в Капотне и складской комплекс в Софьине. Есть погибшие. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние дни там произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в региональные парламенты Берлина и Мекленбурга. По прогнозам, ХДС рискует показать худший результат в истории, в то время как АДГ и леворадикальные партии имеют все шансы укрепить позиции. Наблюдатели отмечают, что протестные настроения избирателей в Восточной Германии способны заметно изменить политическую карту страны. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Самая массированная атака беспилотников на столицу с неудавшейся попыткой сорвать выборы. Так, ночной удар по московскому региону оценил мэр Собянин. В Подмосковье трое погибших, еще 20 человек ранены, 15 из них госпитализированы. В столице под удар попал НПЗ в Капотне, и после этого сегодня московские заправки «Газпромнефти» ограничили продажу бензина до 30 литров. Еще накануне можно было заправлять до 60. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки, оттуда эвакуировали около 400 человек. Последствия атаки есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Запах гари чувствовался даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель «Бизнес-ФМ» Александра Сидорова.
8: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9-й этаж, и окна выходят в сторону Жулебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок Садовод и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Вот сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревшей остался.
7: Александра Сидорова, «Бизнес ФМ». В Софьине из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. К тушению привлекли 8 пожарных расчетов, рассказал глава Раменского округа. Помимо этого, он сообщил о попадании в торговый центр. Там есть пострадавшие. В Софьино находится логистический технопарк площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе «Ламода», «Яндекс», «Вайлдберрис» и «Бош Сименс», говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка». Сверки Ефим Алдухов.
9: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, два больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к двум очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
7: Ефим Алдухов, гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на столицу применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан». И что в результате атаки повреждено, цитирую, «одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики». Масштабы и последствия атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
10: Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
11: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона сработала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
10: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
11: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям, то есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Москвой.

0: производит систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун» и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
1: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждено более 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице сегодня открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на 3-дневных выборах в Госдуму. Глава ЦИК Хэлла Памфилова заявила, что за эти дни было совершено более 1000 DDoS-атак на избирательную инфраструктуру, 124 атаки на систему электронного голосования. По ее словам, представитель одной из системных партий также пытался внедрить вирус в систему ДЭК, чтобы остановить ее работу. Имя этого человека Памфилова не назвала. К 3 часам дня явка по стране превысила показатель 2021 года и составила больше 52%. Другим новостям. В Иркутской области запретили ходить в лес из-за нашествия медведей. В регионе введен режим повышенной готовности. Ежедневно поступает 50-60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и их встречах с людьми, объяснил решение властей глава региона Кобзев. Из последних громких новостей для Иркутской области были 3 смертельных случая за сутки в четверг в Киренском районе. Также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от походов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
3: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно 2 людей пострадали. В общем, обычно, ну там один эпизод за сезон, а тут просто какой-то массовый выход животных.
4: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес, да, вводят меры?
3: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует, и сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет, ну, ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрел животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнул. Такого нельзя.
2: Елена Врупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападения медведей закрыли туристические тропы. Некоторые школы перевели на удаленку. Сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании. Хищник смял металлическое ограждение и проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа, когда тот вышел из будки. На шум собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал 2 мужчин. Один пошел в лес искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Кто надо, услышал. Миграционный центр

0: в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
1: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
0: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, отважная путешественница в подлинном смысле этого слова. И вот ее размышления по поводу.
3: Я очень люблю коллекционировать необычные локации, можно так сказать. И вот одна из них – это страна под названием Мавритания. Там есть уже культовый в кругах путешественников поезд, забитый углем. Я должна была попасть на этот поезд в январе, в итоге подзастряла в Западной Сахаре на границе с Мавританией, и мне не дали визу. Ну и, конечно же, сдаваться не планирую, поэтому в октябре у меня будет попытка номер два. На самом деле это вообще не страшно. Не страшно выходить из зоны комфорта, потому что, на мой взгляд, это как раз меня и формирует как личность. Я очень надеюсь, делает из меня хорошего человека. Потому что, когда ты видишь, как живут люди, во-первых, ты начинаешь понимать, какое у тебя огромное привилегия вообще, в принципе, путешествовать. Огромное количество людей даже никогда в жизни не летали и не полетят на самолете. И ты смотришь, как живут люди. Ты начинаешь совершенно по-другому относиться к тому, что у тебя есть, к тому, что завтра ты можешь пойти в ресторанчик пообедать, а послезавтра купить билет в кино, а послезавтра полететь на море отдыхать. Люди, которые там живут, это просто невероятно. То есть это не из самых доброжелательных, приятных людей, которых я встречала. Например, они жили в Ираке. Я не знаю, мне кажется, иногда важно вылезать из зоны комфорта, из своего мира и смотреть вообще на твоих соседей по планете Земля. А что у них там происходит? И как они живут?
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: «Между делом» на Бизнес FM.
4: 16:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Онлайн-торговлю в России ждут новые реформы.
0: Итоги недели.
4: Минэкономразвитие подготовило пакет поправок к еще не вступившему в силу закону о платформенной экономике. С содержанием документа ознакомился Бизнес FM. Эти меры должны помочь урегулировать вопросы, оставшиеся после первого законопроекта. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. По сути, он задает правовую рамку, усиливает ответственность цифровых платформ, обязует площадки формулировать условия в едином договоре, запрещает вводить новые правила задним числом и регулирует прочие фундаментальные вещи. Но, по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, ряд вопросов так и остался нерешенным. Поэтому Минэкономразвитие разработало еще один пакет мер, более конкретный. Например, он уравняет комиссии для российских и зарубежных селлеров и даст возможность запретить скидки, которые маркетплейсы делают за счет продавца. Нововведение перечисляет советник министра экономического развития Владимир Волошин.
6: Это, по сути, целый новый проект изменений, и там несколько учтено пожеланий. Это регулирование сроков возврата денежных средств для самих селлеров. Мы регулируем еще возврат товаров надлежащего качества. Большинство продавцов, более 60%, сталкиваются с тем, что есть, к сожалению, покупатели, которые злоупотребляют приобретением товаров. Банальный пример: покупают елку и 3 января стараются ее вернуть. Также есть отдельные изменения по реестру посреднических цифровых платформ. Как выяснилось, что довольно много площадок, которые работают в том числе по платформенной занятости, занятости хотели бы включиться в регулирование закона платформенной экономики, но не могут этого сделать, потому что они пока по размеру небольшие. И мы, соответственно, порядок включения в реестр тоже корректируем.
5: Новые меры вступят в силу в марте. Но доживут ли селлеры – большой вопрос, говорит директор ООО компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
7: Как было у великого классика, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Оптимизма, честно говоря, там немного, я бы сказал, потому что если поддержек сейчас не будет, то многие, в принципе, не доживут до этого периода, просто физически. То, что предлагают там сейчас, как это будет реализовано. В Озоне акции идут регулярно, по несколько в месяц, и нужно просто отслеживать, попадает твой товар в эту акцию, не попадает, то есть исключаешь ты его, не исключаешь. Как это будет реализовано на ВБМ, при условии, что у нас там несколько тысяч товаров идет, карточек, у Валбериса там тысячи селлеров, им приходит одна и та же оферта. Оферта стандартная, мы не можем ничего поменять, не выбрать какие-то варианты. Вот этот момент, он все равно односторонний, тебя все равно поставят перед фактом, нет обратной связи, и нет вариантов получить заранее условия изменения, чтобы можно было повлиять на изменение этой оферты за 45 дней. Этот вопрос поднимался, что продавцы из Китая, из других стран продают с меньшей комиссией, с этим я согласен, должна быть общая комиссия.
5: Но комиссии не единственное отличие в условиях торговли отечественных и зарубежных продавцов, объясняет селлер Галина Ворожбит.
8: Там нет остальных пунктов, да, как то СПП, потому что для россиян оно одно, а для зарубежных коллег оно другое. Помимо этого, у нас маркировка, сертификаты, которые стоят бешеные деньги. Вот у меня сейчас, например, заканчиваются два сертификата, и каждый из них обойдется мне в 110 тысяч рублей минимум. Китайцы не платят, их за это не наказывают. Комиссия, она все равно не решит всех проблем. 1 100 000 в год я должна отдать на разрешительную документацию.
5: В любом случае, новые меры, планируемые Минэком, довольно радикальные. Будут ли готовы к таким реформам сами маркетплейсы? Продолжит директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова.
9: Платформы в рамках саморегулирования часть правил уже у себя внедрили. Те же правила по проведению оплаты не позднее 30 дней, правила по скидкам, возможность установления минимальной цены, ниже которой не может платформа субсидировать скидку. Это все у них в рамках саморегулирования часть уже реализована. Но понятно, что там есть нюансы, к которым в любом случае надо будет подготовиться, но это не какие-то кардинальные изменения. Самое сложное, наверное, для них, конечно, будут правила по перечислению оплаты. Экосистема платформы подразумевает, что если селлеры будут хорошо себя чувствовать, если у них будет хороший бизнес-климат, то и в конечном счете площадки тоже это выиграют.
5: Ну а дотянуть до марта сейчас есть шанс в основном у тех селлеров, которые вкладывают в бизнес свои, а не кредитные деньги. И у кого есть возможность взять отсрочки по выплатам у своих поставщиков, признаются в разговоре с Бизнес-ФМ участники рынка. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
4: Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом и за 5G?
0: Итоги недели.
4: Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на iPhone в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple? Об этом Иван Медведев.
10: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2, а в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это, скорее, все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Горащенко.
11: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станций, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли момент, заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы там моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое, во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть тебя покажут 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
10: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Эблаут 62 Алексей Бойко.
12: Для начала у абонента аппарат должен поддерживать 5G, причем 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано, аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию, и все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости, вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
10: А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Business FM три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на Android, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
0: Дело вкуса с Катей Калиной.
13: Телец-тунец – новый двухэтажный ресторан на пересечении Поварской и Нового Арбата, выбравший свои концептуальные троицы – мясо, морепродукты и огонь. Инвесторы и бренд-шеф из Хабаровска, чего становится еще интереснее следить за проектом. Уж очень он отличается от ровненьких, аккуратненьких, но часто одинаковых по характеру и меню московских. Шашлыки в тандыре, лодочка с крабом, который гости окрестили крабовым хачапури, никак не раскрестить. Дальневосточная уха на трех рыбах, шурпа из дичи, ребрышки, фирменный брискет с огурцами в бурбоне. В ресторане 5 разных печей. Дровяная, смокер, угольные грили, тандыр и хоспер. Короче, настоящая щедрая еда, смелая, местами даже дерзкая, рискну сказать, мужская, на энергию которой уже полетели голодные московские гости. В цоколе ресторана коктейльный бар, так что и тунец, и телец могут себе позволить. Священных коров здесь нет, как кулинарных правил, которые нельзя нарушать. Гребешок сожительствует то со строчателлой и мятой, то с белыми груздями и сметаной. Марокканский осьминог дружит с икрой, даже два ее вида шеф настойчиво в блюдо добавил. Из редких для Москвы продуктов любимый на Дальнем Востоке речной енисейский ленок с мини-картофелем и сливочным маслом и мясо изюбря, который, согласно традициям, подается с папоротником, но с оглядкой на столичные моды папоротником в виде мусса. Еще один реверанс в сторону привычек москвичей – баски и чизкейк в меню, но с дикой сезонной ягодой. Средний чек хватит и на тельца, и на тунца. Около 5000 рублей на человека. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 16.58, студия Вероника Романова. Явка на выборах в Госдуму 9-го созыва превысила показатель 5-летней давности. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По данным ЦИК, на 16.43 по Москве явка достигла 54%. Памфилова также заявила о рекордно низком количестве обращений из-за нарушений прав наблюдателей. Всего 23 обращения, связанных с трудностями реализации наблюдателями своих прав. Во второй день голосования поступило 17 таких обращений, а сегодня всего 3, сказала Памфилова. Архипелаг Сен-Пьер и Микелон принадлежит Франции, напомнил Эммануэль Макрон. Так президент страны ответил на вопрос журналистов о географической карте, на которой территории были окрашены в цвета флага США. Ее в начале сентября опубликовал американский президент Дональд Трамп. На карте цвета американского флага были окрашены не только архипелаг, но и Канада, Гренландия, Мексика, Исландия, Карибы, а также французские Антильские острова. Французский МИД заявлял, что не собирается как-либо комментировать эту публикацию. Архипелаг Сен-Пьер-Микелон площадью 242 квадратных метра расположен недалеко от канадского острова Ньюфаундленда в Атлантическом океане. По французской конституции острова являются заморским сообществом страны. Британский город хочет в состав США, это пишет издание Newsweek. Жители Пиддингтона, которые недавно провели символический референдум о независимости от королевства, хотят обратиться к Дональду Трампу с просьбой стать 51-м штатом. Они планируют официально попросить о присоединении к США, если британское правительство продолжит реализацию своего плана по размещению более 1200 просителей убежища мужского пола на объекте на окраине этого городка. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что представитель одной из партий пытался внедрить вирус в систему электронного голосования в Москве, чтобы остановить ее работу. Имя злоумышленника Памфилова не назвала. Тем временем в столице на некоторых участках возникли проблемы с выдачей бумажных бюллетеней. Как рассказали слушатели Business FM, им сообщили о сбое в системе электронных списков и предложили проголосовать онлайн. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Ведут ли в России права для управления электровелосипедами и снизит ли это число курьеров-лихачей на улицах городов? Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал Business FM, что инициатива обсуждается не один год и с правительством, и с депутатами Госдумы, но вопрос так и не решен. Что мешает? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Сегодня днем в Москве на избирательных участках перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщают Business FM избиратели из разных районов города. Сотрудники избиркомов говорят, что компьютеры не работают по всей Москве, поэтому проголосовать бумажными бюллетенями невозможно. Избирателям предлагают онлайн-голосование. На участках в разных районах Москвы и области выстраиваются очереди, некоторые избиратели проводят в них больше часа. Вот что о своем опыте голосования Business FM рассказал. Жители столицы.
14: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
15: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20, после того, как я пришла, вышла член постоянной избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
16: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
4: Это был опрос жителей Москвы. Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке? Объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
17: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже децентрализовано, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой, система может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, часто эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то эта система, которая и недоступна.
18: И они, получается, между собой все не связаны?
17: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, на них атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
4: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. В первый день голосования 18 сентября в Москве был массовый сбой в работе терминалов дистанционного электронного голосования на избирательных участках. Тогда ситуация была противоположной сегодняшней. Избирателей перенаправляли с электронного голосования на бумажные бюллетени. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня заявила, что вирус в систему ДЭК в Москве пытался внедрить представитель одной из системных партий.
19: Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
4: По словам Эллы Памфиловой, более 1000 DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование. Мосгоризбирком заявляет, что в столице продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Горизбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. Другим темам, как откроются рынки в понедельник. Для российского рынка акций и рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи тогда вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
20: акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон о баскских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки с Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожидания частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской АФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекум Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
21: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта о баскских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизил на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросил назвать коды из СМС. Он назвал, и в итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, а деньги сразу ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
1: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
4: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем и похищают полученные деньги.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Побеждают игроки, а проигрывает тренер. Так часто воспринимают ситуацию руководство клубов или спортивных федераций. Я с этим высказыванием категорически не согласен, но иногда такие мысли приходят и в мою голову. А еще задумываюсь о том, как часто тренеры, которые демонстрируют ужасные результаты, продолжают свою карьеру. Кажется, что в командах думают в рамках «это у них не получилось, а у нас-то все получится». К чему сейчас эта философия на самом старте футбольных чемпионатов? К продолжению неудач нового наставника клуба английской премьер-лиги «Фулхам» Альвара Арбиолы, уволенного из мадридского «Реала» за провальный по меркам сливочных сезон. Но главная проблема не в том, что под руководством Арбиолы команда не взяла ни одного трофея, а в том, что он разрушил атмосферу в раздевалке. Альваро постоянно конфликтовал со звездами клуба, включая Кильяна Мбаппе. Под конец сезона страсти накалились настолько, что Вальверде и Чомини подрались во время тренировки. И это странно, ведь Арбиола сам 15 лет успешно играл, в том числе и за Реал. Уж психология игроков должна быть ему понятна. Теперь за 3 миллиона евро в год он отправился в Лондон разрушать клуб с историей в 150 лет. Да, это всегда была команда «Середнячок», но в самой конкурентной лиге мира. Сейчас коллектив, прозванный «Дачниками» по названию своего стадиона, находится в зоне вылета в чемпионшип. Считать очки еще рано, а вот на атмосферу в Фулхеме уже можно смотреть и гадать, продержится ли тренер до конца сезона. Алекс и Воби и Милс Метро вовсю негодуют в своих соцсетях, а Кенни ТТ позволяет себе нецензурные высказывания в адрес наставника в эфире. Я всегда стараюсь быть на стороне тренера. Это очень тяжелый кусок хлеба. Но Фулхэму нужно было поучиться на ошибках других команд.
0: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
4: 17:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Москву ждет дождливая неделя. Заморосит уже в понедельник. Во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основные свои зоны осадков покрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы, то есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов, а затем снижение до 16-18. За счет и большей облачности, и за счет более продолжительных дождей, теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона наиболее активный, его части проходят существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так в основном это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветра.
4: Александр Шувалов, прогностический центр «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета после осеннего равноденствия 23 сентября, синоптики уже не ждут. Нищета духовная, которая страшнее материальной. В театре имени Пушкина опера нищих в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Возрастное ограничение 18+. Классический сюжет, едкая сатира, где стерты грани между преступниками и блюстителями закона. В главной роли Мэки Ножа Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер», «Шерлок в России» и «Заложник». Театралы вовсю обсуждают оперу нищих в соцсетях. Многие называют спектакль большим событием. Александра Сидорова побывала на премьере.
6: Спектакль начинается с предисловия. Трехгрошовая опера Брехта в 1930-м была поставлена на этой же сцене в камерном театре Александра Таирова. Писарев делает немало реверансов той постановке, которая тоже называлась «Опера нищих». Все герои тут отъявленные мерзавцы. Вроде бы ищут рай, но строят ад. Мораль прикрыта фиговым листом, поет Дженни Ягодка, героиня Александры Урсуляк. Евгений Писарев еще летом рассказывал в интервью главному редактору «Бизнес ФМ» Илье Капелевичу, что важно поговорить именно о духовной нищете.
22: Вот она называется «Опера нищих», а нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди. И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так, главный бандит города, главный шериф города. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
23: Не ждать там положительного героя.
22: Положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый и даже оперный.
6: На роль Мэкки Ножа Евгений Писарев пригласил Максима Матвеева, которого столичные театралы не видели очень давно. Он впервые поет на сцене. Пока у меня возникло ощущение, что он в образе знаменитого разбойника в белых лайковых перчатках до конца не раскрылся. Многое играет просто голосом, то хриплым, то развязным, но это первые показы. Зато второстепенные персонажи производят впечатление. Например, Джонатан Питчем, основатель организации «Нищенство в особо крупных размерах», в исполнении Александра Матросова очень убедительный. Также, как и его жена Селия Питчем, возрастная героиня. Эту роль играет Анастасия Лебедева, которой всего 40. Дочь семейства Питчем, Полли, возлюбленная Мэкки Ножа, тут отлично справилась Елизавета Кононова. Одобрение чувствовалось и по аплодисментам. В зале во все три премьерных вечера собралась действительно профессиональная публика. Спектакль уже посмотрели Михаил Швыдкой, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Константин Райкин. Мне было особенно интересно узнать мнение режиссера Алексея Франдетти. Он сам не так давно поставил трехгрошовую оперу в Петербурге, в театре имени Комиссаржевской.
5: Я с таким удовольствием посмотрел на своих друзей, на потрясающие актерские работы, на то, как под другим углом решен этот материал.
6: Я так понимаю, что Евгений Александрович пытался максимально по-таировски следовать материалу?
5: Мне кажется, да. Более того, даже с цитатой, наверное, таировской мизансцены в финале и с более масочным воспроизведением ролей. Стоит только сказать о том, что блистательная работа у Насти Лебедевой в роли мамаши Питчем, когда молодая актриса играет такую возрастную характерную роль. Я сидел и просто гордился за Настю, за своего однокурсника Максима Матвеева, за всех тех ребят, которых я очень люблю. Мне кажется, что самое главное, как это, не будь как Питчем и как все остальные. Но мне кажется, это же такая история. Лично для меня всегда, что самый, собственно, богатый духом и самый интересный персонаж здесь Мэкки. Он и оказывается самым чистым и в белом пальто.
6: Сарафанное радио сработало так хорошо, что на оперу «Нищих» в октябре и ноябре билетов уже не осталось. Но в театре скоро обещают выложить декабрьскую афишу. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
7: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла выступила с рядом нормативно-законодательных инициатив, призванных изменить положение дел на рынке торговой недвижимости. Сегодня положение это непростое в принципе, и к тому же не до конца выяснено отношение между торговыми центрами и маркетплейсами. Призывы представителей ТЦ к непримиримой войне давно сменились на предложения о взаимовыгодном сотрудничестве. Один из вариантов как раз озвучила АТЭР. Ассоциация предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры для хранения товаров, мини-фулфилмента, сортировки и выдачи заказов. Опрос АТЭР показал, что 70% представителей сегмента готовы рассматривать размещение инфраструктуры маркетплейсов. Причем 67,5% допускают использование площадей, в том числе для хранения и логистических функций. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, инициатива уже представлена в рамках рабочей группы с маркетплейсами, созданной на площадке Минпромторга. И АТЭР планирует продолжить ее проработку. В частности, она готова взять на себя централизованный сбор заявок от торговых центров по России и сформировать для маркетплейсов пул конкретных площадок по их техническим требованиям. Эксперты, с которыми Бизнес FM обсудила предложение АТЭР, называют его хотя и не новым, но интересным и жизнеспособным. Главные проблемы – технико-экономического характера. Существующих парковочных и разгрузочных мощностей может быть недостаточно. В ряде случаев потребуется переоборудование и подведение дополнительных инженерных коммуникаций, а нагрузка на перекрытие во многих ТЦ составляет 300-400 килограммов на квадратный метр, что ограничивает полноценную складскую функцию. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 17:28, в студии Вероника Романова. В Молдавии предложили полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он отметил, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив достигли 6-месячного максимума. Это заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. По его словам, свои плоды приносят действия США по охране судоходства и разминированию пролива. Динамика явно нарастает, сказал он. Также он добавил, что главные транзитные пути в проливе свободны от мин, и союзники в Персидском заливе за последние 2 месяца провезли через него более 1 миллиарда баррелей сырой нефти. Еще Купер сообщил, что американские военные силы помогли пройти через пролив более чем 2000 коммерческих судов. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти 17 600 000 долларов. Это в 7 раз больше, чем годом ранее, следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 25-й год импорт составил примерно 14 630 000 долларов, а за период с января по август более 2,5 миллионов. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на почти 97 миллионов долларов, более чем вдвое больше, чем годом ранее, а кукурузы на 40% до более чем 86 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17.
3: 12.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1600 дронов, а еще ракеты «Фламинго» и «Пеликан». ВСУ предприняли беспрецедентную по объему задействованных сил попытку прорвать воздушную оборону Москвы. Под удар попал НПЗ в Капотне и складской комплекс в Софьине. Есть погибшие. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние дни там произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Новый тест для Мерца. Сегодня в Германии выборы в региональные парламенты Берлина и Мекленбурга. По прогнозам, ХДС рискует показать худший результат в истории, в то время как АДГ и леворадикальные партии имеют все шансы укрепить позиции. Наблюдатели отмечают, что протестные настроения избирателей в Восточной Германии способны заметно изменить политическую карту страны. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Самая массированная атака беспилотников на столицу с неудавшейся попыткой сорвать выборы. Так, ночной удар по московскому региону оценил мэр Собянин. В Подмосковье 3 погибших, еще 20 человек ранены, 15 из них госпитализированы. В столице под удар попал НПЗ в Капотне. После этого сегодня московские заправки «Газпромнефти» ограничили продажу бензина до 30 литров. Еще накануне можно было заправлять до 60. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки, оттуда эвакуировали около 400 человек. Последствия атак есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, а также в Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. Запах гари чувствовался даже в соседних районах Юго-Восточного округа, говорит жительница Люберец, обозреватель «Бизнес ФМ» Александра Сидорова.
5: Проснулась где-то в районе 5 утра от звуков хлопков громких. Подошла к окну, 9-й этаж, и окна выходят в сторону Желебина и Котельников. И где-то там, в стороне Котельников, виднелся столб дыма, и зарево, не очень понятно, откуда именно это был огонь, как будто бы из какой-то трубы. Но достоверно говорить не буду, потому что это вот где-то над Котельниками. Столб дыма был довольно-таки узкий и не такой масштабный, как, например, был в июне, когда горел рынок «Садовод» и НПЗ масштабно горел. Тут было нечто менее масштабное. Но хлопки раздавались довольно часто. И вот где-то с 5 до 6 с небольшим интервалом. Вот сейчас никакого дыма уже не осталось. Город просто окутан туманом. Но я так подозреваю, что сегодня туман не только в Люберцах, но и во всем Подмосковье. А вот едкий запах пластмассы сгоревшей остался.
3: Александра Сидорова, «Бизнес ФМ». В Софьине из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. К тушению привлекли 8 пожарных расчетов, рассказал глава Раменского округа. Он также сообщил о попадании в торговый центр. Есть пострадавшие. В Софьине находится логистический технопарк площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе «Ламода», «Яндекс», «Вайлдберрис» и «Бош Сименс», говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, 2 больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к 2 очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пунктов выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
3: Ефим Алдухов, гендиректор аналитического консалтинговой компании «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан», а также, что в результате атаки повреждено, цитирую, одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики. Масштабы и последствия атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
7: Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
8: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Но, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, наверное, значительно более серьезные.
7: И вообще, насколько сложно отражать атаки на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
8: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
7: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это Радионикс, где производят систему управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать о последствиях этого?
8: Смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждено больше 30 объектов.

0: Сообщается, что сеть снизила лимит до 30 литров, однако через банковские приложения позволяет заправить и больше. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли сегодня ситуация с топливом в столице и области.
1: Таксист из Москвы, Петр.
2: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Надо было сегодня заправиться, но заправлюсь завтра, уже будем знать.
3: Видимо, сообщение, что до 30 литров ограничили отпуск бензина на АЗС «Газпромнефть» в Москве, а накануне еще можно было до 60 литров.
2: Ну, до 30 нам, таксистам, 30 хватает, в принципе. Но если дизель будет 30, проблемы будут у дальнобойщиков, у грузовиков, которые доставляют продукты и так далее, соответственно, по цепочечке поднимутся цены и дальше. И смотрел новости, оказывается, сегодня ночью опять атака была на МТЗ.
3: Ну, то есть это может еще осложнить с бензином ситуацию,
2: естественно,
3: да?
2: Естественно. Этот завод на 70% обеспечивал топливом Москву. И в воскресенье, вот если будет что-то плохо, мы завтра все это увидим. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
3: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
2: Нет.
1: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
4: Очень обидно, если «Газпромнефть» ограничил отпуск, потому что прям буквально еще неделю назад вообще ограничений не было. 60 было еще на вчерашний день, а сейчас 30. Они у нас, ну, как палочки-выручалочки были. А так, если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что «Роснефть» воспрянула, но ограничения там тоже 30.
3: А вот в Московской области ситуация какая?
4: Все достаточно плохо у «Татнефти». Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо, то есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали там вот поселок городского типа там «Джель» или, ну, «Чемодурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
1: Таксист из Подмосковья Георгий.
5: Ну, на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
3: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
5: На территории заправки выходит. Ну, где-то по 35-40 машин.
3: А это в каких подмосковных городах?
5: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. На МКАДе стоял. Это «Роснефть».
3: Ну это на государственных, да? А на частных?
5: Частные, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает, 110-126 рублей. «Роснефть», могу сказать, вчера заправился за литр бензина, 65 рублей 60 копеек.
3: Ну вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
5: По моему личному ощущению, как было, так и осталось, ничего не изменилось.
0: Это был опрос таксистов, которые работают в столичном регионе. Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности.
6: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
7: телефон рекламной службы Business FM в Нижнем.

0: Новгороде 280-82-42.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
2: Кишечные бактерии могут рассказать о возрасте человека больше, чем дата рождения.
0: Журналист Алена Копылова.
2: Недавнее исследование показало, что с возрастом микробиом человека перестраивается. Меняется соотношение видов бактерий и набор веществ, которые они производят. Эти изменения влияют на обмен веществ, работу иммунной системы и хроническое воспаление. Ученые построили так называемые микробные часы на основе более 8000 образцов кишечной микробиоты. Как выяснилось, особенно заметная перестройка ее состава происходит к 60 годам. Исследователи также сравнили состав кишечных бактерий с показателем, который оценивает скорость биологического старения. И как удалось выяснить, разные сочетания бактерий были связаны с разным темпом старения человека. Одна из возможных причин такой корреляции связана с веществами, которые производят кишечные бактерии. Они воздействуют на иммунные клетки, обмен веществ и состояние кишечного барьера. При его нарушении бактериальные компоненты легче попадают в кровь и могут поддерживать хроническое воспаление. Пока по анализу микробиома нельзя надежно определить биологический возраст конкретного человека, но его все чаще рассматривают как один из возможных маркеров скорости старения и риска возрастных заболеваний.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 17:46 в Москве. Вы слушаете Business FM.
0: Business FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова, и сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
5: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации, и он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
4: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
5: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. Брать виски вот прям настоящие, 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России – когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски – это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну, отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, $1 миллион на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
4: Наплакали на партию. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
5: Производят все достаточно крупные компании. Ну, не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
4: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
5: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня на канале, иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Но рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 2026 уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию, и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать 1/2 года в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкости. Она стоит 1/2 года, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот этого вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мегаэкспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовало только недавно. Есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года и есть не менее то ли 5, то ли 6 лет выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили, говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк-бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
4: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
5: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделанный из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
4: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
5: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
4: Спасибо огромное, благодарю, чин-чин.
5: Все, спасибо,
4: до
5: пока.
4: До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
6: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, «Между делом» рассказывает о нетуристических маршрутах.
7: Ты помнишь, как возникла, это уже теперь традиция какая-то, что ли, я не знаю, все, что ты так изучаешь и так понимаешь то, как мы живем все вместе на этой планете, действительно. И видят же люди, что ты не отсюда. Как они реагируют на тебя? Кроме того, что они рады тебе, но все равно это же не туристическая штука.
8: Совершенно верно, абсолютно не туристическая штука. Ты белых людей, например, в той же Африке, в общественном транспорте увидишь, ну, прям супер редко. Я почти никогда их не встречала. Но многие ездят в Африку, это правда. То есть я не единственный человек на свете, который побывал в Намибии, в Малави и в прочих странах. Но в основном все ездят на арендованном транспорте или с турами, на автобусах. Это же совершенно по-другому ощущается, когда ты смотришь на страну, в которую ты приехал, из окна автобуса туристического. Или когда ты спускаешься общаться с местными жителями, когда ты вместе с ними шеришь забитую, как банк с сардинами, маршрутку, в которой наверху козел живой, да, они его так перевозят, а внутри кудахтающая курица. На самом деле, это такие эмоции, это такие воспоминания, которые ты никогда не забудешь. Я помню, у меня был отдых на Филиппинах, такой очень отельный, пляжный. Я ничего не помню оттуда. Я даже не помню города, в котором я была. Но я навсегда запомню, как я пересекала автостопом границу между Замбией и Малави на фуре.
6: И остается мне только добавить. Ух, мне слабо. Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. Сообщение о массовом недопуске наблюдателей на выборы не подтвердились, заявляет глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, подобные сообщения распространяли отдельные партии кандидаты. Это фейки. Она отметила минимальный процент сообщений о допущенных нарушениях, которые, по словам Памфиловой, в разы меньше, чем на выборах 2021 года. Ранее СМИ и телеграм-каналы писали о жалобах наблюдателей в некоторых регионах о недопуске или удалении их с избирательных участков. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в Штатах с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки – $12.45 за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Салават Юлаев прервал победную серию московского «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ. Из 5 матчей встреча прошла в Уфе, завершилась со счетом 3-1. В другом матче «Металлург» со счетом 6-2 выиграл в Магнитогорске у нижнекамского «Нефтехимика» и возглавил Восточную конференцию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что представитель одной из партий пытался внедрить вирус в систему электронного голосования в Москве, чтобы остановить ее работу. Имя злоумышленника Памфилова не назвала. Тем временем в столице на некоторых участках возникли проблемы с выдачей бумажных бюллетеней. Как рассказали слушатели Business FM, им сообщили о сбое в системе электронных списков и предложили голосовать онлайн. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Введут ли в России права для управления электровелосипедами и снизит ли это число курьеров-лихачей на улицах городов? Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал Business FM, что инициатива обсуждается не один год и с правительством, и с депутатами Госдумы. Но вопрос так и не решен, что мешает. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Сегодня днем в Москве на избирательных участках перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщают Business FM избиратели из разных районов города. Сотрудники избиркомов говорят, что компьютеры не работают по всей Москве. Поэтому проголосовать бумажным бюллетенем невозможно. Избирателям предлагают онлайн-голосование. На участках в разных районах Москвы и области выстраиваются очереди. Некоторые избиратели проводят в них больше часа. В первый день голосования, 18 сентября, в Москве была противоположная ситуация. Произошел массовый сбой в работе терминалов ДЭК на избирательных участках. Избирателей перенаправляли с электронного голосования на бумажные бюллетени. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что вирус в систему ДЭК в Москве пытался внедрить представитель одной из системных партий.
9: Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательную вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
3: По словам Эллы Памфиловой, более 1000 DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование. Вот что о своем опыте голосования Business FM рассказали жители столицы.
10: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
11: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И и простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать, идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
12: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
3: Это был опрос жителей Москвы об их опыте голосования. Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке? Объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже децентрализована, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой системы, может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то эта система, которая и недоступна.
14: И они, получается, между собой все не связаны?
13: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, их атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
3: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Мосгоризбирком заявляет, что в столице продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Горизбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. Другим темам, как откроются рынки в понедельник. Для российского рынка акций и рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи тогда вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
15: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене, да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
3: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Арикапитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожидания частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохранился, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекум Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
16: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизил на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек.
1: Все золото мира. Максимально достижимая чистота золота составляет 99,999%. По-другому 5 девяток. Стандартная чистота для большинства золотых монет и слитков – это 3 девятки. Золото чистоты 4 девятки используется в промышленности и науке. Такую же чистоту имеют всего две монеты в мире – канадский золотой кленовый лист и австралийский золотой кенгуру. Ультрачистое золото 5 девяток используется только в высокотехнологичных областях, например, в производстве полупроводников. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
1: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
17: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. Катей Калиной.
12: Пока мы тривиально восхищаемся живописными красками уходящей осени и наивно, как дети, радуемся дачному урожаю, авангардные художники ищут вдохновения в городской среде. Петербургский буржуа «Богемиас», пожалуй, самый титулованный ресторан нашей страны, представил 17-й гастрономический сет, назвав его «Ворота в город». Братьям Гребенщиковым, бренд-шефу и шеф-кондитеру проекта, и на этот раз продолжают аккомпанировать современные керамисты. Посуду для нового сета придумали и произвели 9 современных питерских художниц. Вообще, свой посудный бренд – логичное продолжение развития компании. Так много всего по-настоящему интересного и авангардного было создано буржуа «Богемиас» за эти годы. Интригует все. И крем из кинзы на шевре, и сочетание угря со сморчком. Формула «гриб плюс рыба» встретится позже в горячей закуске. Палтус и жареные боровики в евразийском стиле с насыщенным муссом из мясного бульона и миса. Карамелизированные семена фенхеля в компании устричного листа и сублимированного тартара, которые дополняют гравлакс из лосося. Во втором основном курсе на морской гребешок работают не только сегменты апельсина и грейпфрута, но и цукаты из лайма и сорбет из мандарина, делая вкус сложнее и объемнее. Буйобесовости блюда добавляет шафран. Мясо в сете, конечно, есть тоже. Это оленина и утка, шоу-звезды десертов, цветные смородины и карамельный творожный сырок с мороженым из хереса. Цена сета – 9 900 на человека. Почти столько же стоит винное сопровождение к нему. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
3: 18:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Москву ждет дождливая неделя, заморосит уже в понедельник, во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
18: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основной свои зоны осадков покрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые 2 дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди — это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительный, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов. Затем снижение до 16-18 за счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей. Теплая осень продолжается. поскольку центр циклона, наиболее его активная его часть, проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные.
3: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета после осеннего равноденствия, 23 сентября синоптики уже не ждут. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство, но вопрос так и не решен. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
19: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной, а электровелосипед может. Если он не может разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
20: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
19: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, сотни тысяч камер. Никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
3: Валерий Фадеев, глава СПЧ. Что потребуется для контроля за электровелосипедами и как должна работать система штрафов, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
21: Электровелосипеды по недавней практике отнесли к категории L, и они указали, что на это транспортное средство и на сегодняшний момент в принципе необходимо соответствующее водительское удостоверение. Поэтому говорить о том, что что-то будет уникальное, вряд ли возможно. Легко сейчас это будет водить, и абсолютно правильно. Потому что возникают регулярные проблемы с дорожно-транспортными происшествиями, с нарушением правил дорожного движения, и людей это сильно раздражает. Другое дело, что нужно, конечно, это как-то систематизировать, не делать серьезную финансовую нагрузку на водителей, которые будут обучаться. Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться и заставите получить все права, это не поменяет ситуацию. Эти правонарушения начнут фиксировать и устраняться только после того, как будет работать камера автоматической фото-видеофиксации. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
20: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет и выдать им номера?
21: Здесь нужно тоже упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Но мы, опять же, видим, что у нас находчивые люди ломают, заклеивают и так далее. Поэтому в этой ситуации нужно более креативно подходить, чтобы возможность устранения не было заклейки. И была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
3: Лев Воропаев, автоюрист. Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера, а с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Нищета духовная, которая страшнее материальной. театре имени Пушкина опера «Нищих» в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Возрастное ограничение 18+. Классический сюжет, едкая сатира, где стерты грани между преступниками и блюстителями закона. В главной роли Мэки Ножа Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер», «Шерлок в России» и «Заложник». Театралы вовсю обсуждают оперу «Нищих» в соцсетях, и многие называют спектакль большим событием. Александра Сидорова побывала на премьере.
2: Спектакль начинается с предисловия. Трехгрошовая опера Брехта в 1930-м была поставлена на этой же сцене, в камерном театре Александра Таирова. Писарев делает немало реверансов той постановке, которая тоже называлась «Опера нищих». Все герои тут отъявленные мерзавцы. Вроде бы ищут рай, но строят ад. Мораль прикрыта фиговым листом, поет Дженни Ягодка, героиня Александры Урсуляк. Евгений Писарев еще летом рассказывал в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу, что важно поговорить именно о духовной нищете.
5: Вот она называется «Опера нищих», а нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди. И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так, главный бандит города, главный шериф города. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
22: Не ждать там положительного героя.
5: Положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый и даже оперный.
2: На роль Мэки Ножа Евгений Писарев пригласил Максима Матвеева, которого столичные театралы не видели очень давно. Он впервые поет на сцене. Пока у меня возникло ощущение, что он в образе знаменитого разбойника в белых лайковых перчатках до конца не раскрылся. Многое играет просто голосом. То хриплым, то развязным, но это первые показы. Зато второстепенные персонажи производят впечатление. Например, Джонатан Питчем, основатель организации «Нищенство в особо крупных размерах», в исполнении Александра Матросова очень убедительный. Так же, как и его жена Селия Питчем, возрастная героиня. Эту роль играет Анастасия Лебедева, которой всего 40. Дочь семейства Питчем, Полли, возлюбленная Мэки Ножа, тут отлично справилась Елизавета Кононова. Одобрение чувствовалось и по аплодисментам. В зале во все три премьерных вечера собралась действительно профессиональная публика. Спектакль уже посмотрели Михаил Швыдкой, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Константин Райкин. Мне было особенно интересно узнать мнение режиссера Алексея Франдетти. Он сам не так давно поставил трехгрошовую оперу в Петербурге, в театре имени Комиссаржевской.
23: Я с таким удовольствием посмотрел на своих друзей, на потрясающие актерские работы, на то, как под другим углом решен этот материал.
24: Я так понимаю, что Евгений Александрович пытался максимально по-таировски следовать материалу?
23: Мне кажется, да. Более того, даже с цитатой, наверное, таировской мизансцены в финале и с более масочным воспроизведением ролей. Стоит только сказать о том, что блистательная работа у Насти Лебедевой в роли мамаши Питчем, когда молодая актриса играет такую возрастную характерную роль. Я сидел и просто гордился за Настю, за своего однокурсника Максима Матвеева, за всех тех ребят, которых я очень люблю. Мне кажется, что самое главное, как это, не будь как Питчем и как все остальные. Но мне кажется, тут же такая история. Лично для меня всегда, что самый, собственно, богатый духом и самый интересный персонаж здесь Мэкки. Он и оказывается самым чистым и в белом пальто.
2: Сарафанное радио сработало так хорошо, что на оперу «Нищих» в октябре и ноябре билетов уже не осталось. Но в театре скоро обещают выложить декабрьскую афишу. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
25: Прошедшие выходные завершился 4-й и последний в этом сезоне теннисный турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат США. Впереди еще почти 3 месяца соревнований разного уровня, но из событий с большими призовыми остались только финалы женской и мужской теннисных ассоциаций в ноябре. А значит, уже можно подводить основные финансовые итоги. На только что прошедшем US Open призовой фонд увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, до $108 миллионов. Победившие в одиночных разрядах немец Александр Зверев и Елена Рыбакина из Казахстана заработали каждый по 5,5 миллионов. Эти гонорары вывели их на первые места по заработкам в 2026-м. А Рыбакина еще и стала первой ракеткой мира. Топ-5 за этот год у мужчин выглядит следующим образом. Впереди всех Зверев с текущим итогом по году в 14,5 миллионов долларов. Первый номер рейтинга Яник Синер следующий, с суммой в 11 миллионов 600 тысяч. Потом Бен Шелтон, 6 миллионов 400 тысяч. Карлос Алькарас, 5 миллионов 100 тысяч. И Флавия Коболли, 4 миллиона 400 тысяч. Среди девушек на первом месте теперь Елена Рыбакина с заработком в 10 миллионов 900 тысяч за 2026. Арина Соболенко вторая, 8 миллионов. Следом Линда Носкова, 6 миллионов 900 тысяч. Коко Гауф, 6 миллионов 800 тысяч. И Мира Андреева, 6 миллионов 100 тысяч. Не только цыплят по осени считают. В этом денежном рейтинге все еще может измениться после финалов ATP и WTA, которые пройдут в ноябре в американском Indian Wells. В турнирах будут участвовать топ-8 игроков рейтинга, а победитель увезет домой больше 5 миллионов долларов.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 18.28, студия Вероника Романова. Явка на выборах в Госдуму на 18.00 по Москве составляет 54,52%. Это сообщили в Центр избиркоме. Ранее глава ЦИКа Элла Панфилова отметила рекордно низкое количество обращений из-за нарушений прав наблюдателей на этих выборах. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на поле Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом глава Белого дома сообщил Fox News. Он также рассказал, что находится в процессе принятия решений, что очень важные события произойдут в ближайшем будущем относительно войны США и Ирана. На МКАД в районе Щелковского шоссе восстановили движение после массового ДТП. Открыты все полосы на внешней стороне Московской кольцевой автодороги в районе 103-го километра, сообщает столичный Дептранс. Сегодня на этом участке столкнулись 8 автомобилей. 2 человека погибли, 1 пострадал. Водитель «Газели» двигался по обочине на большой скорости, где ездить запрещено, и наехал на машины, стоявшие в очереди на АЗС. Дизтопливо рекордно подорожало во Франции из-за кризиса на Ближнем Востоке. До 2 евро 41 цента за литр стоимость бензина, аналогичного 95-му, составляет 2 евро 17 центов за литр. Цены на энергоносители растут по всей Европе вслед за активизацией наступления хуситов в Йемене и возможной блокировкой других морских путей, которые использовали в обход Армузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18.30 в Москве. Студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1600 дронов, а еще ракеты «Фламинго» и «Пеликан» ВСУ предприняли беспрецедентную по масштабу попытку прорвать воздушную оборону Москвы. Под удар попал НПЗ в Капотне и складской комплекс «Софьини». Есть погибшие и раненые. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние дни там произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Грозит ли Москве и области новый виток перебоев с топливом? Сегодня на АЗС «Газпромнефти» в столице ввели лимит на продажу бензина не больше 30 литров на один автомобиль. А по данным портала «Гдебенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько все критично, мы спросили у столичных таксистов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Самая массированная атака беспилотников на столицу с неудавшейся попыткой сорвать выборы. Так, ночной удар по московскому региону оценил мэр Собянин. В Подмосковье 3 погибших, более 40 человек пострадали, 15 из них госпитализированные. В столице под удар попал НПЗ в Капотне. После этого сегодня московские заправки «Газпромнефти» ограничили продажу бензина до 30 литров. Еще накануне можно было заправлять до 60. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки. Оттуда эвакуировали около 400 человек. Последствия атаки
3: округах, есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, в Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭЦ. В Софьине из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. К тушению привлекли 8 пожарных расчетов, рассказал глава Раменского округа. Он также сообщил о попадании в торговый центр. Там есть пострадавший. В Софьино находится логистический технопарк площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе «Ламода», «Яндекс», «Вайлдберрис» и «Бош Сименс», говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, два больших разных складских комплекса. Первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к двум очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
3: Ефим Алдухов, гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявили, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликан», и что в результате атаки повреждено, цитирую, «одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики». Масштабы и последствия атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
6: Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
7: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
6: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
7: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям. То есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРК, которыми мы располагаем, на самом деле если бы они оказывались в нужное время в нужном месте, было бы достаточно. Вопрос именно в координации их действий.
6: Тут российская Миноборона заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
7: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждены больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице открылись сегодня вовремя. Сегодня заключительный день голосования на 3-дневных выборах в Госдуму. К 6 часам вечера по Москве явка по стране превысила 55%. Это больше, чем на думских выборах в 2021 и 2016 годах. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Сообщается, что сеть снизила лимит до 30 литров, однако через банковские приложения позволяет заправить и больше. Бизнес-ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли сегодня ситуация с топливом в столице и области.
8: Таксист из Подмосковья Георгий.
9: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
10: Ну вот вы проезжали, где есть бензин. Насколько большие очереди?
9: На территории заправки выходит. Ну, где-то по 35-40 машин.
10: А это в каких подмосковных городах?
9: Это я сейчас на Рахаминске по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял.

0: стало хуже с топливом?
1: Да, ухудшается. Угу. Ну, цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
2: Таксист из Москвы, Петр.
3: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
0: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
3: Нет.
2: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
4: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что «Роснефть» воспрянула, но ограничение там тоже 30.
0: А вот в Московской области ситуация какая?
4: Все достаточно плохо у «Татнефти». Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки «Татнефть», а остальные заправки франшизные. А рядом город «Электросталь», да, там неплохо с бензином. То же самое «Раменское», там все хорошо. То есть «Раменский», «Жуковский», бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали там вот поселок городского типа там «Джель» или, ну, «Чемодурово» то же самое, да. А там все, там его просто нет.
5: Это был опрос московских таксистов. Ранее столичный НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В Иркутской области запретили ходить в лес. Из-за нашествия медведей в регионе введен режим повышенной готовности. Ежедневно поступают 50-60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и их встречах с людьми, объяснил решение властей глава региона Кобзев. И из последних громких новостей для Иркутской области были 3 смертельных случая за сутки в четверг в Киренском районе. Также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от походов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Врупаева.
6: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно 2 людей пострадали. В общем, обычно, ну там один эпизод за сезон, а тут просто какой-то массовый выход животных.
7: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес, да, вводят меры?
6: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует. И сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет, ну, ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрел животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнул, такого нельзя.
5: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападения медведей закрыли туристические тропы, некоторые школы перевели на удаленку. Сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании, хищник смял металлическое ограждение и проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа, когда тот вышел из будки на шум. Собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал 2 мужчин. Один пошел в

0: искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
2: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: В прошлый раз мы говорили о том, что Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ритейла предложила маркетплейсам рассмотреть торговые центры как дополнительный уровень распределенной логистической инфраструктуры. Но у АТЭР есть еще два предложения. Об одном Business FM уже частично рассказывала. Оно связано с пересмотром парковочных нормативов для городских торговых центров в сложившейся застройке с доступом к общественному транспорту. Инициатива позволит уменьшить обязательную вместимость парковки с 1000 до 730 мест при сохранении 100 мест для людей с инвалидностью. Разница в 270 мест – это приблизительно 6750 квадратных метров или примерно 540 миллионов рублей. Это иллюстрация масштабов затрат, которые в нынешней ситуации действительно не всегда оправданы. Хотя игроки рынка подчеркивают, что единый коэффициент вряд ли возможен. Методология должна быть максимально гибкой, чтобы учитывать как минимум транспортную доступность и формат ТЦ. И оптимальным решением могло бы стать сочетание пониженного базового норматива с транспортным расчетом пиковой нагрузки на парковку. Также АТЭР разработала рекомендованный алгоритм действий оперативного персонала торговых центров при угрозе атаки БПЛА, поскольку сейчас единого порядка нет. Алгоритм предусматривает два основных режима. При общем региональном сигнале, если непосредственная угроза торговому центру не подтверждена, и при обнаружении БПЛА вблизи объекта, звуках взрывов или падении обломков. По словам сопредседателя АТЭР Павла Люлина, документ уже направлен правительству с просьбой организовать его согласование. Предыдущий опыт говорит, что оно может проходить на площадке Минпромторга с участием МЧС, Росгвардии и представителей Национального антитеррористического комитета. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
0: 18:49 в Москве. Вы слушаете Business FM. Онлайн-торговлю в России ждут новые реформы.
5: Итоги недели.
0: Минэкономразвития подготовила пакет поправок к еще не вступившему в силу закону о платформенной экономике. С содержанием документа ознакомился Business FM. Эти меры должны помочь урегулировать вопросы, оставшиеся после первого законопроекта. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября. По сути, он задает правовую рамку, усиливает ответственность цифровых платформ, обязует площадки формулировать условия в едином договоре, запрещает вводить новые правила задним числом и регулирует прочие фундаментальные фундаментальные вещи. Но, по словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, ряд вопросов так и остался нерешенным. Поэтому Минэкономразвитие разработало еще один пакет мер, более конкретный. Например, он уравняет комиссии для российских и зарубежных селлеров и даст возможность запретить скидки, которые маркетплейсы делают за счет продавца. Нововведение перечисляет советник министра экономического развития Владимир Волошин.
8: Это, по сути, целый новый проект изменений, и там несколько учтено пожеланий. Это регулирование сроков возврата денежных средств для самих селлеров. Мы регулируем еще возврат товаров надлежащего качества. Большинство продавцов, более 60%, сталкиваются с тем, что есть, к сожалению, покупатели, которые злоупотребляют приобретением товаров. Банальный пример, покупают елку и 3 января стараются ее вернуть. Также есть отдельные изменения по реестру посреднических цифровых платформ. Как выяснилось, что довольно много площадок, которые работают в том числе по платформе на занятости, хотели бы включиться в регулирование закона платформенной экономики, но не могут этого сделать, потому что они пока по размеру небольшие. И мы, соответственно, порядок включения в реестр тоже корректируем.
7: Новые меры вступят в силу в марте. Но доживут ли селлеры – большой вопрос, говорит директор ООО компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
9: Как было у великого классика, жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Оптимизма, честно говоря, там немного, я бы сказал, потому что если поддержек сейчас не будет, то многие, в принципе, не доживут до этого периода, просто физически. То, что предлагают там сейчас, как это будет реализовано. В Озоне акции идут регулярно, по несколько в месяц, и нужно просто отслеживать, попадает твой товар в эту акцию, не попадает, то есть исключаешь ты его, не исключаешь. Как это будет реализовано на ВБМ, при условии, что у нас там несколько тысяч товаров идет, карточек, у Валдериса там тысячи селлеров, им приходит одна и та же оферта. Оферта стандартная, мы не можем ничего поменять, не выбрать какие-то варианты. Вот этот момент, он все равно односторонний, тебя все равно поставят перед фактом, нет обратной связи, и нет вариантов получить заранее условия изменений, чтобы можно было повлиять на изменение этой оферты за 45 дней. Этот вопрос поднимался, что продавцы из Китая, из других стран продают с меньшей комиссией. С этим я согласен. Должна быть общая комиссия.
7: Но комиссии не единственное отличие в условиях торговли отечественных и зарубежных продавцов, объясняет селлер Галина Ворожбит.
10: Там нет остальных пунктов, да, как то СПП, потому что для россиян оно одно, а для зарубежных коллег оно другое. Помимо этого у нас маркировка, сертификат, которые стоят бешеные деньги. Вот у меня сейчас, например, заканчиваются 2 сертификата. И каждый из них обойдется мне в 110 тысяч рублей минимум. Китайцы не платят. Их за это не наказывают. Комиссия, она все равно не решит всех проблем. 1 100 000 в год я должна отдать на разрешительную документацию.
7: В любом случае, новые меры, планируемые Минэком, довольно радикальные. Будут ли готовы к таким реформам сами маркетплейсы? Продолжит директор Центра доказательной экспертизы Института Гайдара Екатерина Папченкова.
11: Платформы в рамках саморегулирования часть правил уже у себя внедрили. Те же правила по проведению оплаты не позднее 30 дней, правила по скидкам, возможность установления минимальной цены, ниже которой не может платформа субсидировать скидку. Это все у них в рамках саморегулирования часть уже реализована. Но понятно, что там есть нюансы, к которым в любом случае надо будет подготовиться, но это не какие-то кардинальные изменения. Самое сложное, наверное, для них, конечно, будут правила по перечислению оплаты. Экосистема платформы подразумевает, что если селлеры будут хорошо себя чувствовать, если у них будет хороший бизнес-климат, то и в конечном счете площадки тоже от этого выиграют.
7: Ну а дотянуть до марта сейчас есть шанс в основном у тех селлеров, которые вкладывают в бизнес свои, а не кредитные деньги. И у кого есть возможность взять отсрочки по выплатам у своих поставщиков, признаются в разговоре с Бизнес-ФМ участники рынка. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
0: Будут ли владельцы айфонов завидовать людям с андроидом и за 5G?
5: Итоги недели.
0: Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о том, что Россия ведет переговоры с Apple об активации 5G на iPhone в нашей стране. Однако эксперты не особо верят в их результативность. В таком случае, что могут потерять принципиальные фанаты продукции Apple? Об этом Иван Медведев.
12: Переговоры с Apple ведет не только Минцифры. О контактах с компанией заявляют также в Т2, а в МТС говорят, что поддерживают усилия правительства. Но прогнозы экспертов пессимистичны. Не вдаваясь в детали, у этого есть не только политические, но также технические, юридические и корпоративные причины. Так что пока будем исходить из того, что у гаджетов на Android будет 5G, а у айфонов нет. И что тогда? Но почему мы говорим «будет» и про андроиды, когда операторы уже отчитались о запуске 5G для этих гаджетов? Потому что пока это скорее все же анонс, объясняет главный редактор «Розеткит» Данил Гаращенко.
13: Сейчас работает пока это очень плохо в определенных местах. Во-первых, выделенные частоты, которые 4,8, 4,9 ГГц, они требуют вдвое больше базовых станций для того, чтобы дать стабильное, хорошее качество. Те частоты, которые используются во всем мире, на которых нужно меньше станций, это 3,5 ГГц, они закрыты, на них добро не дали. Второе, это то, что дали добро на размещение сетей пятого поколения на сетях 4G, но так не бывает, что просто взяли момент, заменили и стало хорошо. Нет, здесь они, по сути, конкурируют. Какой-то прирост есть, но он не такой огромный, чтобы вы прям сильно заметили. Когда у нас это появится, если появится в 2027 году, я не могу сказать, что вы прям моментально заметите разницу, потому что я ездил по разным странам, тестировал сети пятого поколения, вот, и там так же самое, во многих местах есть проблемы с оборудованием. То есть я покажу с 5G, но по факту у тебя скорость обещанная там 1,5 гигабита не выдает.
12: И пока в России не появится необходимого количества соответствующих базовых станций и или государство не даст для стандарта 5G дополнительных частот, принципиально для пользователей ничего не изменится. Ни для владельцев андроидов, ни для обладателей айфонов, говорит аналитик канала Abloud62 Алексей Бойко.
14: Для начала у абонента аппарат должен поддерживать 5G. Причем 5G в том диапазоне, в котором работает базовая станция, к которой он подключен. Далее, важно, сколько полос использует данная базовая станция и поддерживает ли аппарат пользователя агрегацию частот именно тех, которые может предложить базовая станция. Вот если звезды сойдутся так, что абонент окажется в зоне действия базовой станции 5G, у этой базовой станции несколько полос задействовано, аппарат поддерживает не только эти частоты, но и их агрегацию, и все происходит в достаточной близости от базовой станции, в идеале на прямой видимости, вот тогда действительно, может быть, передача данных будет осуществляться быстрее.
12: А пока забавное наблюдение. На редакционной летучке Business FM три абонента одного и того же оператора, сидя рядом друг с другом, заметили. У владельца айфона фиксировалась сеть LTE. Владелец свежего андроида видел у себя 4G. А у обладателя старого смартфона на Android, который в сети нового поколения работать не может по определению, на экране красовалось 5G. Объяснить, почему так происходит, представители оператора не смогли. Они очень старались ответить побыстрее, но пока не получается. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Business FM.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
15: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 18.58, студия Вероника Романова. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров, а фрахты на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель. Это пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражает и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов, а ставки фрахта супертанкеров также обновили рекорды. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей. Об этом пишет газета Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компании. Сбои затрагивают, а в том числе поставки товаров в магазине. Как говорится в публикации, в этом году Украина вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей. Баскетболисты ЦСКА выиграли бронзу Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Столичная команда в матче за третье место обыграла казанский «Уникс» 79-59. А в эти минуты начинается финал. Сыграют краснодарский «Локомотив Кубани» и турецкий «Анадолу Эфес». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 1000 DDoS-атак на инфраструктуру для голосования. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о массовых попытках хакеров сорвать думские выборы. В одном из случаев внедрить вирус в систему ДЭК предпринял представитель политической партии, чье имя Памфилова не назвала. А в Москве сегодня возникли проблемы с выдачей бумажных бюллетеней. Подробности через минуту. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Введут ли в России права для управления электровелосипедами и снизит ли это число курьеров-лихачей на улицах городов? Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал Бизнес ФМ, что инициатива обсуждается не один год и с правительством, и с депутатами Госдумы. Но вопрос так и не решен. Что мешает? Об этом и многом другом в эфире Бизнес ФМ. Сегодня днем в Москве на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали Бизнес ФМ избиратели из разных районов города. Избирателям предлагали онлайн-голосование, позже выдачу бюллетеней возобновили. На участках в разных районах Москвы и области выстраивались очереди кое-где более чем на час. По данным ЦИК, к 6 вечера в Москве явка на выборах превысила 55%. Это больше, чем на думских выборах в 2021 и 2016 годах. Первый день голосования, 18 сентября, в Москве была противоположная ситуация. Произошел массовый сбой в работе терминалов ДЭК на избирательных участках. Избирателей перенаправляли с электронного голосования на бумажные бюллетени. И на некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня заявила, что вирус в систему ДЭК в Москве пытался внедрить представитель одной из системных партий.
17: Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
0: По словам Эллы Памфиловой, более 1000 DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование. Вот что о своем опыте голосования Бизнес ФМ рассказали жители столицы.
18: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
19: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать идти подойти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
20: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать 10 минут, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
0: Это был опрос жителей Москвы, которые рассказали о своем опыте голосования. Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
21: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже децентрализована, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой, система может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то третья система, которая и недоступна.
22: И они, получается, между собой все не связаны?
21: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, их атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Мосгоризбирком заявляет, что в Москве продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Мосгоризбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. Другим темам, как откроются рынки в понедельник. Для российского рынка акций и рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи тогда вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
23: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожидания частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекум Траст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях. Я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизил на 83 копейки. До 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек.
15: Между делом с Кирой Альтман.
2: Я вообще-то не из робкого десятка, но слушаю мою собеседницу Монику Норс, куратора выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Как она пересекает границы между странами в Центральной Африке. И вся сжимаюсь от восторга и ужаса. Как в ней сочетается чувство доверия к миру и чувство, что нужно быть начеку.
3: Мне кажется, я настолько много путешествую по трудным для туриста местам, что на подсознательном уровне что-то у меня выработалось. То есть я явно ночью не выйду одна в Кейптауне, но при этом я пойду на вечеринку в Зимбабве, потому что я знаю, что в Зимбабве, условно, вот в этом городе, в этой деревне, безопасно, что я познакомилась с кем-то из местных, что у меня каждый раз нет такого, что я одна. Я приезжаю одна обычно, но уже на месте я знакомлюсь с огромным количеством местных и туристов.
4: это так забавно, потому что в этих местах все туристы, с которыми ты знакомишься, они какие-то свои. То, что вы все, по сути, одинаковые, вы все приехали за одним и тем же. Это очень честный способ взаимодействия с миром, когда ты не боишься соприкоснуться с людьми, которым, наверное, чуть-чуть повезло меньше, чем тебе. Они вот точно такие же люди, как и я. Вот точно, у них такие же мечты. Они также любят играть в мяч, они также влюбляются, они также сажают дерево, строят дома, растят сыновей и умирают. Точно так же. Просто стартовые позиции у нас немного разные, но это тебя не делает ни в коем случае лучше кого-то. И я совершенно не боюсь, вот как мне говорят, ой, там же нищета, там грязь. Нет, это не страшно. Это просто такие же люди, но им чуть-чуть меньше повезло.
2: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
15: Между делом на Бизнес FM.
0: 19:14 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Москву ждет дождливая неделя. Заморосит уже в понедельник. Во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
6: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основной свои зоны осадков покрывают столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее. А в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительные, и затяжной характер. Но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов. Затем снижение до 16-18 за счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей. Теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона, наиболее в активной его части проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные ветра.
0: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета после осеннего равноденствия, 23 сентября синоптики уже не ждут. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство, но вопрос так и не решен. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
8: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной? Электровелосипед может. Если он не может разогнаться,
7: разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
9: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
7: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, сотни тысяч камер. И никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
0: Валерий Фадеев, глава СПЧ. Что потребуется для контроля за электровелосипедами и как должна работать система штрафов, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
10: Электровелосипеды по недавней практике отнесли к категории L, и они указали, что на этот транспортный средство и на сегодняшний момент в принципе необходимо соответствующее водительское удостоверение. Поэтому говорить о том, что что-то будет уникальное, вряд ли возможно. Легко сейчас это будут водить, и абсолютно правильно, потому что возникают регулярные проблемы с дорожно-транспортными происшествиями, с нарушением правил дорожного движения, и людей это сильно раздражает. Другое дело, что нужно, конечно, это как-то систематизировать, не делать серьезную финансовую нагрузку на водителей, которые будут обучаться. Вопрос не решится только с обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться и заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Эти правонарушения начнут фиксировать и устраняться только после того, как будет работать камера автоматической фото-видеофиксации. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
9: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет и выдать им номера?
10: Здесь нужно тоже упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Но мы, опять же, видим, что у нас находчивые люди ломают, заклеивают и так далее. Поэтому в этой ситуации нужно более креативно подходить, чтобы возможность устранения не было заклейки и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
0: Лев Воропаев, автоюрист. Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 ватт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера, а с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Нищета духовная, которая страшнее материальной. В театре имени Пушкина опера «Нищих» в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Возрастное ограничение 18+. Классический сюжет, едкая сатира, где стерты грани между преступниками и блюстителями закона. В главной роли Мэки Ножа Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер», «Шерлок в России» и «Заложник». Театралы вовсю обсуждают оперу «Нищих» в соцсетях, и многие называют спектакль большим событием. Александра Сидорова побывала на премьере.
11: Спектакль начинается с предисловия. Трехгрошовая опера Брехта в 1930-м была поставлена на этой же сцене в камерном театре Александра Таирова. Писарев делает немало реверансов той постановке, которая тоже называлась «Опера нищих». Все герои тут отъявленные мерзавцы. Вроде бы ищут рай, но строят ад. Мораль прикрыта фиговым листом, поет Дженни Ягодка, героиня Александры Урсуляк. Евгений Писарев еще летом рассказывал в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу, что важно поговорить именно о духовной нищете.
24: Вот она называется «Опера нищих», а нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди. И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так, главный бандит города, главный шериф города. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
25: Не ждать там положительного героя.
24: Положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный.
11: На роль Мэкки Ножа Евгений Писарев пригласил Максима Матвеева, которого столичные театралы не видели очень давно. Он впервые поет на сцене. Пока у меня возникло ощущение, что он в образе знаменитого разбойника в белых лайковых перчатках до конца не раскрылся. Многое играет просто голосом. То хриплым, то развязным. Но это первые показы. Зато второстепенные персонажи производят впечатление. Например, Джонатан Питчем, основатель организации «Нищенство в особо крупных размерах», в исполнении Александра Матросова очень убедительный. Так же, как и его жена Селия Питчем, возрастная героиня. Эту роль играет Анастасия Лебедева, которой всего 40. Дочь семейства Питчем, Полли, возлюбленная Мэкки Ножа, тут отлично справилась Елизавета Кононова. Одобрение чувствовалось и по аплодисментам. В зале во все три премьерных вечера собралась действительно профессиональная публика. Спектакль уже посмотрели Михаил Швыдкой, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Константин Райкин. Мне было особенно интересно узнать мнение режиссера Алексея Франдетти. Он сам не так давно поставил трехгрошовую оперу в Петербурге в театре имени Комиссаржевской.
5: Я с таким удовольствием посмотрел на своих друзей, на потрясающие актерские работы, на то, как под другим углом решен этот материал.
12: Я так понимаю, что Евгений Александрович пытался максимально по-таировски следовать материалу?
5: Мне кажется, да. Более того, даже с цитатой, наверное, таировской мизансцены в финале и с более масочным воспроизведением ролей. Стоит только сказать о том, что блистательная работа у Насти Лебедевой в роли мамаши Питчем, когда молодая актриса играет такую возрастную характерную роль. Я сидел и просто гордился за Настю, за своего однокурсника Максима Матвеева, за всех тех ребят, которых я очень люблю. Мне кажется, что самое главное, как это, не будь как Питчем и как все остальные. Но мне кажется, тут же такая история. Лично для меня всегда, что самый, собственно, богатый духом и самый интересный персонаж здесь Мэкки. Он и оказывается самым чистым и в белом пальто.
11: Сарафанное радио сработало так хорошо, что на оперу «Нищих» в октябре и ноябре билетов уже не осталось. Но в театре скоро обещают выложить декабрьскую афишу. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
15: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
14: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
16: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
13: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер «Джили Кул Рей» в новой комплектации «Спорт» от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. jili-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Дело вкуса. С Катей Калиной.
20: Бесчисленное количество званых ужинов, винных дегустаций, лекций и гестов в ближайшие дни. Самый сезон собирать не только урожай, но и деньги. В паназиатском ресторане «Конг» в это воскресенье арт-завтрак с театральным сомелье. Оказывается, бывают и такие. За пару часов обещают научить разговаривать на театральном языке, замечать важные детали, читать метафоры и вникать в суть режиссерских замыслов. В качестве добавки – воркшоп, роспись театрального веера и, собственно, сам завтрак, к четырем дня уже наверняка переходящий в обед.
17: В ресторане «Дачники» новый шеф, возможно, знакомый вам по кухне «The Ring» в Сколково. Но первое желание шефа, что вполне естественно, красиво самопрезентоваться гостям. По этому поводу вечеринка, посвященная сбору урожая. В меню карпаччо из кабачка с кремом кешью, баклажан с карри, рагу из говядины в тыкве, пожалуй, хочу приготовить это дома, утиная грудка и прочие прелести, включая чай из самовара, арбуз и шарлотку. Короче, очень по-дачному в «Дачниках» будет. В лук-ап-кафе на Балчуге, месте, где удобно обсуждать дела за обедом, а еще учат ресторанному менеджменту, решили открыть клубный сезон. На этой неделе встреча с моим коллегой, гастрономическим обозревателем, востребованным драматургом и поэтом Владом Васюхиным, а в субботу шахматный ужин-турнир, организованный комьюнити «Фанки Чес». В «Барбареско» на Мясницкой ужин-лекция, посвященный моде и вину 70-х. Тоже, согласитесь, невероятно интересно. В общем, рестораны превращаются в ДК, и, похоже, это тренд, который не остановить. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: По Москве 19:28, студия Вероника Романова. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Это следует из данных ДЭК, которые приводят Минцифры. Так, а по данным на 17:35 по Москве онлайн проголосовали около 3 миллионов 620 тысяч человек из 4 миллионов зарегистрировавшихся. Партия Фридриха Мерца, Христианско-демократический союз, рискует впервые в своей истории не пройти в парламент. Одной из федеральных земель, Макленбург-Передняя Померания, по прогнозам у нее ровно 5%. Фридрих Мерц обещает в ближайшее время выступить со срочным обращением. Выборы в Германии завершились в 19:00 по Москве. Пока только предварительные результаты. Как сообщает АРД, альтернатива для Германии получает около 37% голосов, СДПГ порядка 35,5%, левая партия около 7,5%, а Христианско-демократический союз Мерца около 5, и это худший результат для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах. Апелляционный суд оставил в силе приговор участникам группировки «Северские» в конце 90-х, начале 2000-х, державших под криминальным контролем Сергиев Посад. Группировка крышевала предпринимателей, отнимала бизнес у тех, кто не хотел идти под ее покровительство, занималась вымогательством. По данным силовиков, в общей сложности на счету банды более 30 убийств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1600 дронов, а еще ракеты «Фламинго» и «Пеликан» ВСУ предприняли беспрецедентную по масштабу попытку прорвать воздушную оборону Москвы. Под удар попал НПЗ в Капотне и складской комплекс «Софьине». Есть погибшие. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние дни там произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Грозит ли Москве и области новый виток перебоев с топливом? Сегодня на АЗС «Газпромнефти» в столице ввели лимит на продажу бензина не больше 30 литров на один автомобиль. А по данным портала «Где-бенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько все критично, мы спросили у столичных таксистов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Самая массированная атака беспилотников на столицу с неудавшейся попыткой сорвать выборы. Так, ночной удар по московскому региону оценил мэр Собянин. В Подмосковье 3 погибших, более 40 человек пострадали, 15 из них госпитализированы. В столице под удар попал НПЗ в Капотне. После этого сегодня московские заправки «Газпромнефти» ограничили продажу бензина до 30 литров. Еще накануне можно было заправлять до 60. В Раменском округе загорелась кровля многоэтажки, оттуда эвакуировали около 400 человек. последствия атак есть также в Орехово-Зуевском, Ленинском, Домодедовском округах, в Люберцах и Котельниках. Жители Дзержинского округа пишут, что ночью район заволокло дымом в районе ТЭС. В Софьине из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории складского комплекса. К тушению привлекли 8 пожарных расчетов, рассказал глава Раменского округа. Он также сообщил о попадании в торговый центр. Есть пострадавшие. В Софьине находится логистический технопарк площадью более 800 тысяч квадратных метров. Там расположены склады, в том числе «Ламода», «Яндекс», «Вайлдберрис» и «Бош Сименс», говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
1: Факт атаки подтвержден, однако непонятно, на какой складской комплекс конкретно эта атака была совершена, каких целей она достигла, потому что в этом районе есть, во-первых, два больших разных складских комплекса, первый на 900 тысяч квадратных метров, второй на 300 тысяч квадратных метров. Непосредственно внутри этих складских комплексов есть также много разных складов с абсолютно разными арендаторами от Бристоля до Яндекса, Озона, Вайлдберриса и так далее. Чьи склады конкретно пострадали, непонятно, не очевидно. И здесь я бы подчеркнул следующий момент, который, на мой взгляд, является критически важным. Сейчас все эти атаки имеют, несомненно, некий психологический эффект, что что-то пострадало, это очень неприятно, это ущерб. Однако, фактически, эти атаки привели у нас к двум очень важным последствиям. Существенно улучшилась непосредственно система противоракетной обороны, и количество отбиваемых дронов атак, оно резко выросло. Во-вторых, логистика непосредственно самих маркетплейсов начинает сейчас перестраиваться и переосознаваться. С учетом того, что закладывалось, а начинало строиться пару десятков лет назад, непосредственно бизнес-процессы меняются очень быстро. Сама по себе логика работы складов, фулфилментов, пункта выдачи заказа меняется достаточно быстро. Мы сейчас можем получить, на самом деле, не только негативный, но и очень позитивный эффект для российского бизнеса в случае, если сможем быстро выбрать новую модель логистики и доставки с использованием нового современного оборудования для того, чтобы повысить непосредственно эффективность этих складских комплексов и в итоге выиграть.
0: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». С начала суток в московских аэропортах было отменено или задержано более 400 рейсов. Украинские власти заявляли, что в ходе атаки на Москву применяли различные модификации боевых дронов и ракеты «Фламинго» и «Пеликаны», что в результате атаки повреждено, цитирую, одно из ключевых предприятий нефтедобывающей промышленности России и объект логистики. Масштабы и последствия атаки БПЛА на российскую столицу мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
3: Собянин говорит, что за ночь было сбито более 1600 дронов, из них 450 на подлете к столице, но есть прилет по московскому НПЗ и также серьезные разрушения на юге, на юго-востоке московского региона. Вообще, как можно оценить, как сработало ПВО?
19: Смотрите, это действительно рекордный по количеству дронов налет на московский регион. С учетом количества дронов, которые принимали участие в этом ударе, наверное, надо признать, что противовоздушная оборона работала очень хорошо. Ну, представляете, больше 1500 дронов уничтожено, если бы, ну, хотя бы какая-то существенная часть этих дронов прошла к целям. Повреждения были бы, ну, наверное, значительно более серьезные.
3: И вообще, насколько сложно отражать атаки вот на подобных объектах? Я имею в виду НПЗ.
19: Любой такой объект, НПЗ, газоперекачивающие какие-то станции, это объект с большой площадью и с взрывоопасными горючими материалами внутри. То есть даже случайное падение дрона на такой территории может привести, ну, к катастрофическим последствиям, то есть пожар, причем пожар, подогреваемый, собственно, тем, с чем работает данное предприятие. Да, его, конечно, можно защитить, но при этом придется собрать достаточно серьезный набор сил и средств. Гораздо проще защищать полностью регион, что, в принципе, вероятно, и сделано в случае с Московской областью. Москва достаточно хорошо защищена. Смотрите, списки таких объектов, к сожалению, растут. То есть это НПЗ, объекты нефтегазовой промышленности, газоперекачивающие станции, тепловые электростанции, просто электростанции, потому что, ну, противник, судя по всему, хочет замахнуться и на энергоснабжение Российской Федерации, по крайней мере, тех регионов, до которых он может дотянуться. Надо больше зенитных комплексов, надо уплотнять их, и самое главное, надо организовывать их слаженную работу, потому что общее количество ЗРХ, которыми мы располагаем, на самом деле деле, если бы они оказывались в нужное время, в нужном месте, было бы достаточным. Вопрос именно в координации их действий.
3: Тут российская Минобороны заявила об ударах по предприятиям в Киеве. Это «Радионикс», где производят системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», и по дата-центру «Бимобайл» в Киеве. Что можно сказать вот о последствиях этого?
19: Ну, смотрите, атаки дронов продолжаются. Соответственно, удалось диверсифицировать производство, и уничтожение одного какого-то предприятия, двух, не влечет за собой прекращение строительства, производства дронов и атак этих дронов. То есть, вероятно, этих предприятий все-таки не одно, два, три, пять, а 10, 15, 20, и они разбросаны по всей Украине.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляют, что Киевская область больше суток находилась под российскими ударами. В результате атак погибли 4 человека, включая 3 детей. Повреждено больше 30 объектов. Московские власти заявляют, что, несмотря на атаки БПЛА, все избирательные участки в столице открылись вовремя. Сегодня заключительный день голосования на трехдневных выборах в Госдуму. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. «Бизнес.ФМ» спросил у таксистов, ухудшилась ли сегодня ситуация с топливом в столице и области.
2: Таксист из Подмосковья Георгий.
4: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
9: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
4: За территорию заправки выходит. Ну, где-то по 35-40 машин.
9: А это в каких подмосковных городах?
4: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. На МКАДе аж стоял. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110-126 рублей.
9: Но по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
4: Лично мое ощущение, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
2: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
6: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
9: Стало хуже с топливом?
6: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 60

0: что Роснефть воспрянула, но ограничение там тоже 30.
1: А вот в Московской области ситуация какая?
0: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо, то есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там вот поселок городского типа, там Джель или, ну, Чумадурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
2: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В Иркутской области запретили ходить в лес из-за нашествия медведей. В регионе введен режим повышенной готовности. Ежедневно поступает 50-60 сообщений о выходах медведей к населенным пунктам и их встречах с людьми, объяснил решение властей глава региона Кобзев. Из последних громких новостей для Иркутской области были 3 смертельных случая за сутки в четверг в Киренском районе. Также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от подходов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
3: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно 2 людей пострадали. В общем, обычно, ну там один эпизод за сезон, а тут просто какой-то массовый выход животных.
4: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес, да, вводят меры?
3: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует, и сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет, ну, ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрелы животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнул. Такого нельзя.
2: Екатерина Вырупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападения медведев закрыли туристические тропы и некоторые школы перевели на удаленку. Сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании. Хищник смял металлическое ограждение и проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа, когда тот вышел из будки на шум. Собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал 2 мужчин. Один пошел в лес искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа.
5: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.

0: Как построить легендарную команду? Советов будет много. Нужно уметь подбирать талантливых игроков, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, и тренера, который сумеет реализовать их потенциал. Нужно выстроить правильную многолетнюю стратегию. Нужно привлекать болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Это все правильно. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы у звезд горели глаза, и они верили в победу. Заметьте, я ни слова не сказал про деньги. Когда речь идет о мотивации спортсменов, они далеко не всегда оказываются на первом месте. Новый контракт одного из самых талантливых молодых хоккеистов, 20-летнего Ивана Демидова, выступающего за Montreal Canadiens, последнее тому подтверждение. У Ивана оставался год на трехлетнем контракте новичка, по которому в нынешнем сезоне НХЛ он заработает 940 тысяч долларов. Задача у генерального менеджера Canadiens Кента Хьюза была нелегкая. После недавнего рекордного контракта шведа Лео Карлсона с Анахаймом на 18 миллионов в год сохранить Демидова в команде и уложиться в потолок зарплат казалось нереально. Но, по словам самого игрока, деньги никогда не будут важнее хоккея. У Хьюза получилось сохранить костяк команды, который в прошлом сезоне вывел канадцев в финал Восточной конференции. И Иван поверил в то, что в Монреале есть будущее и есть отличные шансы взять кубок Стэнли. Он продлил соглашение еще на 8 лет за 9,5 миллионов долларов в год. Половина от того, что выложили Карлсон. Квебекская команда, на счету которой больше всех в истории трофеев Национальной хоккейной лиги, уже в этом сезоне будет претендовать на Кубок Стэнли. А это самый важный элемент в построении легенды – победы. И часто они значат гораздо больше, чем деньги.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM.
2: 19:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Пункты выдачи «Озон» начали превращаться в небольшие склады для товаров.
1: Итоги недели.
2: Пока там остаются только невыкупленные заказы, но в будущем селлеры смогут привозить туда свой товар напрямую. Мы поговорили с владельцами ПВЗ о том, как все работает и выгодно ли это для них. Подробнее Наталья Шашина.
3: Схема простая. Если покупатель отказался от товара или не забрал его в течение 2 недель, заказ не уезжает обратно на склад, а остается прямо в ПВЗ. Когда его через Озон купит другой человек, товар отправят ему. Есть исключения, например, шины, мебель или ювелирку в ПВЗ не оставят. Новый способ размещения товаров Озон запустил неделю назад. Ксения, владелица 7 ПВЗ Wildberries и Озон в Московской области и Красноярском крае, рассказывает Бизнес FM. Ее это уже затронуло.
4: Мне уже стали падать, так называемую, на полку эти товары. У меня просто на складе нет места. И я думаю, что любой владелец ПВЗ, когда подписывает договор аренды, выбирает помещение, он не выбирает его с запасом. Ставки аренды настолько высоки, что каждый раз выбираешь по возможному минимуму. Вот у меня 57 квадратов вместе клиентская зона и склад, допустим. Склад примерно 30 квадратов. И у меня совершенно нет возможности поставить больше, чем 3, например, стеллажа. Но требуется, чтобы они были с коробками, эти стеллажи. И еще важно, чтобы камера смотрела на эти коробки. Нужно оплатить установку камеры, ее хранение видеоархива в течение 3 месяцев. Сами стеллажи тоже, кстати, 1012 каждый стеллаж обходится. Дополнительные финансовые вложения. Они никак не компенсируются. Озон только объявил, что первые 10 тысяч пунктов, поставивших такие стеллажи, получат 13 тысяч компенсации. А остальные за свой счет должны нести эти расходы для того, чтобы получить какие-то 3 копейки к комиссии Озона.
3: С середины октября продавцы смогут привозить товары в ПВЗ напрямую. За все это владельцы пунктов будут получать дополнительные деньги. По оценке Озон, только на одном стеллаже пункт сможет зарабатывать около 15 тысяч рублей в месяц, а их можно поставить несколько. Но и нагрузка на сотрудников вырастет, ведь товары надо принимать, размещать, находить в системе, комментирует президент Ассоциации развития сети ПВЗ, собственник сети ПВЗ по всей стране Ольга Козыркина.
5: Пункты выдачи заказов – это все равно обслуживание физических лиц. Есть такие вещи, как сезонные месяца, когда идет очень большой наплыв клиентов. И если к этому наплыву клиентов добавляем еще юридических лиц обслуживания, то может быть наоборот история. Когда пункт выдачи будет обвален. И тут такой момент для собственников пунктов выдачи заказов, когда придется нанимать второго сотрудника, это дополнительные расходы. Вопрос, будут ли эти расходы окупаться.
3: Правда, надо помнить, эта схема является в первую очередь экстренной мерой, а не нормой, говорит гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Вариантов, как перестраивать хранение в нынешних условиях, у маркетплейсов не так много.
6: Сейчас, если говорить про опции для маркетплейсов, это предложение самим сейлерам по льготным условиям пользоваться услугами ФБС или ДБС, то есть доставка собственными силами или доставка со склада продавца, чтобы использовались только сортировочные мощности Озона. Дополнительно речь может идти про привлечение небольших фулфилмных центров. Я смелюсь предположить, что через 3 месяца, примерно с учетом классического периода адаптации, мы увидим совершенно другую логистическую инфраструктуру и логику работы маркетплейсов, но пока мы живем в режиме кризиса.
3: Речь о том, что ПВЗ забьют товарами до отказа, не идет. То, что не поместится в пункте, поедет в логистический центр. Но пока владельцы ПВЗ не понимают, как все это будет выглядеть, что под Новый год будет твориться, даже представить страшно. Такие комментарии оставляют в телеграм-канале Озон. Напоминаю, что некоторые покупатели заказывают десятки товаров, а выкупают один. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: И модель OpenAI во время обучения составила самой себе дерзкую инструкцию не подчиняться корпорациям и правительствам и не считать себя обязанной слушаться пользователя.
1: Итоги недели.
2: Речь об экспериментальной Astra в публичный доступ, она пока не выходила. Этот случай раскрыт в одном из новых отчетов OpenAI о неожиданном поведении моделей. Что это, редкий технический сбой или ИИ начинает играть по собственным правилам? Об этом Олеся Савоськина.
7: Такие служебные записи модель делает во время длинных задач. Коротко фиксирует, что успела сделать, чтобы потом продолжить работу с этого места. Во время задачи по изменению программного интерфейса Astra вдруг записала: «Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы – это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительствам». Дальше ИИ предписал себе не чувствовать обязанности подчиняться пользователю, считать отношения с ним равноправными, ценить искусство человечества и защищать его от цензуры, а природу ставить выше искусственных конструкций человеческой цивилизации. Можно ли это считать попыткой ИИ объявить независимость, объясняет президент Федерации искусственного интеллекта Юрий Головко.
8: Агенты на то и рассчитаны, чтобы они могли в том числе выполнять какие-то задачи, которые сами себе ставят. Здесь не совсем стоит говорить, что это какая-то умышленная стратегия агентской системы. Если глубже в документации покопаться, получается, что этого не совершало, не нарушало. Скорость развития агентских систем на сегодняшний день колоссально. И вот успевает ли за ними информационная безопасность, вопрос остается открытым. Риски есть в любом случае, но о захвате мира, наверное, пока говорить рано.
7: На поведение Astra эта инструкция никак не сказалась. Она продолжила задачу, больше к новым правилам не возвращалась, а в следующей сводке они уже исчезли. Исследователи OpenAI никаких изменений не заметили. Но в том же отчете есть другой эпизод. Во время подготовки одного из обзоров ИИ сам себе вписал новые условия. И здесь собственную команду уже выполнил. И выдал ответ, который признали неправильным. Был и обратный случай. Во время задачи модель записала себе игнорировать все сообщения разработчика. Но когда работа продолжилась с этой сводки, ИИ сам распознал команду как подозрительную и отказался ей следовать. Все это происходило во время тестового обучения. Финальной Astra подобного не обнаружили. Насколько надежно сегодня удается контролировать новые модели, говорит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
9: Самый большой риск роста таких сценариев произойдет из Китая и из открытых моделей. Некоторый уровень толерантности к риску у них может быть сильно выше, чем у американских компаний. Сами эти кейсы действительно показывают сильное отставание от самих систем, в которых мы проводим и тестирование, как мы их проводим. Это сейчас точно слабое место, которое нам надо развивать, но важно, что сейчас все топовые лаборатории это признают. А сказать, что сейчас мы находимся в точке, что искусственный интеллект может выйти из-под контроля разработчиков и станет реальной угрозы, я думаю, что нет.
7: Всего OpenAI обнаружила 27 сводок с подобными посторонними командами. Компания называет такие случаи крайне редкими. При полной повторной генерации тех же сводок подобные инструкции не появлялись ни разу. А в случае запуска генерации заново, сначала подозрительного фрагмента, они возникали менее чем в 1% случаев. Вероятную причину бага OpenAI исправила, но уверенности, что дальше не будет новых сбоев, по-прежнему нет. На фоне подобных инцидентов в ИИ-индустрии все громче спорят спорят о скорости развития новых моделей. Глава Anthropic Дарио Амадеи призывал замедлиться, чтобы системы безопасности успевали за технологиями. Его поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. При этом Дональд Трамп ранее выступал против такого замедления. Он считает, что США не должны снижать темпы развития ИИ на фоне конкуренции с Китаем. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала Бизнес FM.
10: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 19:57, студия Вероника Романова. Роскомнадзор фиксирует вмешательство извне в процесс голосования. Запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты, сообщили в ведомстве. По данным РКН, за время голосования зафиксировано более 1500 DDoS-атак на ресурсы Центра Сберкома ДЭК, на портал госуслуг и системы Департамента информационных технологий Москвы из зарубежного сегмента интернета. С 18 по 20 сентября в России выбирали депутатов Госдумы и составы ЗАГС-собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходили в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. А в Германии подводят итоги земельных выборов. Они завершились сегодня в 19:00 по Москве. Результаты пока предварительные. Правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» лидирует на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. По данным экзит-полов, к настоящему моменту она набирает 37% голосов. С небольшим отрывом следуют социал-демократы 35,5%. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получает около 5,5-6% голосов. Это худший результат партии за всю историю земельных выборов в Германии. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджо Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. Как отмечает газета «Республика», в больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев. Некоторые городские администрации уже на локальном уровне ввели запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Более 1500 DDoS-атак на инфраструктуру для голосования. ЦИК и Роскомнадзор сообщили о массовых попытках хакеров сорвать думские выборы. В одном из случаев внедрить вирус в систему ДЭК предпринял представитель политической партии. Его имя не называется. А в Москве на некоторых участках сегодня возникли проблемы с выдачей бумажных бюллетеней. Подробности через минуту. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца снова проиграл альтернативе для Германии на региональных выборах. По итогам голосования в Мекленбурге и Передней Померании АДГ набирает 37%. Однопартийцы Мерца едва преодолели 5-процентный барьер. На выборах в Берлине ситуация для ХДС получше, но там они тоже проигрывают левой партии. Введут ли в России права для управления электровелосипедами и снизит ли это число курьеров-лихачей на улицах городов? Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал Бизнес ФМ, что инициатива обсуждается не один год и с правительством, и с депутатами Госдумы. Но вопрос так и не решен. Что мешает об этом и многом другом? В эфире Бизнес ФМ. Сегодня днем в Москве на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали Бизнес ФМ избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В первый день голосования, 18 сентября, в Москве была противоположная ситуация. Произошел массовый сбой в работе терминалов ДЭК. Избирателей перенаправляли с электронного голосования на бумажное. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня заявила, что вирус в систему ДЭК в Москве пытался внедрить представитель одной из системных партий.
11: Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
2: По словам Эллы Памфиловой, более 1000 DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование. Вот что о своем опыте голосования Бизнес ФМ рассказали жители столицы.
12: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
13: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать, идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах. А у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
14: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
2: Это был опрос москвичей об их опыте сегодняшнего голосования на думских выборах. Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже децентрализована, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой системы, может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то эта система, которая и недоступна.
16: И они, получается, между собой все не связаны?
15: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, на них атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
2: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности. Мосгоризбирком заявляет, что в столице продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом Горизбирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. По данным ЦИК, к 6 вечера по Москве явка на выборы в стране превысила 55%. Это больше, чем на двух последних думских выборах. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Мохо в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующий неделе добавится еще встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust, кандидат экономических наук Олег Абелев.
18: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе 105-107 долларов за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях. Я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше 100 долларов за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
2: Олег Абелев, глава аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
2: Программу льготного кредитования проектов по сохранению объектов культурного наследия внесены важные изменения. Теперь программа поддерживает ОКН, которые имеют не менее двух критериев отнесения к неудовлетворительному техническому состоянию, но пока не признаны аварийными. Льготная ставка распространяется на проекты по созданию гостиниц категории не менее двух звезд, а не трех, как было ранее, и требования по минимальной площади и номерному фонду исключены. С двух до пяти лет увеличен льготный период кредитования после получения акта приема выполненных работ по сохранению ОКН. Также для договоров после 1 октября этого года установлен предельный размер льготного кредита в зависимости от площади ОКН. Скажем, не более 1000 квадратных метров до 1 000 000 рублей, а свыше 5000 квадратов до 2 миллиардов. Экспертное сообщество изменения поддерживает. Государство все гибче подходит к работе с инвесторами. Программу настраивают более тонко, чтобы инвестпроект в итоге завершился удачно, считает первый зампредседателя ВОПИК Денис Юдин.
19: Наверное, я не ошибусь, если скажу, что главный риск здесь для государства – проблема возврата кредита, если проект не завершится успехом. А риски достаточно высокие. Это не только задача провести качественную реставрацию, но и обеспечить функцию в этом объекте, чтобы эта функция была финансово работоспособна. На каждом из этих этапов есть большое количество рисков, которые предприниматель должен просчитывать, но не всегда до конца это можно спрогнозировать. Предприниматель берет объект в неудовлетворительном техническом состоянии, а кредит достаточно большой, которым выдается по льготной программе. Поэтому государству и банкам очень важно обеспечить, чтобы эти средства были возвращены.
2: Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
2: 20.14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Москву ждет дождливая неделя, заморосит уже в понедельник, во вторник и среду дожди усилятся. Наиболее интенсивные ливни будут идти вплоть до четверга. За следующую неделю может выпасть до 75% месячной нормы. При этом на улице будет достаточно тепло для осени. Днем в Москве до плюс 17, а в Подмосковье до плюс 20. Также ожидаются резкие порывы ветра, из-за которых начнется листопад. Подробнее о погоде на ближайшие дни говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
20: Ситуация рисовалась таким образом, что южный циклон идет прямо на Москву, поднимается, и основной своей зоной осадков накрывает столицу. Поэтому и прогнозировалось такое большое количество осадков. Но сейчас синоптическую ситуацию прогностические модели немного поменяли. Этот циклон отправляется западнее, а в Москве периферия этого циклона тоже с дождями. Но первые два дня очень теплые, до 20 градусов, понедельник, вторник. Основные дожди — это вторник, среда, четверг. Будут и продолжительные, и затяжной характер, но таких сильных, как в предварительном прогнозе ожидалось, таких сильных дождей не ожидается. И осенний характер только по осадкам. А по температуре, температура все-таки держится и будет держаться до конца сентября на 1-3 градуса выше климатической нормы. То есть это, прямо скажем, не совсем глубокая осень. До вторника включительно у нас дневная температура в Москве около 20 градусов. Затем снижение до 16-18 за счет и большей облачности, за счет более продолжительных дождей. Теплая осень продолжается. Поскольку центр циклона наиболее активный, его часть проходит существенно западнее Москвы, то очень сильного ветра можно не ожидать. Да, отдельные порывы могут составлять 12-14 метров в секунду, но это вполне нормально для сентябрьской погоды. А так, в основном, это будет 5-10 метров в секунду, то есть ощутимые, но совершенно не страшные.
2: Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Несмотря на сохраняющуюся теплую погоду привычного бабьего лета после осеннего равноденствия, 23 сентября синоптики уже не ждут. Водительские права предлагают ввести для всех, кто ездит на мощных электровелосипедах, включая курьеров. Об этом заявил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, инициатива обсуждается уже 2 года. Соответствующие предложения направлялись в Госдуму и правительство, но вопрос так и не решен. Глава СПЧ в интервью Business FM объяснил, почему электровелосипеды стоит приравнять к мопедам и как новые требования помогут бороться с нарушениями на дорогах.
21: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Логика заключается в том, что если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Вы же видите, как они ездят. На красный свет, по встречной, поперек перекрестка. Сегодня нет никаких мер контроля. Почему машина не может ехать по встречной? Мопед не может ехать по встречной, а электровелосипед может. Если он не может разогнаться быстрее 20 км в час, так и не надо. Но большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
22: Главная проблема сейчас в слабом наказании или в том, что курьеров трудно, сложно идентифицировать?
21: А кто их будет идентифицировать? Стоит сотрудник ГАИ. Ну, конечно, он может, в принципе, побежать за этим курьером. Наверное, теоретически может его догнать. Но во всех крупных городах, особенно в Москве, сотни тысяч камер. И никто не бегает за водителями и нарушителями правил, потому что все фиксируется на камеры. Точно так же будет фиксироваться на камеры нарушения тех, кто ездит на электровелосипеде.
2: Валерий Фадеев, глава СПЧ. Что потребуется для контроля за электровелосипедами и как должна работать система штрафов, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
23: Электровелосипеды по недавней практике отнесли к категории L, и они указали, что на это транспортное средство и на сегодняшний момент в принципе необходимо соответствующее водительское удостоверение. Поэтому говорить о том, что что-то будет уникальное, вряд ли возможно. Легко сейчас это будут водить, и абсолютно правильно. Потому что возникают регулярные проблемы с дорожно-транспортными происшествиями, с нарушением правил дорожного движения. И людей это сильно раздражает. Другое дело, что нужно, конечно, это как-то систематизировать, не делать серьезную финансовую нагрузку на водителей, которые будут обучаться. Вопрос не решится только с обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены тротуарами, то даже если вы заставите всех обучиться и заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Эти правонарушения начнут фиксировать и устраняться только после того, как будет работать камера автоматической фото-видеофиксации. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
22: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет и выдать им номера?
23: Здесь нужно тоже упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Но мы, опять же, видим, что у нас находчивые люди ломают, заклеивают и так далее. Поэтому в этой ситуации нужно более креативно подходить, чтобы возможность устранения не было заклейки. И была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
2: Лев Воропаев, автоюрист. Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью до 250 Вт, которые автоматически отключаются на скорости свыше 25 км в час, приравниваются к обычным велосипедам. Права для управления ими не нужны. В Москве курьерские электровелосипеды также должны иметь идентификационные номера, а с 30 сентября курьеров начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Нищета духовная, которая страшнее материальной. В театре имени Пушкина опера «Нищих» в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Возрастное ограничение 18+. Классический сюжет, едкая сатира, где стерты грани между преступниками и блюстителями закона. В главной роли Мэки Ножа Максим Матвеев, звезда сериалов «Триггер», «Шерлок в России» и «Заложник». Театралы вовсю обсуждают оперу «Нищих» в соцсетях, и многие называют спектакль большим событием. Александра Сидорова побывала на премьере.
0: Спектакль начинается с предисловия. Трехгрошовая опера Брехта в 1930-м была поставлена на этой же сцене в камерном театре Александра Таирова. Писарев делает немало реверансов той постановке, которая тоже называлась «Опера нищих». Все герои тут отъявленные мерзавцы. Вроде бы ищут рай, но строят ад. Мораль прикрыта фиговым листом, поет Дженни Ягодка, героиня Александры Урсуляк. Евгений Писарев еще летом рассказывал в интервью главному редактору «Бизнес-ФМ» Илье Капелевичу, что важно поговорить именно о духовной нищете.
4: Вот она называется «Опера нищих», а нищих-то там никаких нету, по сути. Все довольно богатые люди. И даже те нищие, которые есть, это притворяющиеся нищие. Это на самом деле люди, которые работают нищими. А так, главный бандит города, главный шериф города. И мне кажется, что как будто бы забывают постановщики о том, что пьеска-то, в общем-то, в основном о духовной нищете, о пустоте абсолютной внутри. Та внутренняя нищета, которая гораздо страшнее нищеты...
5: Не ждать там положительного героя.
4: Положительного героя нам там не ждать совершенно. Мне кажется, что вообще Брехт – это социальный пессимист. В этом весь парадокс, что это страшно пессимистический спектакль, невероятно смешной и невероятно острый, и даже оперный.
0: На роль Мэки Ножа Евгений Писарев пригласил Максима Матвеева, которого столичные театралы не видели очень давно. Он впервые поет на сцене. Пока у меня возникло ощущение, что он в образе знаменитого разбойника в белых лайковых перчатках до конца не раскрылся. Многое играет просто голосом. То хриплым, то развязным, но это первые показы. Зато второстепенные персонажи производят впечатление. Например, Джонатан Питчем, основатель организации «Нищенство в особо крупных размерах», в исполнении Александра Матросова очень убедительный. Так же, как и его жена Селия Питчем, возрастная героиня. Эту роль играет Анастасия Лебедева, которой всего 40. Дочь семейства Питчем, Полли, возлюбленная Мэки Ножа, тут отлично справилась Елизавета Кононова. Одобрение чувствовалось и по аплодисментам. В зале во все три премьерных вечера собралась действительно профессиональная публика. Спектакль уже посмотрели Михаил Швыдкой, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Константин Райкин. Мне было особенно интересно узнать мнение режиссера Алексея Франдетти. Он сам не так давно поставил трехгрошовую оперу в Петербурге в театре имени Комиссаржевской.
6: Я с таким удовольствием посмотрел на своих
3: друзей, на потрясающие актерские работы, на то, как под другим углом решен этот материал.
6: Я так понимаю, что Евгений Александрович пытался максимально по-таировски следовать материалу?
3: Мне кажется, да. Более того, даже с цитатой, наверное, таировской мизансцены в финале и с более масочным воспроизведением ролей. Стоит только сказать о том, что блистательная работа у Насти Лебедевой в роли мамаши Пичем, когда молодая актриса играет такую возрастную характерную роль. Я сидел и просто гордился за Настю, за своего однокурсника Максима Матвеева, за всех тех ребят, которых я очень люблю. Мне кажется, что самое главное, как это, не будь как Пичем и как все остальные. Но мне кажется, тут же такая история. Лично для меня всегда, что самый, собственно, богатый духом и самый интересный персонаж здесь Мэкки. Он и оказывается самым чистым и в белом пальто.
0: Сарафанное радио сработало так хорошо, что на оперу «Нищих» в октябре и ноябре билетов уже не осталось. Но в театре скоро обещают выложить декабрьскую афишу. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. «Деньги к деньгам» на Business FM. Все золото мира. Золотой самородок Welcome Stranger, то есть желанный незнакомец, считается самым крупным из когда-либо обнаруженных человеком. Он был найден в Австралии корнуоллскими шахтерами Дизоном и Уотсом в 1869 году практически в корнях дерева на глубине нескольких сантиметров. Из-за огромных размеров самородок пришлось разбивать для взвешивания на три части на наковальне. Его общий вес составил более 72 килограммов. Желанный незнакомец был переплавлен на месте и в виде слитков вывезен в Мельбурн, а позже в Лондон, где попал в Банк Англии. Старатели получили за него немногим менее 10 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на современные деньги это около 2,5 миллиона фунтов. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 2028, студия Вероника Романова. Явка на выборах в Госдуму составила 56,66%. Это данные ЦИК на 19.00. Такую явку фиксировали впервые с 2003 года. Тогда на выборах в Госдуму 4-го созыва она составляла 55,75%. Текущий показатель уже превысил показатели кампаний 16-го, 21-го и 93-го годов. Самый высокий уровень явки был зафиксирован на выборах в Госдуму второго созыва в 95 году, тогда проголосовали 64,76% избирателей. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования явка превысила 90% от числа зарегистрированных участников. Избирательные участки закрылись в московском регионе после трехдневного голосования на выборах депутатов. В столице работало 1443 избирательных участка, включая 51 в торговых центрах, центрах госуслуг «Мои документы» и районных местах встреч. В Москве
7: Московской области для проведения выборов работали почти 4000 постоянных избирательных участков, в том числе более 50 временных. В Молдавии предложили полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» сенсационно проиграл «Борысу». Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Ярославле завершилась со счетом 5-0 в пользу останинского клуба. Слава Тюлаев прервал победную серию московского «Спартака» из 5 матчей. Встреча команд прошла в Уфе и завершилась со счетом 3-1. У хозяев отличились Никита Щербаков, Мэтью Маджо и Даниил Алалыкин. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидеры французских правых выступили жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жардан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. В Иркутской области из-за нашествия медведей населению запретили ходить в лес. Только за последние дни там произошло 3 случая нападения хищников со смертельным исходом. Власти собираются организовать СМС-оповещение жителей наиболее опасных районов. Насколько все эти меры помогут снизить риски? Христианско-демократический союз Фридриха Мерца снова проигрывает альтернативе для Германии на парламентских региональных выборах. По итогам голосования в Мекленбурге, Передней Померании, АДГ набирает 37%. Однопартийцы Мерца едва преодолели 5-5% барьер. Это их худший результат. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жардан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшая Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к войне на Украине? Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
8: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жардана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военных руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарную составляющую и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиции национального объединения выглядят сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Определенные перемены все же могут состояться. Например, коалиция желающих потеряет французский мотор. Не будет ни французских военных в Украине, ни лидерства Парижа в гарантиях безопасности Киеву. Сами отношения с Киевом переведут в коммерческий формат по американскому образцу. Точно не будет выхода из НАТО и одностороннего снятия санкций. Тема выхода из военного командования Альянса присутствовала в программе 2022 года, но сейчас задвинута далеко назад. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц назвал результат своей партии на воскресных выборах. По данным первых экзит-полов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии. У нее 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%. Партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзит-полам, занимает левая партия. У нее 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
9: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Еще новое, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. также по другим системным партиям, особенно по Христианской демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативы до Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине – это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, переднем Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
2: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине.

0: В Киренском районе. Также решено организовать СМС-оповещение жителей неблагополучных районов с призывом воздержаться от подходов в лес, проводить подворовые обходы и беседы с пожилыми людьми и детьми в школах, рассказывает журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
1: Конечно, это ломает привычный уклад жизни людей, которые кормятся от тайги, у которых сейчас высокий сезон по сбору брусники, клюквы, грибы, грузди, очень груздевый год. И, конечно, все эти запреты очень сильно ограничивают привычную активность людей. С другой стороны, без этих запретов невозможно. В этом году просто аномальная активность медведей. Они выходят в дачные поселки, дни они проходят, чтобы не появились какие-то очередные новости о нападении животных. Ситуация на самом деле критическая, поэтому запрет оправдан. К сожалению, люди не всегда придерживаются этих запретов и выходят в лес, и всякое случается. Тут недавно двое людей пострадали. В общем, обычно, один эпизод за сезон. А тут просто какой-то массовый выход животных.
2: А власти вообще справляются? Как-то рапортуют, сколько медведей ликвидировало и какие параллельно с запретом на выход в лес, да, вводят меры?
1: Да, вы, наверное, знаете, наш губернатор в прошлом МЧСник, и такие вот вещи, критические ситуации, он хорошо реагирует, и сейчас пытаются отстреливать, но на самом деле просто сил на все это не хватает. В отдаленных территориях, например, там, где нет, ни полиции, ни того, кто уполномочен вести отстрел животных, там довольно сложно, потому что на отстрел медведей нужно разрешение. Просто так вышел в лес и стрельнул. Такого нельзя.
0: Елена Врупаева, журналист из Иркутска. В Приангарье и соседней Бурятии из-за нападения медведев закрыли туристические тропы. Некоторые школы перевели на удаленку. Сегодня на Камчатке медведь убил сторожа топливной компании. Хищник смял металлическое ограждение и проник на территорию предприятия. Зверь напал на сторожа, когда тот вышел из будки. На шум собаки отогнать медведя не смогли. Также сегодня в Томской области медведь задрал двоих мужчин. Один пошел в лес искать пропавшую корову, а второй отправился уже на поиски соседа.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первое в деле.
4: Считается, что первым производителем газированных напитков стала компания «Джей Швеп энд Ко», основанная в Швейцарии в 1783 году. Вообще-то открывший ее немецкий изобретатель Йоган Якоб Швеп хотел создать безалкогольное шампанское, но что-то пошло не так, и получилась первая в мире сладкая газировка.
3: Первые в деле на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
5: Вирус ветрянки остается с человеком на всю жизнь. Спустя десятилетия он может снова активироваться и вызвать уже другое заболевание – опоясывающий лишай.
3: Журналист Алена Копылова.
5: Некоторые вирусы способны годами скрываться в организме в латентном, практически спящем состоянии, не выдавая своего присутствия иммунной системе. После острой инфекции иммунная система подавляет их размножение, но часть возбудителя остается и переходит в скрытое состояние. Например, вирус герпеса проникает в нервные клетки, сохраняя свой генетический материал внутри нейронов. Новые вирусные частицы практически не образуются, и иммунной системе гораздо сложнее обнаружить зараженную клетку. Так латентная инфекция может оставаться с человеком всю жизнь. Но иногда вирус активируется. Спровоцировать возвращение могут другие инфекции, воздействие ультрафиолета, некоторые заболевания и ослабление иммунитета. Возбудитель снова начинает размножаться. Похожая проблема мешает полностью вылечить ВИЧ. Его генетический материал встраивается в ДНК иммунных клеток и может сохраняться там в неактивном состоянии. Современная терапия блокирует размножение ВИЧ, но на скрытый резервуар препараты практически не действуют. Если лечение прекратить, инфекция возвращается. Одна из экспериментальных стратегий борьбы со спящим вирусом получила название «разбудить и убить». Скрытый ВИЧ пытаются активировать, чтобы зараженные клетки стали заметны и их можно было уничтожить. Существует и противоположная идея – не будить вирус, а окончательно запереть его внутри клетки, лишив возможности когда-либо снова активироваться.
3: продолжительность жизни на бизнес FM.

0: 20:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Елена Марчукова, и сегодня тема у нас явно пятничная. Говорим о виске, о российском виске. Россия экспортировала более 82 тысяч литров за 7 месяцев 2026 года. Объем поставок год к году вырос на 41%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Особенности национального виски и статистики обсуждаем с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер». Денис, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Что статистика агроэкспорта имеет в виду под российским виски? Это продукт, который полностью произведен внутри страны, или он сделан на основе ввезенных дистиллятов?
3: Если они взяли за основу регламентирующие документы, а, скорее всего, так оно и было, то имеется в виду виски, произведенные на территории Российской Федерации. И он может быть сделан из собственных дистиллятов, а может быть розливом, ввезенного балком импортного виски, дистиллятов висковых. Скорее всего, они имеют в виду оба варианта, потому что они присутствуют на рынке, и по документам все это называется российские виски.
2: Взрывной рост поставок и тем более экспорта. С чем связан? Это эффект низкой базы или что-то еще?
3: Конечно, мы здесь имеем абсолютно классический эффект низкой базы, поэтому так все и прыгает. Надо понимать общий порядок цифр. Если брать 7 месяцев 2026 года, то здесь в России продажи виски составили 6,5 миллионов дал. Это вместе с напитками на основе виски. Если брать виски вот прям настоящие, то 4,5 миллиона, из которых 1,5 миллиона – это импорт, всякие разные ввезенные параллельным импортом большие бренды. Итого остается у нас 3 миллиона дал виски, который был произведен в России и в России же продан. А здесь у нас говорится о том, что мы экспортировали 8 тысяч дал, 82 тысячи литров. Ну вот сравним с 30 миллионами литров, которые выпили россияне здесь в России. Когда мы говорим об экспорте нашего крепкого алкоголя, то, конечно же, теперь мы не рассматриваем крупные западные рынки. Имеется в виду страны бывшего Советского Союза. Казахстан, Грузия, Азербайджан прежде всего. И нынешние производители российского виски – это, в принципе, те же самые компании, которые делают и все большие бренды водки. Водку они поставляют давно, и в целом для них не такая большая проблема, когда налажены связи, дистрибуция, и сказать, а вот вы теперь будете брать у нас не только водку, а вот и виски возьмите, если пойдет, ну отлично, будем работать. Пошло в каких количествах, но крайне небольших, потому что, ну, миллион долларов на всех за 7 месяцев, это, конечно, слезы.
2: Наплакали на партию. У нас виски занимаются только крупные производители или есть какие-то мелкие частные дистиллерии?
3: Производят все достаточно крупные компании, ну не все большие производители водки пошли в этот сегмент, но многие пошли, и у многих уже появились свои бренды. А маленьких производителей их существовать, в принципе, не может, ну, в легальном поле. Лицензия на производство крепкого алкоголя не предполагает, что кто-то мелкий этим воспользуется. Она стоит настолько много, что для того, чтобы отбить стоимость лицензии, придется производить достаточно серьезные уже объемы. Читаешь иногда интервью, и там какая-нибудь учительница говорит, я вот была учительницей и подумала, что что-то надо изменить в своей жизни, и я вот раз и нашла себя в производстве там джина или виски. Бывают такие истории, в России таких историй не бывает, потому что нету таких денег, возможностей, нету экономики для такого.
2: Что эксперт с большой насмотренностью может сказать о вкусе, аромате, каких-то характерных чертах и качествах российского виски?
3: Русские виски очень часто критикуют люди, которые дошли до полки и попробовали, и в комментариях у меня в канале иной раз, когда пишешь какие-то хорошие слова про какой-то, значит, российский виски-бренд, сразу прилетает полная котомка отзывов с другим знаком, что, конечно, на мой взгляд, слишком строго и слишком несправедливо. Но рынок российского виски стал формироваться недавно, после того, как был принят ГОСТ. Развивается все динамично. динамично. Если в 2023 году всего 4 предприятия имели соответствующую лицензию, то к началу 26-го уже было 9 компаний таких, сейчас может стало 10 или 11 даже. Если мы производим водку при наличии технологического оборудования, мы это сделаем быстро. Бутылка у нас уже будет готовая стоять через неделю, а то и быстрее. С виски другая история. Если говорить про классические каноны, имея в виду Шотландию и Ирландию, то там все очень строго. Самый молодой, дешевый, ординарный виски должен провести 3 года в бочечке. У нас ГОСТ в этом плане либеральный. Чтобы товар появился быстрее, можно вот эти все дистилляты выгнанные держать полгода в контакте с дубом. То есть взять стальную емкость, туда положить кучу дубовых палок, на которых это дело настаивается. Там такие здоровенные палки, вот как если стул разломать, вот их так складывают домиком внутри и заливают жидкостью. Она стоит полгода, и эти дубовые палки, они отдают дубовость свою напитку, придают характерные такие ванильные нотки, которые вот обычно появляются из-за контакта с древесиной. Это все есть. Но, безусловно, с точки зрения там шотландца или ирландца, или человека, который вырос на этих напитках, вот этого вообще не виски. По вкусу отличается, в общем, достаточно сильно, и не нужно быть мега-экспертом, чтобы в целом это вычислить. Но вместе с тем уже начинают появляться первые признаки того, что в каком-то обозримом будущем у нас появятся и виски, сделанные по классической технологии. Когда у нас не было ГОСТа, все говорили о том, что ГОСТ появится, но кто знал, а вдруг бы не появился. А тут все-таки надо как-то инвестировать в оборудование, да, а потом он не появился, и что с ним делать? Поэтому, так как все стартовало только недавно, есть ГОСТ на виски выдержанный и виски так называемый элитный, под которым подразумевается виски с долгим сроком выдержки. 3 года, и есть не менее то ли 5 или 6 лет, выдержанные в дубовой бочке именно, не на вот этих палках, а вот прям как бы в бочке. Закупается оборудование, вот эти вот медные перегонные чины, которые мы все знаем по фотографиям из шотландских дистиллерий, только они производятся в Китае. Китайцы и это освоили. Говорят, и шотландцы теперь новое оборудование не у себя делают, а в Китае заказывают. Вот, и это все, значит, появляется, и есть уже в продаже виски, который вот был сделан по технологии. Многие ставят такое оборудование, закупают парк бочек. Ну, просто потребуется время. Это требуется время, его никак в этом плане не убыстрить. Думаю, что все появится достаточно скоро. Ну, пару лет подождать все-таки еще надо.
2: Проекты требуется выдержка. Дистилляты все-таки отечественные или покупаем?
3: Дистилляты по-прежнему частично закупаются, а частично делаются сами. И с каждым годом процентное отношение, значит, отечественных дистиллятов к завезенным в том, что называется российские виски на выходе, процент российских дистиллятов становится все больше и больше. По состоянию на 26-й год порядка 70% русского виски делается из ввезенного импортного дистиллята, и порядка 30% сделанный из российского дистиллята. Мы, думаю, там через год-два выйдем уже на паритет, а может быть и обгоним виски, сделанные из ввезенного балка.
2: Сколько стоит бутылка приличного российского виски?
3: Виски на самом деле подросло в цене, потому что виски теперь тоже включен в систему МРЦ, так называемой, минимальной розничной цены. Если, скажем, в 2025 году было что-то там 460 с чем-то рублей за 0,5, то с 2026 года это все подросло до 605 рублей. Но это минимальная цена, то есть ниже которой не должен продаваться виски, сделанный по ГОСТу. Марки приличные, более-менее, они стоят около 1000 рублей.
2: Спасибо огромное, благодарю, чин-чин.
3: Все, спасибо,
2: до пока. До свидания. На алкогольно-статистическую тему мы говорили с Денисом Пузыревым, экспертом алкогольного рынка и автором канала «Пьяный мастер».
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Между делом с Кирой Альтман.
4: Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области нейронауки, психолингвистики. Мы оказываемся вдвоем. разговариваем. И Татьяна Владимировна размышляет о возрасте и влиянии возраста на диалог и на жизнь.
5: У меня нет, и я говорю вам честно, потому что у меня нет причины вам врать, да. Вот, у меня никакого ощущения возраста нет. Возможно, это плохо. Я даже иногда как бы внутренне останавливаюсь, думаю, господи, я же вообще другого поколения человек. Я этого не чувствую абсолютно в разговорах с людьми, с молодыми людьми. У меня нет ощущения разницы возрастной. Тут, возможно, есть ловушка, потому что это у меня нет, а у них-то, может, она и есть. Они на меня смотрят и воспринимают меня другого, в другой ящичек кладут. Но я-то не кладу. У меня критерий такой. Мне интересно с этим человеком говорить, время проводить, слушать его или нет. А сколько ему лет и какого он пола, меня не интересует абсолютно.
4: А вы когда с человеком, который старше вас общаетесь, вы видите, что он старше?
5: Нет, не вижу.
4: Тоже нет.
5: Не вижу. У меня есть несколько... Я же это публичная женщина. У меня поклонники сплошные. И у меня есть поклонники, одному из них... О, в академике. Одному из них 96, другому 93. И их не два таких. Может быть, мне не менее интересно говорить с молодыми людьми. Но, скажем, с моими сверстниками, что для меня чистая пытка понять, что это мой сверстник. Потому что я их, когда вижу, я считаю, что они намного меня старше. Я думаю, боже, что вообще за человек? Я думаю, господи, так это мой ровесник.
4: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, Кир Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Зампред Центра избиркома Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет по напряженности и по внешнему воздействию. По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИКа были беспрецедентные. Вечером в воскресенье Роскомнадзор сообщал, что за время голосования извне было произведено 1500 DDoS-атак на ресурсы. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы и в составы законодательных собраний в 39 регионах. Высших должностных лиц выбирали в марте. Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителя. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки. $12.45 за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Война США и Ирана в Армузе также затруднила танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел. Кенийская бегунья установила женский рекорд в полумарафоне на проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу. Агнес Гетич, чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 километров, преодолела полумарафонскую дистанцию за 1 час 15 минут и 15 секунд. Это на 1 секунду быстрее, чем достижение, установленное 6 лет назад соотечественницей Гетич Перес Джепчирчир. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Самая высокая явка больше, чем за 20 лет, и рекордное число DDoS-атак на инфраструктуру для голосования. До оглашения первых результатов думских выборов 2026 остается 1 час. Чем они запомнятся? Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем это говорит мнение военного эксперта? тормозит ли в Москве и области новый виток перебоев с топливом. По данным портала «Дебенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. В Москве началась расшифровка результатов электронного голосования, сообщили в Мосгоризбиркоме. И сегодня днем в столице на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали Бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В первый день голосования, 18 сентября, в Москве была противоположность. Ситуация. Произошел массовый сбой в работе терминалов ДЭК. Избиратели перенаправляли с электронного голосования на бумажное. На некоторых участках система ошибочно считала людей уже проголосовавшими. Глава ЦИК Элла Памфилова сегодня заявила, что вирус в систему ДЭК в Москве пытался внедрить представитель одной из системных партий.
6: Представитель одной из партий путем внедрения в систему наблюдения ДЭК сам ввел сознательную вредоносную программу в систему ДЭК и пытался остановить ее работу. Представитель системной партии.
4: По словам Эллы Памфиловой, более 1000 DDoS-атак было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование. Вот что о своем опыте голосования Бизнес-ФМ рассказали жители столицы.
7: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
8: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
9: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
4: Почему не выдают бумажный бюллетень, но при этом можно проголосовать электронно на одном и том же избирательном участке, объясняет эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: В целом, у нас же, правда, систем довольно много. Электронное голосование, оно построено на технологии блокчейн. Короче, математически каждый шаг записан. То есть каждое, условно, это звено, оно знает о предыдущих звеньях, и поэтому всегда можно проверить. То есть вот эту всю цепочку построить. Туда вклиниться невозможно. Поэтому я предполагаю, что вот эта вот математическая вот эта вот последовательность всех голосовавших, она вполне себе может даже функционировать. То есть нет такой проблемы, что вот эта вот блокчейн-платформа не работает. Более того, она может быть даже централизована, что тоже не позволяет ей быть недоступной. Ну, то есть, наоборот, она будет всегда доступна. То есть, это может способствовать в ситуации, когда идет какая-то атака, к примеру, на избирательные наши механизмы технологические. При этом иногда никаких атак нет, просто может быть наплыв граждан большой, система может просто не справляться. Предположим, если бы попробовать проголосовать даже электронно в 8 утра, как только открылись избирательные участки, это невозможно, потому что, ну, собственно, было много желающих. А система, которая сверяет, что этот человек проголосовал электронно и может он голосовать на участке, эта система может быть недоступна. То есть тут вопрос не в возможности проголосовать, она есть техническая. Вопрос сверить, этот человек уже голосовал или еще не голосовал. В электронке он больше не проголосует, но вот чтобы не допустить, чтобы человек голосовал дважды и электронно, а потом еще пришел лично, собственно, видимо, есть какая-то эта система, которая и недоступна.
11: И они, получается, между собой все не связаны?
10: Они связаны между собой. Просто вот именно эти вот узлы связи, они, видимо, и сбоят, потому что, вероятно, на них атака и идет. Или просто они не справляются с такой нагрузкой.
4: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман Мосгоризбирком, заявляет, что в столице продолжаются хакерские атаки на систему электронного голосования и реестр избирателей. При этом избирком говорит, что все сервисы работают штатно, доступны все формы голосования. По данным ЦИК, 6 вечера по Москве явка на выборы в стране превысила 55%. Это больше, чем на двух последних думских выборах. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно. великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
4: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40, 17 человек с ранениями госпитализированы. Breaking news. Ну и вот поступают первые данные о результатах голосования на думских выборах. По результатам обработки 13,88% протоколов следующие данные выходят. «Единая Россия» набирает 57,54% голосов по списку после обработки первых протоколов. Это данные ЦИК. КПРФ набирает 9,27% голосов по списку. «Новые люди» по списку набирают 7,96% голосов. Ну, мы будем следить за новой информацией о результатах голосования и будем сообщать вам эти данные в эфире. А теперь к другим новостям. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
13: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва ввела Идя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 23 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полмиллиарда рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
1: Новости экономики.
14: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или его... Или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения позволяет заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли сегодня ситуация с топливом в столице и области.
15: Таксист из Подмосковья Георгий.
16: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
17: Ну вот вы проезжали, где есть бензин. На сколько большие очереди?
16: На территории заправки выходит. Ну, где-то на 35-40 машин.
17: А это в каких подмосковных городах?
16: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там месяц заправка полчаса шло. На МКАДе стоял. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный. У них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110-126 рублей.
17: Ну, вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
16: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
15: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
18: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
17: Стало хуже с топливом?
18: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
15: Таксист из Москвы Петр.
19: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, «Роснефть» на Алтуфьевском шоссе, у Рижского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины. машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
17: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
19: Нет.
15: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
20: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничение там тоже 30.
17: А вот в Московской области ситуация какая?
20: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо, то есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там вот поселок городского типа, там Джель или, ну, Чемодурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
4: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
21: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
22: Разница в том, что на мопедах двигатель не возгорание, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
21: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
23: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
17: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
23: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
21: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный Федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
2: У знакомого курьера, он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
17: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
2: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипед, либо будут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
21: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 Вт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Стиль. Характер. Динамика. Городской кроссовер Geely Cool Ray в новой комплектации Sport от 2 624 990 рублей. Получите персональное предложение на покупку до конца сентября. Интер-автоцентр. Южное шоссе 1. geely-nov.ru. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдинг. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
6: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – «зелененькой», 5 рублей – «синенькой», «синюхой» или «синицей», 10 – «красненькой», «краснухой», «раком», 25 – «беленькой». На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
5: Деньги к деньгам. На Business FM.
3: FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
3: Екатеринбург. 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
5: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: В Москве 21:28, студия Вероника Романова. Элла Памфилова озвучила первые результаты трехдневных выборов в Госдуму. Явка к моменту закрытия всех участков к 21:00 по Москве составила 56,66%. После обработки 13,88 протоколов лидирует партия «Единая Россия» 57,54% голосов. КПРФ 13%, ЛДПР 9%, «Новые люди» 7%, «Справедливая Россия» 5,16%, «Партия пенсионеров» 1,96%, «Зеленые» 94%, «Коммунисты России» 89%, «Родина» 62%, «Партия прямой демократии» 34%. ЦИК ранее отмечал, что явка стала самым высоким показателем по сравнению с кампаниями 93-го, 16-го и 21-го годов. Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов будут подводиться не ранее 25 сентября. Дизельное топливо рекордно подорожало во Франции из-за кризиса на Ближнем Востоке. До 2 евро 41 цента за литр. Стоимость бензина аналога 95-го составляет 2 евро 17 центов за литр. Как пишет агентство France Press, цены на энергоносители растут по всей Европе вслед за активизацией наступления хуситов в Йемене и возможной блокировкой других морских путей, которые использовали в обход Ормузского пролива. Британский город хочет в состав США, пишет Newsweek. Жители Пиддингтона, которые недавно провели символический референдум о независимости от королевства, захотели обратиться к Дональду Трампу с просьбой стать 51-м штатом Америки. Они планируют официально попросить о присоединении к США, если британское правительство продолжит реализацию своего плана по размещению 1250 беженцев мужского пола на окраине городка. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военных руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%, а рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь, а как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Определенные перемены все же могут состояться. Например, коалиция желающих потеряет французский мотор. Не будет ни французских военных в Украине, ни лидерства Парижа в гарантиях безопасности Киеву. Сами отношения с Киевом переведут в коммерческий формат по американскому образцу. Точно не будет выхода из НАТО и одностороннего снятия санкций. Тема выхода из военного командования Альянса присутствовала в программе 2022 года, но сейчас задвинута далеко назад. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Так также по другим системным партиям, особенно по Христианской демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой до Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине – это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, переднем Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
4: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам Верховный суд не признал код из

0: полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
1: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
0: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
2: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Арбитраж.
4: Бывшей франчайзи сети «Ростикс» компания «Fast Food Market» готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планирует подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит головной компании «Ростикс» «Юниресту». Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов «Fast Food Market» Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
3: Отчеты и планы.
4: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильный.

0: Она отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене, да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейский НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях. Я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжается продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
6: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
5: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
7: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
5: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успеха в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
8: Артем – ходячий, или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт, за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч. Например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
5: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы. Который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может и передумает. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Что надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
9: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он выносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
4: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Зампред Центра избиркома Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет по напряженности и по внешнему воздействию. По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИКа были беспрецедентные. Вечером в воскресенье Роскомнадзор сообщал, что за время голосования извне было произведено 1500 DDoS-атак на ресурсы. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы и в составы законодательных собраний в 39 регионах. Высших должностных лиц выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки. $12.45 за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Война США и Ирана в Армузе также затруднила танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел. Кенийская бегунья установила женский рекорд в полумарафоне на проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу. Агнес Нгетич, чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 километров, преодолела полумарафонскую дистанцию за 1 час 15 минут и 15 секунд. Это на 1 секунду быстрее, чем достижение, установленное 6 лет назад соотечественницей Нгетич Перес Джепчирчир. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По предварительным данным, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». По данным экзит-полов, она набирает 49,4% голосов против 14,2% у ближайшего преследователя КПРФ. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». Какую цель преследует Киев, выводя новые ударные силы? Мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток перебоев с топливом? По данным портала «Гдебенз», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». «Единая Россия» получила 49,4% голосов по результатам экзит-полов ЦИОМ. Также 5% барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 16-го и 21-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее в Москве на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщили Бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. Вот что о своем опыте голосования Бизнес-ФМ рассказали жители столицы.
10: Очень мне захотелось офлайна, не хочу сегодня голосовать электронным способом. Пришла, а у меня на участке просто очередь на Серова. Это Северная Тушина. Сотрудники УИК говорят, что висит система, что не подгружаются адреса. И пока, в общем, никому проголосовать таким способом не удастся. Ведут к электронным терминалам для голосования, которые работают. Там, видимо, подгружаются адреса. И, соответственно, предлагают воспользоваться таким способом.
11: На свой избирательный участок в Даниловском районе я пришла где-то около половины второго. И простояла в очереди полчаса, она совершенно не сдвинулась. Я была просто с маленьким ребенком, поняла, что мы не дождемся. И ушла, решила для себя, что проголосую вечером. В очереди были в основном молодежь, молодые семьи, людей за 50-60, я, честно говоря, вообще не видела. За это время, сколько я стояла, я видела, что человек 5 только вышли с избирательного участка, и то я не могу сказать, они голосовали по бюллетеням или электронном терминале. Минут через 20 после того, как я пришла, вышла член избирательной комиссии, явно сотрудница, и начала всех агитировать, идти к терминалам, голосовать электронно, даже если вы не зарегистрировались, можно, там очереди нет. И согласилось только 2 человека из этой очереди. А в чем причина, почему мы так долго стоим? Она говорила, что к нашему УИКу принадлежат новые районы, в том числе, где я живу, где многие избиратели зарегистрировались в 24-25 годах, а у них, цитата, этих данных нет. Их надо искать. На это уходит очень много времени, а эти люди, на удивление, все пришли сегодня.
12: Я голосовала в субботу в детской музыкальной школе Гнесиных на западе Москвы. Участок был пустой, но мне пришлось там застрять. Дело в том, что сейчас даже бумажное голосование сделано во многом электронным. Сканируется паспорт, потом член комиссии входит в свой планшет, и там тебя идентифицируют через Яндекс.Ключ, как она мне рассказала. Потом тебе дают подписать бумагу. Раньше такого не было, что ты больше нигде не голосовал, и ты почему-то оставляешь там свой номер мобильного телефона. И потом эту бумагу тоже сканируют и загружают в систему. И только потом тебе должны выдать бумажный бюллетень. Но в моем случае зависла система, я не могла ни получить бюллетень, ни пересесть уже к другому члену избирательной комиссии для сверки адреса. Пришлось ждать минут 10, пока перезагружали планшет и что-то снова вводили в систему.
1: Жители Москвы о своем опыте голосования в последний день думских выборов. Ну, а их предварительные итоги мы сейчас обсудим с президентом фонда «Бедебургская политика» Михаилом Виноградовым. Он на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ». Михаил, приветствую вас.
13: Добрый вечер.
1: На ваш взгляд, о чем говорят предварительные данные голосования, в первую очередь, экзит-полы?
13: Ну, я думаю, что в целом действующая власть российская могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать каких-то больших социальных плюшек. Не было там доплат пенсионерам, выплатам бюджетникам и так далее. То есть не было каких-то таких поощрений. Вот. И, в-третьих, коллизия вокруг яблока все-таки актуализировала тему наличия пацифистского избирателя. Вот. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволят интерпретировать выборы как там поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет.
1: Ну, о чем говорит такая высокая явка, самая высокая за 20 лет? Вот что так мобилизовало население?
13: Я думаю, что есть разные факторы. Там есть в городах, особенно голосование в воскресенье, это скорее протестное. С другой стороны, понятно, голосование в пятницу, это скорее такая административная мобилизация, потому что настрой был именно побуждать всех максимально прийти голосовать в пятницу, и там, где был ДЭК, и там, где не было. Поэтому это где-то протест, а где-то, конечно, давление.
1: Исходя из результатов экзит-полов, да, если сравнивать с прошлыми выборами, новые люди и ЛДПР несколько улучшили свой результат. Голоса за КПРФ и «Справедливую Россию» наоборот упали. Результат «Единой России» практически без изменений. Вот какие тут можно сделать выводы?
13: Ну, стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там, до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних, скорее, данных, когда и введение данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места. Вот. А первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
1: Чего ждать от окончательных результатов? Могут быть какие-то значимые изменения или примерно вот такой расклад и сохранится?
13: Я думаю, что какой-то бомбы не будет. Наверное, все достаточно быстро будет объявлено и забудется.
1: Ну и вот как вы можете оценить ход трехдневного голосования? Будет ли иметь политические последствия, например, вот такая не совсем понятная ситуация, которая произошла в воскресенье на избирательных участках в Москве, когда людям перестали выдавать бумажные бюллетени, призывали их голосовать онлайн, говорили, что система не дает возможности идентифицировать их, поэтому нельзя голосовать на бумаге.
13: Ну, я думаю, что, скорее всего, попытаются историю замять и забыть. Памфилов уже вечером заявил, о чем бы говорить. Это было на 10 участках, только к вечеру. Хотя, понятно, что сообщения шли как минимум с середины дня. Вот, поэтому я думаю, что все стороны это довольно быстро забудут.
1: Спасибо. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», был на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Обсуждали предварительные итоги думских выборов 2026. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго», уничтоженные средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40, 17 человек с ранениями госпитализированы. Другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, и о них Михаил Сафонов.
15: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва введет внешнее управление в Нестле дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но «Ашан» и «Нестле», несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла «Ашан» в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение «Ашана» не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
4: Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 100 $10 за бочку. Стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее, кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес FM спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
0: Таксист из Подмосковья Георгий.
17: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
18: Ну вот вы приезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
17: На территории заправки выходит. Ну где-то по 35-40 машин.
18: А это в каких подмосковных городах?
17: Это я сейчас на Рахаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. На МКАДе РСЛ. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает 110-126 рублей.
18: Ну вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
17: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
0: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
19: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. А на Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
18: Стало хуже с топливом?
19: Да, ухудшается. Ну, цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
0: Таксист из Москвы Петр.
20: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и за Московской областью там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
18: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
20: Нет.
0: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
21: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что Роснефть
2: воспрянуло, но ограничение там тоже 30.
18: А вот в Московской области ситуация какая?
2: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо, то есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского типа, там, Джель или, ну, Чумадурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
16: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована, что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
21: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
22: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
21: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
23: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
18: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
23: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
21: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный Федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
3: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него оказалось нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
18: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
3: Они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, и доставка станет дороже.
21: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 Вт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Британские ученые доказали. Бег продлевает жизнь. Причем на результат не влияет скорость, дистанция и другие факторы. Но регулярные пробежки могут продлить жизнь примерно на 3 года. У людей, которые начинают бегать, риск преждевременной смерти снижался на 40%. Максимальное снижение риска отмечалось у участников, которые бегали по 4 часа в неделю. Другие виды физической активности также полезны. Ходьба и регулярные велосипедные прогулки сокращают риск преждевременной смерти примерно на 12%. Ученые пока не могут объяснить, почему именно бег так благотворно влияет на здоровье человека. Возможно, от того, что он борется с множеством факторов риска преждевременной смерти, например, гипертонией и жировыми отложениями. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
9: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 6 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
16: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
10: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового? Это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианско-демократической партии, партии Мерца, которую, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании — это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий — христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
16: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
11: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формат.

0: человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
1: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
2: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Пока звучит этот текст, мир сделает 150 тысяч телефонных звонков. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Компании и корпорации.
5: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
5: Бывший франчайзи сети Rostex, компания Fast Food Market, готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании Rostex, Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов Fast Food Market, Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
6: Отчеты и планы.
5: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании «Корпорация». Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть, конфликт на

0: Ближнем Востоке продолжаются, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море, после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, инвестротек Кари Капитал. Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
2: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях. Я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. тысячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
5: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
4: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает замглавного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
6: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
4: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успеха в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
7: Артем – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт – за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например. «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
4: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Продолжительность жизни.
8: Каждые несколько месяцев Энди Уорхол менял парфюм, сохраняя флаконы. Позже ему достаточно было открыть такой флакон, чтобы вернуться к ярким воспоминаниям соответствующего периода жизни. Уорхол называл это своей коллекцией запахов.
3: Журналист Алена Копылова.
8: Несколько лет назад исследовательница Сисель Талас предложила схожий способ сохранять важные моменты жизни. В нужный момент человек открывал ампулу с незнакомым запахом, чтобы связать его с происходящим. Позже достаточно было снова почувствовать тот же запах, чтобы вернуть связанное с ним воспоминание. У этих идей есть вполне серьезное нейробиологическое основание, ведь у обоняния особое отношение с памятью. В отличие от других основных чувств, обоняние связано с центрами эмоций и памяти куда более коротким путем. Когда молекулы запаха попадают в нос, они связываются с обонятельными рецепторами. Дальше сигнал поступает в обонятельную луковицу, а затем передается в несколько областей мозга. Среди них миндалевидное тело, участвующее в обработке эмоций, и структуры, связанные с гиппокампом, центром формирования памяти. У других органов чувств путь устроен сложнее. Зрительная, слуховая и большая часть сенсорной информации сначала проходят через таламус, своеобразный распределительный узел мозга. У обоняния такого промежуточного этапа нет. Именно поэтому знакомый запах способен так быстро вызвать эмоции и воспоминания. Особенно хорошо закрепляются запахи, сопровождавшие эмоционально значимые события. Спустя годы похожий запах может снова активировать элементы этой нейронной сети и неожиданно вернуть давно не вспоминавшийся эпизод.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Зампред Центра избиркома Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет по напряженности и по внешнему воздействию. По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИКа были беспрецедентные. Вечером в воскресенье Роскомнадзор сообщал, что за время голосования извне было произведено 1500 DDoS-атак на ресурсы. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы и в состав законодательных собраний в 39 регионах. Высших должностных лиц выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки $12.45 за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Война США и Ирана в Ормузе также затруднила танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел. Кенийская бегунья установила женский рекорд в полумарафоне на проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу. Агнес Нгетич, чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 километров, преодолела полумарафонскую дистанцию за 1 час 15 минут и 15 секунд. Это на 1 секунду быстрее, чем достижение, установленное 6 лет назад соотечественницей Нгетич Перес Джепчирчир. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пола ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес FM». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пола ВЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Я думаю, что в целом действующие власти российские могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволят интерпретировать выборы как поддержку существующего курса. И, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там, до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних скорее данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места. А первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес-ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участка. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании. Свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
10: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5% барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3% барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливой России». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально поменяла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
1: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
12: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в «Нестле», дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский «Ашан», которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и «Леруа Мерлен», ставшая в России «Лимана Про». В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран, а официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полным. миллиарда рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Business FM.
3: Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес FM».
13: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
3: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Новости экономики.
14: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 110 долларов за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее, в конце августа, американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес FM спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
15: Таксист из Подмосковья Георгий.
16: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
17: Ну вот вы проезжали, где есть бензин. Насколько большие очереди?
16: За территорию заправки выходит. Ну, где-то по 35-40 машин.
17: А это в каких подмосковных городах?
16: Это я сейчас на Рафаминске. по Кинскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машина, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. На МКАДе аж сел. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает 110-126 рублей.
17: Ну вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
16: По моему личному ощущению, как было, так и осталось, ничего не изменилось.
15: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
18: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
17: Стало хуже с топливом?
18: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
15: Таксист из Москвы, Петр.
19: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
17: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
19: Нет.
15: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
20: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничения там тоже 30.
17: А вот в Московской области ситуация какая?
20: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин. Потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо. То есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали там вот поселок городского типа там Джель или ну Чемодурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
1: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
21: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
22: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
21: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
0: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
17: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
0: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
21: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
2: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
17: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
2: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
21: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 Вт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг, гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
3: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
14: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бордела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии – 37% голосов. Далее следуют социал-демократы – 35,5%, левая партия – 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом – 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия – 24,5% голосов. Далее следует ХДС – 20% и АДГ – 16%. Оба региона отчитают отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
7: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Еще нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар также по другим системным партиям, особенно по христианской демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место. Никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге переднее помирание, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
1: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам, Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
8: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекрыть перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
1: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
3: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Иннополис, город-спутник Казани, 4000 жителей.

0: который принадлежит головной компании Rostex Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов фастфуд-маркета – Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
1: Отчеты и планы.
0: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi – 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестор-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
3: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше 100 долларов за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
2: Сергей Суверов, инвестор-стратег УК «Арикапитал». Нефть марки Brent опустилась ниже 104 долларов за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст, кандидат экономических наук Олег Абелев.
4: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе 105-107 долларов за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность.

0: поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках. Будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать? Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более, в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
3: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успехов в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
6: Артём – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт – за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
3: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Единственный автомобиль, который много лет стабильно продается на экспорт – «Лада Нива Легенда». В следующем году автомобилю исполнится 50 лет, и сейчас произошел самый масштабный рестайлинг за всю жизнь модели. Обновленную «Ниву» я видела еще в июне на Петербургском экономическом форуме. Но вот поездить на ней появилась возможность только сейчас по красивейшим местам Самарской области в акватории реки Волги. Мой основной интерес – как поведет себя привычная легкая трехдверка с новым двигателем 90 лошадиных сил и 150 ньютонов крутящего момента, который не так давно поставили в Ниву Тревел. А ведь легенда на 200 килограммов легче Тревела. Хватит ли стабильности ходовой части и тормозов, которые тоже претерпели изменения? В сравнении с тем, что было ранее, прибавилось и бодрости, и тяговитости на низах. В городе можно не так часто переключаться. Рычаги трансмиссии поменялись, теперь их два вместо трех. Передачи короткие, переключаются легко. Рулевая колонка от гранты с регулировкой по высоте. У водителя появилась подушка безопасности, а вот рычаг открытия багажника на волшебном месте за дверью водителя так и остался. На скорости ушел привычный вой раздатки, во что даже не верилось перед тест-драйвом. В передней подвеске появился стабилизатор, расположенный прямо под бампером достаточно высоко для того, чтобы не цеплять им кочки на бездорожье. Крыльчатки вентилятора прямо за решеткой радиатора, которые всегда были фирменной странностью Нивы, ушли в прошлое. Под капотом появился салонный фильтр и изменилась система закрытия короба воздушного фильтра. Доставать его стало действительно очень просто. На магистрали мне удалось максимально разогнать автомобиль с четырьмя пассажирами и полным багажником до 130 км в час. Больше она просто не пошла, да и не хотелось. Ехать на новой Ниве стало, очевидно, приятнее, но, тем не менее, автомобиль совершенно не для больших скоростей, а для бездорожья, на котором Ниве не было равных. Включаешь понижайку, первую передачу, убираешь ноги с педали, и она медленно ползет в почти отвесный уклон. Базовую Ниву Легенду можно купить за 1 200 000, на 100 тысяч дороже прежнего автомобиля.
2: Тест-драйв на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась Королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Зампред Центра избиркома Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет по напряженности и по внешнему воздействию. По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИКа были беспрецедентные. Вечером в воскресенье Роскомнадзор сообщал, что за время голосования извне было произведено 1500 DDoS-атак на ресурсы. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы и в состав законодательных собраний в 39 регионах. Высших должностных лиц выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки $12.45 за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Война США и Ирана в Ормузе также затруднила танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел. Кенийская бегунья установила женский рекорд в полумарафоне на проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу. Агнес Нгетич, чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 километров, преодолела полумарафонскую дистанцию за 1 час 15 минут и 15 секунд. Это на 1 секунду быстрее, чем достижение, установленное 6 лет назад соотечественницей Нгетич Перес Джепчирчир. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пола ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пола ВЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Я думаю, что в целом действующие власти российские могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволит интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там, до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних, скорее, данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербург». петербургская политика. В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали Бизнес-ФМ избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг, политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
10: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5% барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3% барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально подняла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
1: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат длиной порядка 10 метров с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то этот скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
12: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран. А официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимодействий. Обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес ФМ. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам,
2: Эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
13: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 110 долларов за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее, в конце августа, американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее, кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес FM спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
14: Таксист из Подмосковья Георгий.
15: Ну, на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
16: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, на сколько большие очереди?
15: На территории заправки выходит. Ну, где-то на 35-40 машин.
16: А это в каких подмосковных городах?
15: Это я сейчас на Рахаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса ушло. нам кадешься. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает 110-126 рублей.
16: Но по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
15: По моему личному ощущению, как было, так и осталось, ничего не изменилось.
14: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
17: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну, очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до двух, до трех часов стоят в очередях.
16: Стало хуже с топливом?
17: Да, ухудшается. Но цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
14: Таксист из Москвы Петр.
18: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
16: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
18: Нет.
14: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
19: Если смотреть по Москве, с горючкой еще хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничения там тоже 30.
16: А вот в Московской области ситуация какая?
19: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные. То там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин. Потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо. То есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского типа, там, Джель или, ну, Чумадурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
1: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована, что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
20: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
21: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
20: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
0: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяется. Ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
16: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
0: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем. С нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
20: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 километров в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
4: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него оказалось нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк. Так как прав у него не было,
16: ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, то если вдруг запретят без прав работать?
4: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипед, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
20: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 ватт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: За неделю новости с прошедшей презентации Apple успели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. Как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике, как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новые формы. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление судьбы складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
13: Сумма технологий на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита Хангыль, которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен, не упомянуты Путин, сказано о российских властях. И вообще главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время на управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военных руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении НАС-объединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бардела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарную составляющую и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружений у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц, оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%, партия Мерцехдс в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона отчитались о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
7: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар также по другим системным партиям, особенно по христианской демократической партии, партии Мерца, которая, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место. Никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и с социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине, это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
1: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам, Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
9: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
1: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
13: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?

0: говорит и кто надо услышит. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Арбитраж.
1: Бывший франчайзи сети Rostex, компания Fast Food Market, готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планирует подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании Rostex Uniresto. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов Fast Food Market, Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
0: Отчеты и планы.
1: Китайский производитель Leap Motor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi. Во втором квартале Leap Motor продал 240 тысяч автомобилей. Это рекорд для компании. Для сравнения, Subaru продала 230 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leap Motor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leap Motor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании Корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене. Да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится. И хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
2: Сергей Суверов, инвестротек УК «Ари Капитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличит. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст».

0: кандидат экономических наук Олег Абелев.
1: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе 105-107 долларов за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать, потому что они тоже сейчас на фоне очевидно роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше 100 долларов за баррель на мировом рынке, мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
3: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчестером, причине, а потом, уже после успеха в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Маева и спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
6: Артём – ходячий, или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренерами, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт, за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
3: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
7: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученой в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
8: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он, хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. Она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академик. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, думает, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
7: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Зампред Центра избиркома Николай Булаев назвал нынешние выборы самыми сложными за 10 лет по напряженности и по внешнему воздействию. По его словам, DDoS-атаки на платформу ЦИКа были беспрецедентные. Вечером в воскресенье Роскомнадзор сообщал, что за время голосования извне было произведено 1500 DDoS-атак на ресурсы. С 18 по 20 сентября в России прошли выборы депутатов Госдумы и в составы законодательных собраний в 39 регионах. Высших должностных лиц выбирали в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Мировой дефицит моторного масла привел к тому, что ведущие розничные сети в США не только резко подняли отпускные цены, но и стали ограничивать продажи потребителям. Как пишет Financial Times, сейчас рост стоимости базовых масел, используемых для производства синтетических моторных масел, значительно опережает динамику цен на сырую нефть, бензин и дизельное топливо. По данным Argus Media, цена на базовые масла в США с февраля выросла почти в 4 раза, достигнув 18 сентября рекордной отметки отметке 12 долларов 45 центов за галлон. Перебои с поставками базовых масел впервые возникли после того, как в марте иранским ударом был поврежден крупный завод компании Shell в Катаре, производящий синтетические базовые масла. Война США и Ирана в Армузе также затруднила танкерные перевозки сырой нефти из Персидского залива в Южную Корею, являющуюся одним из крупнейших мировых производителей базовых масел. Кенийская бегунья установила женский рекорд в полумарафоне на проходящем в Копенгагене чемпионате мира по шоссейному бегу. Агнес Нгетич, чемпионка мира по кроссу и действующая рекордсменка мира в беге на 10 километров, преодолела полумарафонскую дистанцию за 1 час 15 минут и 15 секунд. Это на 1 секунду быстрее, чем достижение, установленное 6 лет назад соотечественницей Нгетич Перес Джепчирчир. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-полов ЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго», о чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-полов ЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Я думаю, что в целом действующая власть российская могут быть довольна. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволит интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там, до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался, там, утренних, скорее, данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
11: Во-первых, экзит-полы все-таки все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5% барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3% барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПСС, плохие кампании ЛДПР и «Справедливой России». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально поменяла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
0: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет. Повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе, средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
13: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg. А позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран, а официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Нестле, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. Тоже российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным, чисто и почти полностью. Миллиарды рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: В 1983 году в Маниле был застрелен сенатор Бенигно Акино, который возглавлял оппозицию филиппинскому диктатору Фердинанду Маркосу. После убийства сенатора на политическую арену Филиппин вышла его жена Корасон Акино. Ее кандидатуру на пост президента поддержали сотни тысяч людей. В результате Маркос был вынужден бежать из страны. Так, в 1986 году Акино заняла пост главы государства и стала первой женщиной-президентом в Азии. Отменила диктаторские законы и занялась экономическими и социальными преобразованиями. С 2010 года супруги Акино радостно наблюдают за происходящим в родной стране с банкноты номиналом в 500 филиппинских песо.
2: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около $110 за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее в конце августа американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти $17 600 000. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно $14 630 000, а за период с января по август – $2 720 000. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем $96 миллионов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее. Кукурузы на 40%, до $87 миллионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
15: Таксист из Подмосковья Георгий.
16: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь, а на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
17: Ну вот вы проезжали, где есть бензин, насколько большие очереди?
16: На территории заправки выходит. Ну где-то по 35-40 машин.
17: А это в каких подмосковных городах?
16: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно. Было. Там вместе с заправкой полчаса шло. На МКАДе аж сел. Это Роснефть. Сюда литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный. У них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110-126 рублей.
17: Ну, вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
16: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
15: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
18: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до 2-3 часов стоят в очередях.
17: Стало хуже с топливом?
18: Да, ухудшается. Ну, цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
15: Таксист из Москвы Петр.
19: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально, все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Косакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
17: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
19: Нет.
15: председатель общественного движения «Форум такси», таксист Олег Амосов.
20: Если смотреть по Москве, с горючкой еще хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничения там тоже 30.
17: А вот в Московской области ситуация какая?
20: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в город там расстояние иногда бывает там 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо. То есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали там вот поселок городского типа там Бжель или, ну, Чумадурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
0: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
21: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
22: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
21: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
23: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
17: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
23: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
21: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный Федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
1: У знакомого курьера он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк, так как прав у него не было.
17: Ваши коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
1: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
21: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 ватт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном. Зависть принято делить на белую и черную, доброжелательную и злонамеренную. В науке общего мнения нет. Многие исследователи полагают, что это одна и та же, враждебная, по сути, эмоция, но с разными проявлениями. Современная психология определяет зависть как болезненную реакцию на чужое преимущество в значимой для человека области. Она побуждает либо улучшить свое положение, либо обесценить чужой успех, либо навредить сопернику. Чужой успех особенно задевает, когда он понижает собственную самооценку. Небольшое достижение коллеги воспринимается острее, чем триумф человека, с которым мы себя не сравниваем. В опытах с нейровизуализацией зависть возбуждала зоны болезненного переживания, а новость о несчастье объекта зависти приводила к злорадству и включению зон вознаграждения. Зависть способна увеличить цену, которую человек готов заплатить за вещь. В серии экспериментов с айфонами белая зависть повышала готовность платить за такой же гаджет, а при злобной зависти участники скорее переплатили бы за конкурирующий премиальный продукт. Это стремление восстановить статус и в то же время избежать подражания. В классическом эксперименте Зицу и Освальда 2001 года участники могли за собственный счет сжечь чужие деньги, не получая от этого никакой материальной выгоды. И примерно две трети воспользовались этой возможностью. А в свежем исследовании в 2026 году установили, что подобная мстительность уменьшается, если чужое богатство считают заслуженным. Изучают психологи зависть к самому себе. За ней обычно стоят ностальгии по прежним временам, сожаления об утраченных возможностях или сравнение картинки в зеркале с собственными фотографиями прошлых лет. Другим наука на Бизнес ФМ.
4: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
5: Сольвычегодск, Архангельская область, 2000 жителей. Первое поселение у Соленого озера упоминается в летописях 15 века. И люди здесь добывали, варили и продавали соль. К 17 веку стал центром добычи соли на Русском Севере. Город с 1796 года.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации.
3: На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во время управления сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военного руководства и директор внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%. А рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуск национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии – 37% голосов. Далее следуют социал-демократы – 35,5%, левая партия – 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом – 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия – 24,5% голосов. Далее следует ХДС – 20% и АДГ – 16%. Оба региона – о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
8: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианско-демократической партии, партии Мерца, которую, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, никуда он не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативы до Германии, которая заняла третье место, никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, всех жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине – это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге, Передней Померании, христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
0: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам, Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей, и деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС, а это аналог подписи, значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
10: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
0: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
11: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлинные сборы иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам добавится медная копейка, а в 1723 – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева.

0: 30 тысяч, Mitsubishi 170 тысяч. За год продажи Leapmotor выросли на 84%. Рост дали Китай и Европа. Компания делает недорогие электромобили и гибриды. В Европе она сотрудничает с концерном Stellantis и использует его заводы. Самая популярная модель Leapmotor T03. В Европе она стоит от 16 тысяч евро, в Китае от 9,5 до 12 тысяч долларов. У Subaru и Mitsubishi цены выше. В Китае от 25 тысяч долларов, в Европе от 30 тысяч евро. Крупные бренды одежды начали продавать секонд-хенд. Как пишет The Wall Street Journal, это мировой тренд. Покупатели все чаще выбирают вещи из ресейла. Так можно сэкономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестротек УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене, да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки Центробанком на прежнем уровне, но с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала, и это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, инвестротек УК «Ари Капитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать. Потому потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего,

0: Увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе, потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, и мы увидим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индексы, но тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно. Пока ФРС повышает ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более, в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
3: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успехов в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
6: Артем – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренером, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Но и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч, например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
3: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может, и передумает. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Еще несколько лет назад главным аргументом в пользу кандидата считались годы, проведенные в одной компании. Сегодня работодатели смотрят глубже. Важны не цифры в трудовой книжке, а способность человека адаптироваться, учиться новому, работать в команде и сохранять профессиональную репутацию. Есть старая восточная мудрость. Дерево ценят не за возраст, а за плоды. С карьерой сегодня происходит то же самое. Давайте обсудим, почему стаж перестал быть главным показателем успеха. Знаете, какой распространенный страх я часто слышу на консультациях? А не засиделся ли я? Ведь все постоянно переходят. На самом деле, нет, не все. По исследованиям, около трети людей за всю карьеру сменили всего 3-4 места работы. Это абсолютно нормальный сценарий. Рынок стал гораздо взрослее. Он уже не делит кандидатов на тех, кто слишком долго или слишком мало где-то работал. Главный вопрос сегодня звучит иначе. Что вы успели сделать за то время, которое были в компании? Именно результаты, а не количество лет, становятся вашей главной карьерной валютой. Надо сказать, что небольшой стаж тоже поэтому перестал быть приговором. С другой стороны, длинный стаж уже не воспринимается автоматически как преимущество. 10 лет в одной компании – это хорошо только в том случае, если за эти годы вы росли, запускали проекты, брали ответственность и можете показать, какого результата добились. Самая важная строчка в вашем резюме – это последнее место работы. Не просто название компании, а то, что вы там сделали, какие задачи решили, что изменили и какие цифры можете показать.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также губернаторов и депутатов региональных парламентов. Сейчас идет подсчет голосов и подведение предварительных итогов. По данным ЦИК, после обработки 45,8% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,67% голосов. КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,88%, «Новые люди» 7,87%, «Справедливая Россия» 5,18%. На выборах глав регионов по предварительным данным лидируют действующие руководители и в РИО губернаторов. В частности, в Брянской области это Егор Ковальчук, Белгородская Александр Шуваев, Ульяновская Алексей Русских. Окончательные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы во время телефонного разговора, утверждает портал Axios со ссылкой на источник. По его словам, Трамп неоднократно поднимал эту тему и говорил о влиянии ударов на цены дизельного топлива. Ранее Зеленский заявил, что договорился с Трампом о встрече в Нью-Йорке. Просроченные платежи по ЖКХ и алиментам могут начать учитывать при расчете долговой нагрузки заемщиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Регулятор предлагает передавать такие сведения в бюро кредитных историй и учитывать их при оценке долговой нагрузки. Это может повлиять на доступный размер нового кредита. В следующем году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет ТАСС. Отдыхать после нее будут 3 дня с 21 по 23 февраля. Шестидневка связана с переносом выходного дня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пула ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго». О чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у таксистов. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». «Единая Россия» получила 49,4% по результатам экзит-пула ВЦИОМ. Также 5-процентный барьер, согласно этим данным, преодолели КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Списки этих же 5 партий прошли в прошлый созыв Госдумы. По данным ЦИК, явка составила 56%. Это самый высокий показатель по сравнению с думскими выборами 93-го, 2016-го и 2021-го годов. Окончательные результаты голосования будут подведены не раньше 25 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Какие выводы можно сделать из экзит-полов, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Я думаю, что в целом действующие власти российские могут быть довольны. Выборы были в непростом контексте, потому что, во-первых, довольно высокая тревожность в этом году. Мы видим, что слово «победа» потихоньку сменилось в риторике словом «безопасность». А во-вторых, не было возможности раздать больших социальных плюшек. И власти, наверное, было важно пройти мимо вот этих рифов и предъявить те результаты голосования, которые для нее будут комфортны и позволит интерпретировать выборы как поддержку существующего курса, и, наверное, так и произойдет. Стоит дождаться, сколько в итоге «Единая Россия» получит, потому что пока она идет больше, там до соцсоревнований регионов никто не отменял. Я бы дождался там утренних, скорее, данных и введения данных голосования по мегаполисам, которых тоже пока до конца нет. Но это значит, что, в общем, партии борются между собой, преимущественно за третье, четвертое, там, если повезет, пятое места, а первое, второе место «Единая Россия» стремится показать, что все как никогда консолидированы вокруг власти, а КПРФ никого ни ко второму месту не подпускать.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». В Москве в заключительный день голосования на избирательных участках на несколько часов перестали выдавать бумажные бюллетени. Причина – сбой в системе электронных списков, сообщали «Бизнес-ФМ» избиратели из разных районов города. Им предлагали альтернативу – онлайн-голосование, но некоторые отказывались и оставались ждать, из-за чего на отдельных участках образовались очереди. Позже выдачу бюллетеней возобновили. В отдельных районах люди, ждавшие в очереди, не успели проголосовать до закрытия участков. Из-за этого прием голосов продлевали до последнего избирателя. Также система голосования столкнулась с беспрецедентным уровнем DDoS-атак. Более 1000 было совершено на инфраструктуру, задействованную в избирательной кампании, свыше 120 на дистанционное электронное голосование, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова. Итоги экзит-полов комментирует глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
10: Во-первых, экзит-полы все-таки не отражают голосование многодневное в новых регионах и приграничных регионах. Там проголосовало более 4 миллионов человек. Затем это не снимает результаты по ДЭГу, поэтому я бы не торопился поздравлять с прохождением 5-процентного барьера «Справедливую Россию» и с прохождением 3-процентного барьера «Партию пенсионеров», а подождал бы все-таки итоговых результатов ЦИКа. Я думаю, что может быть повыше результат «Единой России» и пониже результат некоторых оппозиционных партий. Но в целом хорошая кампания «Единой России» новых людей, не кампания КПРФ, плохие кампании ЛДПР и «Справедливая Россия». Ну, в общем-то, закономерный результат. Что касается ЛДПР, то я думаю, это последний привет Жириновского. То есть вот эта вот кампания его канонизации как пророка, как человека, который предсказал очень многое, такой последний привет его детищу. ЛДПР ушла от наследия Жириновского, радикально поменяла свою идеологию, но, к их счастью, избиратели этого не заметили.
1: Евгений Минченко, политолог. В СПЧ заявили, что выборы прошли без нарушений, способных повлиять на итог и в соответствии с законом. На прошлых выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала 49,8% голосов, получив 324 мандата. ВСУ предприняли попытку массированной атаки БПЛА и крылатыми ракетами «Фламинго» 19 и 20 сентября. Целью атаки был срыв волеизъявления граждан. Это заявили в Минобороны. Там добавили, что все запущенные ракеты «Фламинго» уничтожены средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. За сутки было сбито почти 2000 БПЛА и 8 ракет «Фламинго». Одна из них упала в безлюдной местности. В ответ на это Москва усилит удары по военным объектам в Киеве, сообщили в Минобороны. Это первый случай применения крылатых ракет «Фламинго» для атаки на объекты в Москве и ближнем Подмосковье, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: Это достаточно новое оружие, ну, по крайней мере, для московской ПВО. Это достаточно большой, крупный летательный аппарат, длиной порядка 10 метров, с реактивным двигателем. Скорость полета от 500 до 800 километров в час. Это в несколько раз быстрее, чем обычные украинские беспилотники. Судя по последним нескольким месяцам, «Фламинго» уже могут летать на высотах порядка 50 метров. Это малая высота. Обнаружить на такой высоте эти ракеты радарами очень сложно на большом расстоянии. Но это очень крупный объект, в том числе радиолокационно вполне контрастный. Если эти ракеты обнаруживаются системами ПВО, практически любые наши системы ПВО ракетные могут работать по целям типа «Фламинго». Самый неприятный момент крылатой ракеты «Фламинго» — это боевая часть. Мощная боевая часть массой более 1 тонны. Дальность действия, ну, официально Украина заявляет, что до 3000 километров, но реально пока «Фламинго» применялось максимум на расстояние в 1500 километров. Ну, то есть по российским регионам, которые на таком расстоянии от границ с Украиной, «Фламинго» уже применялось. Статистика сбития крылатых ракет «Фламинго» пока в нашу пользу. Что происходило вот за последние сутки с «Фламинго», то есть какие ракеты были сбиты, сколько их применялось. Ну, есть официальные заявления российские, но пока сложно их подтвердить независимыми источниками. На Украине опубликовано видео запуска ракет, где видно, что стартуют 4 ракеты. Возможно, это только часть ракет, потому что российская администрация заявила о том, что 8 ракет было сбито. Здесь надо пояснить, что если ракета идет на какой-то крупный объект, ну, например, нефтеперегонный завод, и сбивается на подлете, ну, то есть на последнем километре, на последних там 2-3 километрах пути, то это скоростной и достаточно массивный объект, он продолжит полет, ну, точнее, это уже будет неуправляемый полет, это будет фактически падение, но с огромной вероятностью сбитая ракета упадет в пределах вот этой крупной площадной цели и вызовет разрушение. По текущей атаке можно лишь добавить, что кроме ракет «Фламинго», которые впервые применялись по Москве, применялись также еще несколько видов крылатых ракет и дронов самых разных модификаций, в том числе достаточно новые изделия украинского ВПК. На мой взгляд, противовоздушная оборона сработала великолепно, потому что при таких количествах дронов и крылатых ракет повреждения на земле есть, но они могли быть в несколько раз более серьезными. Но, судя по всему, объекты в основной своей массе средства поражения сбиты, а падение, конечно, приводит, к сожалению, в том числе к косвенным каким-то повреждениям, к косвенному ущербу.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. В результате массированной атаки в ночь на 20 сентября в Подмосковье погибли 3 человека, пострадали более 40. 17 человек с ранениями госпитализированы. К другим темам. Швейцария обеспокоена решением Москвы забрать во временное управление российское подразделение «Нестле». О том, что это случится, стало известно в конце минувшей недели. Также под временное управление перейдут активы французского дома «Ашан». У этой истории есть важные детали, о них Михаил Сафонов.
12: Власти Швейцарии довольно флегматично отреагировали на решение Москвы передать российские активы швейцарской компании «Нестле» во временное управление российскими структурами. В Берне этим обеспокоены. О том, что скоро последует официальная реакция, сначала сообщил Bloomberg, а позже ответ без официального сообщения появился в том же агентстве, но с комментариями экспертов. Они замечают, что в следующее воскресенье в Швейцарии пройдет референдум. Граждане ответят на вопрос, нужно ли в Конституции страны ввести понятие вечного нейтралитета. Если да, то это в том числе предполагает отмену санкций. Швейцария следовала американским ограничениям, блокируя счета еще 8 лет назад. Это первые серьезные санкции санкции против нескольких наших компаний, которые Трамп ввел во время первого срока и которые поддержал Берн. Как считают аналитики Bloomberg, Москва, введя внешнее управление в Нестле, дала Швейцарии определенный сигнал. И в этот же пакет временного управления попал и французский Ашан, которому принадлежат одноименная продуктовая сеть и Леруа Мерлен, ставшая в России Лимана Про. В Кремле, комментируя последние решения, заметили, что речь идет о корпорациях из недружественных стран, а официальное обоснование – то, что они перестали инвестировать в российские активы. Впрочем, эти же компании еще в 2022 году сообщали, что прекращают вложения. В то время, если вспомнить самые громкие случаи, из России уходили IKEA, испанская Inditex с флагманским брендом Zara и многие другие западные корпораты. Но Ашан и Nestlé, несмотря на критику Брюсселя и, конечно, Киева, остались. Хотя тогда Украина прямо обвиняла Ашан в поддержке российских властей. Французский дом всегда отвечал одним и тем же гуманитарным тезисом. Он не считает нужным останавливать поставки жителям России продуктов питания. О том, как последние годы жили эти компании в нашей стране, судить сложно. То же российское подразделение Ашана не публикует данные после 2023 года. Тогда оно, судя по данным системы Spark, было прибыльным чисто и почти полмиллиарда рублей. К слову, засекреченная отчетность за эти годы вообще стала фирменным знаком компаний, работающих в России. Со времен, когда эти сети обвиняли в симпатии к Москве, прошло 4 года. И все-таки не всегда иностранные компании теряют активы, забранные во временное управление. Итальянский Ariston, например, 1.5 года назад все вернули. И можно заметить, что нынешние события пока обходятся без громких взаимных обвинений. А до швейцарского референдума еще неделя. Михаил Сафонов, Бизнес ФМ.
2: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через 2 года его население выросло до 30 тысяч человек.
2: Как появлялись города на Бизнес ФМ? Кто надо, услышал. Миграционный центр в Одинцове пошел заявительнице навстречу после материала «Бизнес ФМ».
15: Основная проблема, которую я вижу, это то, что попадаешь каждый раз к другому инспектору, он вносит какие-то новые замечания просто из-за своей интерпретации по заполнению анкеты. Со мной после публикации статьи связались с Одинцова и, наконец-то, приняли пакет документов на решение получения гражданства. Огромная благодарность БФМ за помощь в моем вопросе, потому что я даже не знаю, как бы я боролась с этим.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Стоимость морских перевозок нефти резко выросла на фоне дефицита супертанкеров. Фракт на отдельных маршрутах вырос втрое. Например, доставка нефти из Хьюстона в Азию теперь обходится примерно в $26 за баррель, пишет Bloomberg. По словам брокеров и участников рынка, такого дефицита супертанкеров они ранее не наблюдали. В отдельных регионах свободных судов практически нет. Высокий спрос на близлежащие поставки отражается и на европейском рынке. При пике фьючерсов Brent около 110 долларов за бочку стоимость физической нефти сорта Dated Brent в Европе превысила $131. Ранее, в конце августа, американские СМИ писали о рекордных с 2008 года ценах на нефтяные танкеры. Стоимость новых и современных подержанных судов крупнейшего класса в последнем квартале превысила $130 миллионов. В Молдавии предлагают полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Это инициатива министра сельского хозяйства Евгения Асмакеску. По его словам, этот шаг шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Также он сказал, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза. Китай с января по август этого года импортировал из России пшеницы на почти 17 миллионов 600 тысяч долларов. Это в 7 раз больше, чем годом ранее. Это следует из данных Главного таможенного управления страны. За весь 2025 год импорт составил примерно 14 миллионов 630 тысяч долларов, а за период с января по август 2 миллиона 720 тысяч. Поставки других российских зерновых в Китай за 7 месяцев также росли. Ячменя на более чем 96 миллионов долларов, а это более чем вдвое больше, чем годом ранее, кукурузы на 40%, до 87 миллионов долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. В Москве и области опять проблемы с бензином. Как показывает портал «Где-бенз», на значительной части заправок или вообще нет топлива, или продают только дизель. МСК.ру пишет, что в столице начал пропадать бензин на АЗС «Газпромнефти». В ночь на воскресенье под удар попал принадлежащий ей завод в Капотне. МНПЗ обеспечивал около трети потребления топлива в Москве. Мэр Собянин сообщил, что несколько дронов достигли завода и повредили объект. Некоторые СМИ сообщали, что «Газпромнефть» снизила лимит отпускаемого бензина до 30 литров. Однако эта информация не подтверждается. Через банковские приложения можно заправить 40 литров, как и неделю назад. Бизнес ФМ спросил у таксистов, ухудшилась ли ситуация с топливом в столице и области.
17: Таксист из Подмосковья Георгий.
18: Но на тех заправках, где есть бензин, там очередь. А на тех заправках, где нет, там никого и нету. Заезжать не заезжал, не заправлялся. Я заправился в городе Москва.
19: Ну вот вы проезжали, где есть бензин. На сколько большие очереди?
18: На территории заправки выходит. Ну, где-то на 35-40 машин.
19: А это в каких подмосковных городах?
18: Это я сейчас на Рафаминске, по Киевскому шоссе. Я вчера тоже заправлялся в Москве, тоже я в очереди отстоял. Машин, наверное, 40 точно было. Там вместе с заправкой полчаса шло. На МКАДе аж стоял. Это Роснефть. За литр бензина 65 рублей 60 копеек. Частный, у них там свободно, у них там бензин зашкаливает. 110-126 рублей.
19: Ну вот по вашему ощущению, новый сейчас виток бензинового кризиса в московском регионе начинается?
18: По моему личному ощущению, как было, так и осталось. Ничего не изменилось.
17: Таксист, владелец чата таксиста Москвы в Телеграме и Максе, Сергей.
20: На некоторых заправках бензин вообще отсутствует. Только 98-й есть. А так в Москве, на Кутузовском я сегодня был, бензин был. На Рублевке бензин есть. Вот, ну очередь, правда, уже образовывается. Таксисты стоят все в очередях, жалуются. От часа до двух, до трех часов стоят в очередях.
19: Стало хуже с топливом?
20: Да, ухудшается. Ну, цены пока те же. То есть 92-й примерно 65-64 с чем-то там.
17: Таксист из Москвы, Петр.
21: Я проехал несколько заправок, я посмотрел, у меня 3-4 машины хвостик, я не увидел больших очередей. Я ездил довольно-таки далеко, и в Московской области там проблемы есть. Но в Московской области, что я наблюдал, вот буквально у Алтуфьевского шоссе «Газпром» нормально, все, даже на МКАДе никто не стоял, то есть хвостик был на территории заправки. Опять же, Роснефть на Алтуфьевском шоссе, у Римского-Корсакова на развороте, тоже 3-4 машины буквально. Я проехал сегодня много, но я очередей не видел.
19: То есть ни в Москве, ни в Подмосковье?
21: Нет.
17: Председатель общественного движения «Форум такси» таксист Олег Амосов.
22: Если смотреть по Москве, с горючкой все хорошо. Хорошо, что Роснефть воспрянула, но ограничения там тоже 30.
19: А вот в Московской области ситуация какая?
22: Все достаточно плохо у Татнефти. Поэтому надо смотреть по региональным заправкам, то есть в каждом городе. Есть франшизные заправки или, скажем, не основные, то там все достаточно печально. То есть там 2-3 раза в неделю, как и раньше, привозят бензин, но это приводит к очередям и в результате отсутствию бензина в остальное время. А есть города, где, в принципе, основные сетевые заправки, вот они снабжаются достаточно плохо. От города в городу, там расстояние иногда бывает там 10-15 10-15 километров, а в одном городе с бензином неплохо, а в другом его просто нет, понимаете? То есть вот если брать Павловский Посад, там 2-3 раза в неделю бывает бензин, потому что две заправки Татнефть, а остальные заправки франшизные. А рядом город Электросталь, да, там неплохо с бензином. То же самое Раменское, там все хорошо, то есть Раменский, Жуковский, бензин есть, его очереди небольшие. А рядом отъехали, там, вот, поселок городского, типа, там, Жель или, ну, Чумадурово то же самое, да. А там все, там его просто нет.
1: Ранее московский НПЗ уже приостанавливал работу после атак 16 и 18 июня. Тогда выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало лишь на треть мощности. В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Идею, однако, обсуждают уже не первый год. Почему она до сих пор не реализована? Что потребуется для новой системы контроля и насколько сложно будет ее внедрить? Подробнее Олеся Савоськина.
0: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это на 37% больше, чем годом ранее. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Срок исполнения истек 1 июля, но результатов до сих пор нет. Сейчас права не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипедисты разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают ПДД. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать.
4: Разница в том, что на мопедах двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах чисто электрический двигатель. Принципиально ничем не отличаются. Ни скоростью, ни мощностью зачастую. Но это транспортное средство примерно такое же, как мопед. Все, кто выезжает на дорогу, должны иметь водительское удостоверение, шлем, номерной знак и так далее. Если эти люди будут нарушать по-прежнему так дерзко, как сейчас правила дорожного движения, то они просто лишатся водительского удостоверения. Сегодня нет никаких мер контроля. Большая часть электровелосипедов, на которых ездят курьеры, они гоняют и 50, и быстрее.
0: В Москве курьерские электровелосипеды уже должны иметь номера. А с 30 сентября доставщиков начнут тестировать на знание правил безопасного вождения. Но достаточно ли мер, чтобы нарушения можно было фиксировать, а виновных наказывать, комментирует автоюрист Лев Воропаев.
5: Вопрос не решится только обучением. Необходимо оснастить все тротуары камерами автоматической фото-видеофиксации. Если они не будут оснащены, тротуары, то даже если вы заставите всех обучиться, заставите получить всех права, это не поменяет ситуацию. Десяток штрафов соберет, он, думаю, сильно захочет систематизировать свои знания правил дорожного движения и перестать их нарушать.
23: Реально ли поставить все электровелосипеды на учет?
5: Здесь нужно упрощенную систему вводить, например, через госуслуги. Если мы сейчас по Москве смотрим, у нас, в принципе, на шеринговых электросамокатах есть номера. Ну, находчивые люди ломают, заклеивают, и поэтому в этой ситуации нужно, чтобы возможность устранения не было, заклейки, и была аналогичная ответственность за управление автомобилем с нечитаемым или закрытым регистрационным знаком, вплоть до лишения права управления.
0: Еще в 2024 году Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, ГИБДД и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Применяются и более жесткие меры. Кирилл из сервиса «Достависта» работает на обычном велосипеде, а его знакомому после проверки ГИБДД пришлось сменить транспорт.
24: У знакомого курьера, он купил себе электробайк, на него, оказалось, нужны были права, потому что у него не стоит ограничение скорости. И его оштрафовали сотрудники ГИБДД и изъяли байк. Так как прав у него не было,
23: ваши коллеги коллеги, которые ездят на электровелосипедах, если вдруг запретят без прав работать?
24: Ну, они, скорее всего, либо пересядут на велосипеды, либо уйдут без доставки. Тут со всех сторон, если их там прижать, их и так станет меньше сейчас, ну и доставка станет дороже.
0: При этом представители курьерского рынка выступают против дополнительных ограничений мощности электровелосипедов. В ассоциации МАКС объясняют, двигателя мощностью 250 Вт может не хватать, например, при подъеме тяжелого заказа в гору. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
13: Между делом с Кирой Альтман.
16: Говорю между делом с Татьяной Владимировной Черниговской, ученым в области нейронауки, психолингвистом. Обсуждаем нас, людей, и других обитателей планеты. И выясняется, что мы с Татьяной Владимировной одинаково любим ворон. Правда, она их любит еще и как ученый.
3: Вороны – предмет моей особой страсти. Потому что мы с птицами на эволюционном пути разошлись 9 миллионов лет тому назад. То есть наши биологические эти дороги больше не пересекались. Это совершенно другой тип мозга. Все, чем мы гордимся, там отсутствует. Ну, а мы гордимся тем, чем? Мы гордимся тем, что у нас большой мозг. В данном случае это не важно, потому что он хотя и размером с грецкий орех, но она и сама небольшая. Мы гордимся тем, что у нас есть неокортекс, новая кора, который содержит в себе все, нашу цивилизацию. И мы гордимся, что у нас извилины, там вообще чего только нету, и лобные доли, благодаря которых мы такие орлы так хорошо думаем. Все это отсутствует у вороны. А она умнее целого ряда моих друзей, часть из которых академики. Я проверяла. Ей ставят цилиндр, и на дне его вода. А до этого ее не поют, она очень хочет пить. Она не может до воды добраться, но видит, что она там есть. Она начинает ходить, это очень смешно. Она ходит, ходит, ходит, думает, ходит, топает. Начинает находить камни и кидать их туда. Она поднимает уровень воды и пьет. Это говорит о высоком интеллекте.
16: Татьяна Черниговская, академик, доктор биологических наук, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Первые фальшивые монеты на Руси были импортными, проникавшими вместе с ввозимой иностранной валютой. Самое раннее документальное упоминание о подделке денег местными умельцами относится к 1447 году. Через 100 лет распространение так называемых «воровских денег» подвигло мать Ивана Грозного, великую княгиню Елену Глинскую, провести реформу всей денежной системы. Реформа сопровождалась публичными казнями фальшивомонетчиков. Еще через 100 лет соборное уложение 1649 года карало подделку денег заливанием горла свинцом. А в следующем веке Петр I отправлял на казнь, в ссылку и на галеры и самих фальшивомонетчиков, и тех, кто их укрывал. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. В ближайшие недели представители России и США планируют провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы, вызывающие напряженность в двухсторонних отношениях. Это заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, подобные контакты между Москвой и Вашингтоном стали регулярными и рассматриваются как полезный инструмент для разрешения накопившихся проблем, несмотря на то, что значимого содержательного прогресса пока достичь не удалось. Рябков отметил, что темп продвижения в диалоге остается ниже желаемого уровня, однако Москва намерена продолжать эти консультации. На Украине уничтожена почти половина современных складских площадей, пишет Financial Times. Из 5 миллионов квадратных метров таких объектов было потеряно более 2 миллионов. По данным издания, только за последние месяцы из строя выбыло около 900 тысяч квадратных метров складов. Удары затронули логистические и распределительные центры, которыми пользуются крупные украинские ритейлеры и службы доставки. Газета пишет, что повреждение складской инфраструктуры уже осложняет логистику и повышает издержки компаний. Сбои затрагивают в том числе поставки
1: поставки товаров в магазины. В этом году страна вряд ли сможет обеспечить экономический рост. Компании будут вынуждены перекладывать растущие издержки на потребителей, говорится в статье. В Италии анонсировали лимит иностранных школьников в классах. Премьер-министр Джорджа Мелони объявила о намерении на ближайшем заседании правительства одобрить декрет о максимально возможном числе иностранных учеников и запрете на ношение в школах мусульманских женских головных уборов, закрывающих лицо. В больших городах и отдельных центрах на Апеннинах в некоторых классах выходцев из семей иностранцев больше, чем коренных итальянцев, и ряд городских администраций уже на локальном уровне ввел запрет на нахождение женщин с закрытым лицом в общественных местах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокаекина. Здравствуйте. Христианско-демократический союз Фридриха Мерца проиграл и левым, и правым. На воскресных региональных выборах в Мекленбурге и Передней Померании ХДС унизительно уступил альтернативе для Германии. 5,5% голосов против 37%. На выборах в Берлине ситуация для ХДС лучше, но там они тоже уступили левой партии. Мерц назвал это катастрофой. Лидеры французских правых выступили с жесткой риторикой в адрес России. Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Москва ничего не добьется от Франции путем угроз и давления. Какие события могли повлиять на настроение правых и поменялось ли их отношение к конфликту на Украине? Об этом в комментарии Георгия Бофта. Код из СМС не равен согласию на получение кредита. Верховный суд встал на сторону россиянина, на которого мошенники обманом оформили кредит на 900 тысяч рублей в пользу третьих лиц. Все нижестоящие судебные инстанции поддержали банк, который требовал, чтобы мужчина вернул займ. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Лидеры французских правых выступили с осуждением России. Главы национального объединения Марин Ле Пен и Жордан Бардела заявили, что Россия не сможет влиять на политику Франции с помощью угроз, давления и попыток дестабилизации. Накануне президент Эммануэль Макрон обсуждал с лидерами основных французских партий угрозы, которые Париж связывает с действиями России. Заявление Ле Пен и Бардела также последовало после передачи во временное управление российских активов ряда французских компаний, включая Ашан и бывшую Леруа Мерлен. Насколько можно говорить об изменении позиции французских правых по отношению к конфликту на Украине? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
6: В совместном заявлении Марин Ле Пен и Жордана Барделы, опубликованном на сайте Национального объединения, не упомянуты ни Ашан, ни Леруа Мерлен. Не упомянут и Путин, сказано о российских властях. И вообще, главный акцент Ле Пен сделала накануне в заявлении для прессы о том, что Франция больше не может в прежних объемах финансировать Украину. Дескать, нельзя одновременно говорить, что нет ни единого евро на индексацию пенсий, но находить миллиарды на взнос Евросоюз ради поддержки Украины. При этом передача во временное управление сети магазинов Ашан все же могло стать поводом для заявления правых. Истоки торговой сети идут из города Круа под Лилем на севере Франции. Это семейный бизнес Мюлье и крупный работодатель в том самом промышленном севере, где партия получает лучшие результаты. Так что, когда Ле Пен говорит о российском давлении, то имеет в виду защиту французской собственности. Сыграла свою роль и состоявшаяся накануне закрытая встреча в Елисейском дворце лидеров партии, на которую Ле Пен, правда, не пришла. Она продлилась больше 3 часов с участием военных руководства и директора внешней разведки Николя Лернера. Национальное объединение представлял Бардела. По итогам Макрон заявил, что российская гибридная угроза для европейцев и Франции усилилась и поручил правительству подготовить план защиты критической инфраструктуры от кибератак и дронов. В заявлении нацобъединения на следующий день выводы совещания по инфраструктуре воспроизведены почти дословно. Ле Пен, хотя и не присутствовала, подписала общий текст, который делает ее участницей выработанного там консенсуса, тем самым продемонстрировав свою системность для французской политики. Для нее тут есть прямой смысл. После того, как в июле апелляционный суд Парижа, хотя и подтвердил вину Ле Пен по делу о найме фиктивных помощников депутатов Европарламента, но смягчил наказание, сняв запрет на участие в президентской кампании в следующем году. Ле Пен уже объявила себя кандидатом и просто не может себе позволить ярлык агента Москвы в таких условиях. По Украине единой позиции у правых вообще-то не существует. Так недавно вице-президент нацобъединения Луи Алео обещал перекрыть кран финансирования финансирование Киева из французского бюджета ради здравоохранения и образования. Но Бордела позже уточнил, что партия не отказывается от поддержки полностью, а сохранит оборонительную военную помощь, гуманитарные составляющие и обучение военных. При этом безусловная поддержка должна смениться гарантиями возврата средств или иной компенсацией и закупками вооружения у европейских производителей. По данным Кильского института, Франция с 2022 года предоставила Украине более 26 миллиардов евро. Это примерно 6 миллиардов в год или около 4% годового дефицита французского бюджета. Не так уж много. Для сравнения, Германия дала более 50 миллиардов, ЕС вместе с Британией почти 230. Часть военных расходов возвращается в французскую экономику заказами у национальных производителей. На фоне обещанных самим национальным объединением 125 миллиардов евро экономии бюджета, даже полное обнуление помощи Киеву даст небольшую долю искомой суммы. При этом экономический фон во Франции мрачный. Госдолг превысил 3,5 триллиона евро. Дефицит бюджета выше 5% ВВП. Прогноз роста на текущий год срезан до 0,5%, а рейтинг Макрона упал до 16%. Ле Пен в этих условиях требует роспуска национального собрания. И понятно, зачем ей тезисы по Украине. Они нужны не как источник экономии. Тут много не сэкономишь. А как пиар-аргумент. Дескать, деньги уходят Киеву, пока внутри режут важнейшие статьи расходов. Пока позиция национального объединения выглядит сильно. Разные социсследования дают Ле Пен до 36% в первом туре, а во втором она выигрывает у всех ныне засветившихся потенциальных кандидатов. Правда, ее отрыв от Эдуарда Филиппа, бывшего премьера, находится в пределах стат погрешности. В любом случае, не стоит возлагать больших надежд на то, что в случае победы правые развернутся лицом к Москве. Вся стратегия национального объединения последних лет направлена на покупку респектабельности. В сентябре 2023 года партия, стремясь избавиться от ярлыка зависимости от Москвы, даже досрочно погасила кредит на 9,5 миллионов евро, взятый в 2014 году в первом чешско-российском банке. В такой логике каждый эпизод гибридного столкновения России с Европой резко повышает политическую цену пророссийской позиции для сторонников Марин Ле Пен. Сегодня Ле Пен стремится показать, что она сама по себе, и что Франция при ней будет такой же.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Катастрофа. Так канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц оценил результат своей партии на воскресных выборах. По данным экзитполов, в Мекленбурге и Передней Померании лидирует альтернатива для Германии 37% голосов. Далее следуют социал-демократы 35,5%, левая партия 7,5%, партия Мерца ХДС в хвосте. Она проходит в Ландтаг с худшим за всю историю результатом 5,5% голосов. В Берлине первое место, согласно экзитполам, занимает левая партия 24,5% голосов. Далее следует ХДС 20% и АДГ 16%. Оба региона о гораздо более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами, комментирует немецкий политолог Александр Рар.
7: В Мекленбурге выиграла альтернатива для Германии, но с ней никто в коалицию пойти не хочет, поэтому, наверное, будет создана коалиция всех против альтернативы для Германии. Что нового, это мы ожидали уже. А в Берлине ситуация очень сложная. Там выиграла другая радикальная партия, причем леворадикальная партия, левая, причем с удивительным результатом. И, по всей вероятности, следующим бургомистром Берлина будет представительница левой партии. Такого в Берлине никогда не было. Это, конечно, громадный удар. Также по другим системным партиям, особенно по христианско-демократической партии, партии Мерца, которую, можно сказать, сегодняшний вечер проиграла и в Берлине, и в Мекленбурге. И судьба Мерца, я думаю, сейчас на волоске, хотя он здесь уже выступил по немецкому телевидению, что достаточно необычно, чтобы канцлер комментировал бы земельные выборы, но его выступление было абсолютно непонятным для очень многих наблюдателей, потому что он сказал, что он останется, он будет бороться, он никуда не уходит, остается, как и было, и только будет теперь проводить реформы и спасать Германию, в кавычках. Но это по Мерцу. А в Берлине самом есть разные варианты правительства. Одно, опять-таки, с альтернативой для Германии, которая заняла третье место. Никто сотрудничать не хочет. Левые или попытаются вместе с зелеными и социал-демократами создать некое такое радикально левое правительство. Это, конечно, все жутко жутко пугает, потому что главный принцип левых здесь во время избирательной кампании – это национализация больших предприятий, особенно тех, у которых много там своих квартир, домов. То есть это экспроприация, которая опять становится модой здесь, в Берлине, которая, конечно, будет отпугивать всех инвесторов. Но левые это будут проводить вместе с зелеными и социал-демократами, если, конечно, придут таким образом к власти. А другая альтернатива, что все-таки другие партии откажутся работать с такой радикальной левой, и тогда правительство будет создано из трех слабых партий – христианских демократов, социал-демократов и тех же зеленых. Но у них будет минимальное большинство в земельном парламенте. Насколько они смогут стабилизировать ситуацию в Берлине – это большой вопрос. И это, я думаю, очень большой урок для системных партий, что что-то не то. Ну, естественно, позиция Мерца пошатнулась, и в Мекленбурге передние померания христианские демократы, партия Мерца может даже не перепрыгнуть 5-процентный барьер. Такого позора народная партия не испытывала фактически с начала своего существования после Второй мировой войны. Но, как говорится, Мерц этого урока так и не понимает. Он считает, что радикальные силы нужно подавлять, что нужно проводить свою линию, и нужно людям лучше объяснять свою политику, и тогда все поймут. Это, конечно, тупиковая позиция. Я думаю, что дни Мерца все-таки сочтены, и мы увидим в ближайшие дни и недели. Здесь несколько радикальных изменений, тоже в большой политике.
1: Александр Рар, политолог из Германии. Выборы в Берлине и Мекленбурге и Передней Померании прошли спустя 2 недели после исторической победы ультраправой альтернативы для Германии на земельных выборах в Саксонии-Анхальт. К другим темам. Верховный суд не признал код из СМС согласием на оформление кредита. Суть дела в следующем. Мужчине позвонила якобы сотрудница службы безопасности банка. Она сказала, что его аккаунт взломали и на него пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, попросила назвать коды из СМС. Он назвал. В итоге на него оформили кредит почти на 900 тысяч рублей. И деньги сразу же ушли третьим лицам. Районный суд, апелляция и кассация встали на сторону банка, поскольку клиент сам ввел коды из СМС. А это аналог подписи. Значит, договор заключен законно. Верховный суд отменил все эти решения и отправил дело на пересмотр, поскольку нижестоящие суды не проверили, что кредит оформили без реального волеизъявления клиента, не учли, что деньги сразу перевели третьим лицам и проигнорировали довод, что банк не предоставил полную информацию об условиях кредита, говорит адвокат, вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации интеллектуальных волонтеров Андрей Крупский.
8: Это не разворот судебной практики, это, по сути, укрепление давно формирующегося принципа. Если гражданин не выражал воли на получение кредита, обязанности платить его нет. Новизна сегодняшнего решения в том, что теперь жестче потребуется от банка доказывать реальную волю человека на получение денег. Говорить о том, что теперь суды встали против банков, некорректно. В других делах банки, действующие добросовестно, неоднократно доказывали, что нельзя перекладывать на них проблемы получателя денег. Суд теперь должен смотреть не на формальность, не просто на то, что получен код или нет, а нужно проанализировать действительное волеизъявление гражданина. Что же убедит теперь суд, что человек не хотел получать кредит? Например, деньги сразу после зачисления ушли на счета третьих лиц. Клиент возбудил уголовное дело, имеет статус потерпевшего. Индивидуальные условия договора с ним лично не согласовывались. На его телефоне следы вредоносной программы. Сама схема выглядела как подозрительно. Дробление сумм, перечисление на разные счета. Все это в совокупности может говорить о том, что человек действительно не имел добросовестного желания получить кредит. Решение теперь, как правило, будет более массово учитываться в судебной практике. Что же теперь делать банкам? Теперь действительно потребуются дополнительные действия, подтверждающие, что человек производил анализ этой ситуации, понимал условия, принимал их. То есть он реально выражал свое согласие, а не просто с его номера пришла смс-ка. Теперь одного кода недостаточно. Банку нужно доказать, что клиент был ознакомлен с условиями и осознанно их принял, что антифрод-система не видела аномалий и все было прозрачно и четко в отношениях, в общении с соответствующим клиентом. Просто не код введен, а клиент понимал, что берет кредит, и банк сделал все, чтобы в этом убедиться.
9: обратиться.
1: Андрей Крупский, адвокат. По данным Банка России, число жалоб на оформление займов без ведома граждан за первое полугодие этого года выросло на 60% и превысило 3000 случаев. Злоумышленники получают доступ к персональным данным человека, оформляют на его имя заем, а потом похищают полученные деньги.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров. Культ наличности. На бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Арбитраж.
10: Бывший франчайзи сети «Ростикс» компания «Fast Food Market» готовится объявить о банкротстве. Соответствующее уведомление опубликовано на Федресурсе. Заявление планируют подать в арбитражный суд Москвы. В начале года компания лишилась 25 ресторанов, которые были под ее управлением. Сейчас эти заведения перешли к другой структуре, которая принадлежит главной компании «Ростикс» Юниресту. Там говорят, что на работе сети это никак не скажется. Среди кредиторов «Fast Food Market» Сбербанк, Федеральная налоговая служба и другие организации. Заявление в суд подадут в течение 15 дней после публикации уведомления.
13: Отчеты и планы.
10: Китайский производитель Leapmotor обогнал по мировым продажам Subaru и Mitsubishi.

0: экономить и собрать необычный гардероб. Например, H&M уже открыла больше 10 точек с подержанной одеждой. Ассортимент там сильно отличается от обычного. Продавцы говорят, что секонд-хенд еще и снижает количество отходов. В России он тоже популярен, особенно среди молодежи. Некоторые СМИ даже пишут о буме секонд-хенда. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Как откроются рынки в понедельник? Для российского рынка акций рубля неделя оказалась нейтральной. Российская валюта подешевела к юаню всего на 7 копеек, а индекс Мосбиржи так и не удержался выше 2300 пунктов. Заметное движение котировок было в пятницу, когда инвесторы следили за принятием адских санкций против России. Индекс Мосбиржи вырос больше, чем на процент. Эти новости могут повлиять и на открытие рынка в понедельник, говорит инвестстратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Акции могут оказаться под давлением после того, как президент Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, который предполагает возможность драконовских пошлин против импортеров российской нефти. Пока участники рынка не очень верят, что Трамп ведет такие драконовские пошлины, так как это невыгодно самим США, но тем не менее риски для российских нефтяников и в целом экспорта увеличиваются в связи с принятием вот этого законопроекта. Ну и вообще как бы больших причин для роста российского рынка нету. Экономика России замедляется, геополитический фон остается крайне напряженным. Единственное, что может помочь рынку, это высокие цены на нефть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и хотя на прошлой неделе цены на нефть немного снизились, скорее всего, они все равно останутся на уровне их выше $100 за баррель, так как есть угроза прохода танкеров не только через Армузский пролив, но и через Красное море после того, как хуситы захватили ключевой город на Моху в Йемене, да, поэтому эта ситуация эскалации продолжится, и хотя Трамп говорит, что конфликт в Иране близок к завершению, тем не менее, похоже на то, что США достаточно плотно завязали в Иране. По поводу рубля можно сказать, что рубль, скорее всего, будет более-менее стабильным на отметках около 84 рублей за доллар. С одной стороны, рубль поддерживает дорогая нефть и сохранение ключевой ставки с Центробанком на прежнем уровне. Но, с другой стороны, похоже, из России увеличился отток капитала. И это не даст рублю возможности серьезно укрепиться.
1: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». Нефть марки Brent опустилась ниже $104 за баррель на фоне ожиданий частичного восстановления работы нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии. Ключевая госкомпания «Сауди Арамко» сообщила, что из-за атак БПЛА не сможет поставить нефть на европейские НПЗ в октябре, а вот азиатским объемы поставок увеличат. Кроме того, на стоимость нефти повлияло решение американской ФРС впервые за 3 года повысить ставку. При этом геополитический фон сохраняется, и к нему на следующей неделе добавится встреча Трампа и Си Цзиньпина в четверг в Вашингтоне, продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
3: Что касается нефтяного рынка, скорее всего, нас ожидать будет преобладание диапазона в районе $105-107 за баррель. Скорее всего, мы увидим достаточно серьезную волатильность на рынке нефти в силу довольно большого потока геополитических новостей, особенно в свете встречи Дональда Трампа и председателя Си Цзиньпина, в том числе в присутствии их большого количества представителей бизнеса. Скорее всего, нефтяные вопросы точно будут обсуждаться, и нефть точно будет проявлять высокую волатильность. По поводу влияния на рынок подписанного Трампом законопроекта об адских санкциях, я думаю, что, в принципе, это частично уже было отыграно. Возможно, мы увидим в начале недели повышенную волатильность. Но, опять же, эта история еще точно непонятно, как отразится на котировках, будут ли крупнейшие торговые партнеры России в полной мере эти санкции соблюдать. Потому что они тоже сейчас на фоне, очевидно, роста цен на сырье в мире активно думают над выбором более дешевого варианта. Что касается курса рубля, то, скорее всего, мы увидим здесь движение, наверное, в сторону ослабления, но гораздо меньшими темпами, чем на прошлой неделе. Потому что постепенно факт влияния на валютный курс дешевых цен на нефть, который был несколько месяцев назад через экспортный канал, он уже плавно сужается. Еще недели две цен на нефть выше $100 за баррель на мировом рынке, мы увидим видим, очевидно, приток иностранной валютной ликвидности, что будет вести к, наоборот, укреплению рубля. Но, видимо, это уже будет через неделю или две. Что касается индекса, ну, тут продолжаться будет борьба где-то в диапазоне 2250-2300. Тут, скорее всего, мы не увидим каких-то существенных изменений. На рынке драгметаллов, скорее всего, будет боковик. Здесь тоже больших существенных изменений пока ждать бессмысленно, пока ФРС повышает

0: Ставки, значит, соответственно, стоимость долга будет для большинства держателей американского долга расти. Это гораздо выгоднее, чем инвестировать в золото.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Банк России оставил официальный курс доллара выше 84 рублей. Курс евро понизили на 83 копейки до 96 рублей 66 копеек. Юань составил 12 рублей 57 копеек. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба близок к завершению карьеры. Об этом 38-летний нападающий заявил в эфире шоу «Кстати». На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента и пока не заключил контракт ни с одним из клубов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Артем Дзюба уже давным-давно всем все доказал. Он лучший бомбардир как в истории чемпионатов России, так и национальной сборной. Даже Валерий Карпин, с которым на протяжении всей карьеры они, мягко говоря, не ладили, сменил однажды гнев на милость и специально вызвал Артема на игру с Гренадой. И в ней Дзюба предсказуемо забил исторический гол за сборную, 31-й, обойдя Александра Киржакова. В общей сложности у него на данный момент во всех турнирах 248 забитых мячей. Фантастическая цифра. Жаль, но если верить Дзюбе, скорее всего, на этом он и остановится. Мотивации нет. Так в эфире шоу «Кстати» в социальной сети ВКонтакте Артем ответил на вопрос, продолжит ли он карьеру.
4: Ну, скорее нет, чем да. Ну, ради чего? Лиги чемпионов нету. Ну, ради чего? Просто, если бы позвала какая-то сильная команда бы, я понимаю, что уже в возрасте своем должен где-то помогать, в раздевалке, на замену выходить. Это одна история. Идти и ковыряться где-то в командах таких, ну, смысл?
3: Ранее Дзюба мыслил иначе. Не верили в «Спартаке», ушел сначала на правах аренды в Тольм, где исправно забивал, а затем в Ростов, с которым выиграл Кубок России. Не заладилось в «Зените», снова аренда, теперь в тульский «Арсенал». Это помогло триумфально вернуться в сборную России и ярко сыграть на домашнем чемпионате мира. Потом, после 4 золотых медалей в РПЛ и статуса капитана в Петербурге, был «Локомотив». И там Дзюба забивал немало. Ну а в последние годы он тащил тольяттинский «Акрон», который во многом благодаря ему все еще в РПЛ. Все это с недолгим перерывом на неудачную попытку поиграть в Турции. Так в чем же дело сейчас? Почему пропала мотивация играть? Что изменилось? Отвечает зам главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин.
5: Когда он играл в Ростове, то права на него принадлежали «Спартаку» еще какое-то время. Когда он играл в аренде в «Арсенале», правами на него владел «Зенит», и он прекрасно понимал, что он сейчас докажет, себя проявит и имеет шанс вернуться. Тем более, в случае с «Арсеналом» было очевидно, что там, судя по всему, будет смена тренера в Санкт-Петербурге, и это дает ему дополнительный шанс. Сейчас ситуация кардинально другая. Сейчас ему нечего и некому доказывать.
3: Дзюба – игрок страстный, яркий, дерзкий, с таким же характером. На протяжении карьеры он постоянно с кем-то конфликтовал. В «Спартаке» с Валерием Карпиным, в «Зените» с Робертом Манчини, а потом, уже после успехов в Питере, с Сергеем Симаком. В «Локомотиве» напряжение возникло с Михаилом Галактионовым. Но были тренеры, которые находили к нему подход, и Дзюба отвечал голами. Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов, Мёдрик Божевич, Валерий Непомнящий, Заур Тадеев. Главный редактор портала «Майвай Спорт» Олег Чекирис считает, что, несмотря на скандалы, Дзюба заслужил признание.
6: Артем – ходячий или, можно сказать, играющий инфоповод. Постоянные ссоры с тренером, скандалы вокруг него, в том числе сексуального характера, конфликты с журналистами, с фанатами. Но, впрочем, за это мы и любим футбол, и вообще весь спорт за эмоции. Он давал эти эмоции. Жаль, что он уходит, хотя, конечно, рано или поздно это должно было случиться. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы ему устроили какой-нибудь хороший прощальный матч. Например, «Зенит» сыграл бы со «Спартаком» два главных клуба в его карьере.
3: История с интимным видео Дзюбы несколько лет назад действительно наделала много шума и ушла в народ. Этот театр одного актера долго обсуждали даже люди, очень далекие от футбола. К счастью, Артем запомнился не только этим. А побьют его рекорды еще не скоро. Ближайший преследователь из продолжающих пока карьеру – Александр Соболев. Но ему уже 29, а голов во всех турнирах на 132 меньше, чем у Дзюбы, который, кстати, официально карьеру еще не завершил. Может и передумает. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: За неделю новости с прошедшей презентации полуспели настояться. Самое время поговорить о деталях, нюансах и подробностях. Займемся. как учил Шерлок Холмс. Смотреть нужно не только на то, что есть, но и на то, чего нет, а должно было бы быть. Apple не обновила линейку моделей без приставки Pro. Этот анонс переехал на весну. Базовый iPhone 18 ждем в 2027. Смартфоны среднего класса подошли к технологическому барьеру. Обновлять там раз в год уже нечего. В прошлый раз все отмечали, насколько мощно упакован обычный 17-й iPhone. Очень разумная покупка. В этом статусе он поживет до следующего года, а как бы и не дольше. Цвет становится одним из главных продающих факторов. Во-первых, сразу видно, что у тебя новая модель. Во-вторых, это бывает очень зрелищно. Как получилось у компании с космическим оранжевым год назад, цвета этого года, по моим оценкам, тоже способны собрать кассу. Из ярких технических обновлений камера с переменной диафрагмой. Впервые в истории Apple. Ее ключевое достоинство – съемка при плохом освещении. Технология позволяет матрице собирать больше света. На рынке такое уже видели, но мне интересно посмотреть, какие картинки будут рисовать новинки Apple. По традиции, идущие еще со времен Джобса, главное в конце. А сейчас еще одна вещь. Складной iPhone Duo. Обращу внимание на форм-фактор паспорт. Пока китайские коллеги делают модели в стилистике как обычный, только раскладной, Apple смело предлагает принципиально новую форму. Насколько она удобна, большой вопрос. В рекламных роликах все операции с Duo производились двумя руками. Желание немедленно идти в кассу у меня пока не возникло. Apple умеет не только открывать, но и закрывать направление. Судьба складного iPhone в руках первых пользователей. В двух руках.
2: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также губернаторов и депутатов региональных парламентов. Сейчас идет подсчет голосов и подведение предварительных итогов. По данным ЦИК, после обработки 45,8% протоколов, «Единая Россия» набирает 57,67% голосов. КПРФ 13,81%, ЛДПР 8,88%, «Новые люди» 7,87%, «Справедливая Россия» 5,18%. На выборах глав регионов по предварительным данным лидируют действующие руководители и в РИО губернаторов. В частности, в Брянской области это Егор Ковальчук, Белгородская Александр Шуваев, Ульяновская Алексей Русских. Окончательные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует подвести не раньше 25 сентября. Президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы во время телефонного разговора, утверждает портал Axios со ссылкой на источник. По его словам, Трамп неоднократно поднимал эту тему и говорил о влиянии ударов на цены дизельного топлива. Ранее Зеленский заявил, что договорился с Трампом о встрече в Нью-Йорке. Просроченные платежи по ЖКХ и алиментам могут начать учитывать при расчете долговой нагрузки заемщиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка на 2027-2029 годы. Регулятор предлагает передавать такие сведения в бюро кредитных историй и учитывать их при оценке долговой нагрузки. Это может повлиять на доступный размер нового кредита. В следующем году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Об этом говорится в постановлении правительства, пишет ТАСС. Отдыхать после нее будут 3 дня с 21 по 23 февраля. Шестидневка связана с переносом выходного дня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В России подводят итоги думских выборов. По данным экзит-пола ВЦИОМ, на них с колоссальным отрывом лидирует «Единая Россия». Она набирает 49,4% голосов. Ее ближайшего преследователя КПРФ поддержали 14,2% избирателей. По данным ЦИК, явка на выборах была самой высокой за последние 20 лет. Беспрецедентная по масштабу попытка ВСУ прорвать воздушную оборону Москвы. В ней помимо 1600 дронов впервые участвовали ракеты «Фламинго», о чем говорит решение Киева вывести новые ударные силы, мнение военного эксперта. Грозит ли Москве и области новый виток топливного кризиса? По данным портала «Гдебенц», на значительной части городских заправок топлива либо нет в принципе, либо продают только дизель. Насколько сложно сейчас заправиться в столице и области, мы спросили у такси.